0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

Du hast mich. Du hast.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экран.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: реклама.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специалист рекомендации Sinaradevelopment». Правильная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
4: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Минувшей ночью и утром полуостров Крым подвергся атаке беспилотников. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Симферопольском районе погибли 2 человека, еще 3 ранены, в том числе ребенок. Также 1 человек ранен в Сакском районе, сообщил глава республики. Он пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развадджаев. С 8 вечера до 8 утра по московскому времени над регионами России были сбиты 64 дрона. Об этом сообщили Минобороны. Московские аэропорты утром работают по согласованию рейсов. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Развязку у Калины в Екатеринбурге должны открыть в сентябре. Об этом написал мэр Алексей Орлов в своем Макс-канале после поездки на место стройки, пишет «Новый день». Возведением транспортной развязки занимается московская компания «Альмакор Групп» с 2021 года. У нее в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти города не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ, отмечает агентство. В июне Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику. Движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за 5 лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, полностью планирует завершить до конца текущего года. В Екатеринбурге проведут 2-ю ночь музыки. Она станет частью фестиваля молодежи, который запланирован в городе с 11 по 17 сентября. Об этом рассказали организаторы мероприятия. 12 сентября гостей фестиваля познакомят с историей отечественной рок-сцены. Им расскажут о звездах Свердловского рок-клуба. Участники фестиваля услышат группу «Чиш энд компани», уральский коллектив «Топ». В финале спецпроекта устроят и традиционную акцию «Светает». Рано утром участники будут ловить первый луч солнца, пишет «Комсомольская правда». Хоккейный автомобилист проведет завтра товарищеский матч с трактором перед стартом сезона. Игра состоится на домашнем льду. Для болельщиков подготовлено предматчевое шоу. Оно начнется на УГМК-арене в 15:45. Болельщики увидят обновленный состав команды, который пополнили 8 новых игроков, отмечает «Комсомольская правда». Впервые в составе автомобилиста сыграют бывший хоккеист «Акбарс» Александр Барабанов, а также вернувшийся из Северной Америки Даниил Гущин и новый для КХЛ канадский легионер Кейл Глэк. Игра станет первой и для нового главного тренера команды Алексея Кудашова. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
0: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пилибаевской 8Б.
6: Итак, сегодня 21 августа, в пятницу, в Екатеринбурге переменная облачность, дождь и температура воздуха плюс 24 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
7: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
8: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
7: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
9: «Осмото»!
7: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
10: Подробности в салоне.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Итак, сегодня 21 августа, в пятницу, в Екатеринбурге переменная облачность, дождь и температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте nashtochodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Держись, человечество, не кисни.
6: На рок-арсенале.

0: реклама.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: А что это он на меня так смотрит?
4: Вы ему очень понравились.
3: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
4: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
3: Рэй, подкати-ка поближе.
5: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
3: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
5: Белимбаевская, 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
8: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
7: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
6: Рок-арсенал.

0: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.
1: Свет в городе давным-давно погас.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. России не нужна массовая мобилизация. В данный момент она не планируется. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет агентство ТАСС. Ранее 10 августа депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что в России нет предпосылок к мобилизации. Потребности армии покрываются контрактниками. Слухи разгоняет украинская сторона, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. Ранее украинский лидер Зеленский не раз заявлял, что Россия планирует мобилизацию после выборов в Госдуму. Однако зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его заявление лживой провокацией. Это была цитата. Между тем, Украина готова продолжать переговоры с Россией и США. Об этом заявил замглавы офиса украинского лидера Сергей Кислица. По его словам, нельзя отказываться от диалога, иначе другие страны начнут больше прислушиваться к позиции Москвы, пишет газета «Ру», ссылаясь на украинские СМИ. Ранее журнал American Conservative написал о том, что Украине придется вернуться к переговорам с Россией на худших условиях, чем в 2022-м. В Кремле накануне сообщили, что пока нет предпосылок для оптимизма в переговорах с Украиной из-за позиции Киева. Пишет газета «Ру». Сегодня в утренний час пик в Екатеринбурге. Целый час стояли трамваи из-за ДТП на путях. Авария случилась на улице Челюскинцев, вблизи перекрестка с улицы Папанина, примерно в 7:30 утра. Но спустя почти час возобновить движение вагонов не удалось. Сообщили порталу Е1 очевидцы и прислали фото с места ДТП. Движение вагонов остановилось в сторону вокзала, сообщил канал Дептранс Екатеринбурга в Максе. Выбились из расписания трамваи номер 7, 12, а также 21 и 23. В промышленном проезде на Эльмаше в Екатеринбурге ведутся работы по осушению проезжей части, сообщили в мэрии. Там отметили, что восстанавливаются нарушенные несколько лет назад водоотводные канавы. Также рабочие поднимают уровень дороги, чтобы обеспечить отвод с нее воды, пишет Е1. Напомню, водители массово жалуются на состояние дороги в промышленном проезде после затопления. Под водой огромные ямы. По словам очевидцев, водителям легковушек приходится оставлять машины, идти пешком. Водители автобуса номер 41 решили отменить конечную остановку «Промышленный проезд». Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в следующем, 27-м году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследуют серию загадочных похищений девушек, пишет газета «Ру». Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
6: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
8: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. К вечеру возможен дождь. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше нуля.
4: Информация на правах рекламы.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
11: Осмото!
9: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: Спонсор программы МаксАвто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход. От консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
11: Доброе утро.
8: Присоединяйтесь к нам, если у вас есть свидетельства с дорог, с автозаправок, что тоже важно в современном мире. В принципе, какие-то вопросы относительно автомира и какие-то мнения, если у вас есть, то пишите +7 908 909 104.5. Сюда ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. В общем, все, что касается автомобильного и околоавтомобильного мира, будем обсуждать. Мы с тобой вот буквально в прошлый раз обсуждали аварию на трамвайных путях, которая была, ну, в сторону Вторчермета. Сейчас на Челюскинцев с утра произошла такая же авария. 3, по-моему, тоже опять автомобиля поучаствовали, если я не ошибаюсь. По фотографиям, по крайней мере, это было видно. Портал Е1 об этом с утра писал. Час не могли разгрести, как минимум. То есть на момент написания заметки еще трамваи стояли на Челюскинцев. Вот, и там такое ощущение, что человек заворачивал где-то в районе остановки, потому что там заборчики стоят.
11: Ну, слушай, так бывает. В принципе, да, там, где кто заворачивал, я думаю, госинспекция разберется, там, кто прав, кто виноват. Да, но трамвай вряд ли будет виновным.
8: Вряд ли,
11: что-то подсказывает.
8: Час не могли. Ты не раз говорил, что надо сразу убирать с места ДТП автомобиль.
11: Там, может быть, технические сложности с убиранием автомобиля. Да, после ДТП автомобиль просто уже своим ходом не ездит, ты его не можешь убрать при всем желании. Пока там приедет эвакуатор, пока там госавтоинспекция приедет, да, ответственный человек от Гортранса обязательно еще туда приезжает. Да, такой аварийный комиссар, да, муниципальных.
8: А он, наверное, дольше всех едет. Тоже у нас были шуточки по этому поводу.
11: Не знаю, на трамвае
8: добираться, чтобы... Когда ремонтировали Макаровский мост, помнишь, мы с тобой говорили, что проще на трамвае доехать, чем вот пробираться через эту пробку.
11: Может быть. Ну, вот и такие сложности бывают. Иногда оформление действительно много времени занимает. То есть по объективным вполне причинам.
8: Ну, пора бы, мне кажется, уже штрафовать нормально. Я до сих пор не вижу никаких громких дел, когда бы автолюбителя, который вот так вот поворачивает не там, где надо, не просто оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, еще бы компенсацию с него потребовали за то, что час, как минимум, стояли трамваи, несколько маршрутов.
11: Ну, слушай, такая практика, она есть. Вот не так, может быть, насильно распространена, потому что это история такие не очень распространенные. Но,
8: да ладно, вот если взять... за неделю два раза обсуждаем.
11: Опыт Москвы и Санкт-Петербурга, то в Москве и Санкт-Петербурге взыскивают. Раньше, еще тогда, Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление, когда все это называлось, да, тоже иски такие периодически к авторельсам поступали. Вот сейчас, вот, ну, не знаю, можно посмотреть практику судебную. Может быть, они есть и сейчас. И здесь, возможно, пресс-служба плохо отрабатывает.
8: Вот, такие случаи, об этом
11: они
8: надо
11: стали
8: трубить.
11: Бы хорошим инфоповодом, конечно.
8: Абсолютно, что каждый такой повод должен широко обсуждаться, чтобы люди понимали, что не надо мешать общественному транспорту. Это не просто нарушение.
11: Не только писать о том, что закупают новые автобусы, а еще и писать о том, что вот есть такой механизм правового регулирования. Да? Ну, вряд ли, конечно, это поможет предотвратить ДТП.
8: Ну, общий информационный фон помогает.
11: Вдруг, вот, ну, да, там все вместе, по кирпичику.
8: Совет дали, мы молодцы. +7 908 909 104.5, сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, пишите туда тоже в чат. Насчет Гортранса. Телеграм-канал «Подлифтика 2.0» опубликовала фотографию. Я не знаю, как это автобуса называется, задняя часть. «Карма»? Ну, вот, совсем...
11: Так и называют задняя часть.
8: Ну, вот, не багажник же. Ну, в общем, на автобусе написано следующее, цитата. «Одинокий, симпатичный автобус мечтает познакомиться с девушкой, владеющей категорией D. Позвони мне, я жду». И номер телефона.
11: Не, ну молодцы, да, в духе времени, в принципе, и в соответствии строго с действующим законодательством, потому что автобус мальчик, нельзя мальчика
8: искать. Да, точно, точно, точно.
11: Все
8: ты мне все разъяснил, молодец.
11: Вот, ну молодцы, называется, наверное, это, знаешь, с технической точки зрения капот, наверное, там же двигатель сзади стоит. Поэтому технически это, наверное, капот, да?
8: Может быть, может быть. Ну, вот, кстати, если кто знает, как это называется, пишите нам, будем рады узнать новому термину. Мы же всегда тут новые термины изучаем, которые мы либо забыли, либо не знали. Поэтому, если...
11: Нет, такой, вот за такой креатив мы хвалим, да. Вот за то, что не рассказывают о взысканиях, мы не хвалим. Ну, если они есть, конечно, да, может быть, их нет, просто на самом деле.
8: Может, не дошло до судов, да.
11: Да, ну, юристы должны работать, в принципе, да. В конце концов, вот не можете справиться сами, обращайтесь к нам, за деньги мы поможем всем.
8: Кстати, сразу под этим объявлением традиционная, ну, это как надпись, да, вынос 1 метр.
11: В разных сторонах. Это да, да. Тоже при повороте автобуса есть технические нюансы.
8: Можно по этому поводу тоже поиронизировать, в конце концов, но не будем. Плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваши сообщения. К топливной проблеме перейдем. В автосервисах Екатеринбурга, Челябинска, Челябинской и Свердловской областей, пишет Европейско-Азиатские новости портал, стало больше жалоб владельцев китайских автомобилей на неисправности топливной системы. Из автомеханики из Екатеринбурга и Челябинска, собственно, коллегам из ЕАН об этом рассказали. Наиболее частые жалобы — неисправности форсунок, топливной аппаратуры и проблемы со свечами. Среди симптомов владельцы называют ошибки двигателя, потерю тяги, ухудшение запуска и роста расхода топлива. И, конечно, связывают эксперты это с качеством бензина, который заливают.
11: Да нельзя это связать ни с
8: кем. А они связывают.
11: Бензиной. Господи, ну вот. Вот нагнетание, знаешь, они иногда, конечно, мы и сами любим, да, периодически там что-нибудь понагнетать. Но здесь вот проблема пока не существует, ее не могло просто возникнуть так быстро. Даже если ты будешь заправляться там топливом класса Евро-3, а его еще никто не видел на заправках. Вот, да, вот просто смотрю там разные мониторинги по топливу, никто еще не написал, что вот заправился топливом класса 3, например, да. Все чеки, которые люди выкладывают, все свидетельства, они говорят о том, что пока еще класс 5...
8: Ну, чеки-то да, ты сам говорил, есть, что он в чеке как
11: возможно...
8: 5 класс,
11: нет.
8: Засеренность?
11: Нет, сейчас уже после того, как разрешили Евро-3 официально, обязаны вот этот засеренный бензин, да, 66, молодцы, подарили новое слово, да, обозначать уже классом соответствующим Евро-3 это получается. Конечно. И Евро-5 сейчас это соответствующий Евро-5. Если заправляете, то там содержание серы должно быть на минимальном уровне. И поэтому я не знаю, это какие-то фантомные боли просто самые настоящие.
8: Знаешь, вот,
11: либо проблемы начались очень давно уже, и сейчас только человек вот заправился и все понял сразу, да, что все плохо с бензином там, и так далее. Вчера, кстати...
8: Это как, знаешь, такая... подожди, и пока мысль не ушла, когда слышишь о какой-то болезни, ты сразу начинаешь видеть симптомы.
11: Конечно.
8: Вот уже медицинскую энциклопедию почитал, да. И все, да. И у меня все есть, и пошел проверять автомобиль.
11: Ну, слушай, медицинскую энциклопедию, то есть какого века? Я с чатом пообщался.
8: Это еще хуже. Я старенький человек уже, да.
11: С чатом пообщался, он тебе сказал, что все, там, 3 часа у тебя осталось, да? Уточнил пару моментов, он говорит, да, я ошибся, все нормально.
8: А поздно, я уже на сервисе стою. Так, что ты там хотел сказать?
11: Да, вчера знаменательное событие случилось, все-таки на Санкт-Петербургской бирже, товарной бирже, да, впервые продали иностранный бензин.
8: Вот, дошел.
11: С отгрузкой из Мурманска, из порта Кола, который называется.
8: Да, тот
11: возможно,
8: самый,
11: да,
8: который
11: продали
8: стоял
11: его,
8: в Мурманске.
11: Продали его за 105 тысяч рублей за тонну.
8: Прожали.
11: Это примерно 77 рублей, получается. Это цена в опте. Да? В дальше опте. Считайте сами, вот сколько он должен стоить, сколько он будет стоить на заправках.
8: Кстати, напишите нам, сколько стоит бензин, потому что многие СМИ написали, что в Свердловской области за неделю бензин подскочил, особенно на маленьких заправках, довольно серьезно, чуть ли там не 14 рублей. Плюс 7-908-909-104,5. Ну, продали, да. Сколько там?
11: Может быть, да. Ну, вот иностранный бензин. 360 тысяч литров продали. Вот если так в пересчете, в принципе, 92-й бензин.
8: 360 тысяч литров?
11: Да.
8: Смешная же цифра. Честное слово. 360 тысяч литров.
11: На там, 3 дня потребления там, да, в принципе, этого хватит. Ну, всего потребления. 110... Ой, не 360 тысяч, 360 тысяч, тонн. наверное, тонн.
8: Столько не прибывало. Нет,
11: опять же, столько не прибудет.
8: У нас то ли 60, то ли 80 тонн должно было прийти.
11: Уточним, если кому-то необходимо. В общем, продали. Тут интересна цена, не количество, конечно, цена интересна. Вот 77 рублей, вот эти вот за литр, цена в опте. Ну, так, наверное, примерно экономически и получается. Ее же откуда-то привезли еще, да? То есть сколько топлива потратили, чтобы привезти его.
8: Так вот. Еще плюсом. Да, да, да. И, насколько я помню, как раз мы с тобой это обсуждали, что в Мурманске довольно давно, долго стоял вот этот вот самый танкер, потому что не могли договориться о цене, по которой продавать. Тот, кто привез, хотел одну побольше, а тот, кто покупает, хотел поменьше, потому что, ну, все-таки у нас проблемы с топливом.
11: Ну да, ну а цены на заправках не разные совершенно встречаются. Вчера вот ехал мимо одной АЗС, да, вот с дорогим достаточно бензином, и там была очередь, самое интересное, да, и бензин там стоил 95-й 147 рублей.
8: Сколько?
11: 147 рублей.
8: 140. Ну ладно, 100, ну, прибавил, это, ну, да. конечно, серьезные.
11: Да, 95-й с присадочками 145 рублей стоил, 92-й, вот сейчас скрин смотрю просто, 92-й 127 рублей, вот, и дизель 122 рубля, и на эту заправку была очередь.
8: Да, все, понял. У меня нет комментариев, честно. Они, конечно, есть где-то внутри, но
11: знаешь, вот
8: мне
11: кажется, волну топливного кризиса,
8: Роскомнадзор нас не поймет. Да.
11: Ну, слушай, у меня есть все доказательства.
8: Нет, если я начну комментарии выдавать...
11: Вот, это, знаешь, вот в первую волну топливного кризиса у многих был лайфхак, да, можно было поехать на заправку не сетевую, это не сетевая АЗС, да, скажем сразу, можно было на не сетевую АЗС поехать и заправиться там на 20-30 рублей дороже, чем вот новинки, да, везде. Вот, где-то там на Лукойл, на Роснефть.
8: Это
11: на
8: в районе 100 рублей было
11: сейчас. И там не было очередей. Вот сейчас вот, да, вот и в Москве это тоже работало. Вот сейчас там, где дорогой бензин, даже вот по 140 рублей, да, там стоят очереди. Вот в первую волну кризиса такого не было.
8: Кстати, из-за вот того, из лайфхаков в том числе поднимают цены на обучение автошколы, потому что автоинструкторы вынуждены искать бензин. Это и срыв занятий, и дополнительное рабочее время, потому что они по ночам его ищут, как пишет, по крайней мере, по-моему, российская газета.
11: Автоньюз. Вчера мы это обсуждали немного, да, вот, в принципе, ну, ожидаемо. И у трансовых перевозчиков сейчас проблемы большие. И таксисты все ждут, когда же агрегатор, да, хоть у нас и участники рынка свободные, которые сами устанавливают цены, да, но они ждут, пока агрегатор крупнейший все-таки поднимет стоимость и доставки, и стоимость по поездке, да, так как, ну, стало дороже, стало сложнее все это делать там на ту же заправку, ты когда тратишь несколько часов, а таксист это тот, кому надо, в принципе.
8: Да, быстро передвигаться.
11: Вот, ну, там заставляет задуматься. Знаешь, вот еще есть, кстати, удивительные истории, да, такие вот, которые всплывают, о которых никто особо раньше не задумывался, да, но у нас, оказывается, есть категории же людей, которых обязаны обслуживать без очереди.
8: Есть.
11: И в том числе, да, это инвалиды первой и второй группы и лица их сопровождающие. То есть, если вы сопровождаете инвалида первой или второй группы, или сами им являетесь, вы вправе в наглую подъехать в КЗС, и вас обязаны заправить без очереди. Я не
8: чем
11: знаю,
8: это обернется,
11: как это посмотрят
8: вопрос.
11: Другие водители, да, они-то, в принципе, могут и не соблюдать законодательство, да, но
8: они могут и не знать.
11: Право, по крайней мере... Могут и не знать, да, это указ президента еще старый.
8: Ну, знаешь, кто знает все указы
11: годов,
8: президента?
11: 90-х годов причем, да, то есть...
8: Это еще другой президент
11: Ельцин, да. Да, подписывал все это, вот, ну, такие льготы, они существуют, вот, ну, и Да, в принципе, все знают, да, там, ветераны Великой Отечественной
8: войны. Ну, да, то есть ветераны, там, да, чиновники,
11: как правило,
8: да.
11: Список льготников, да, мы чиновников как бы там нет.
8: Привыкли к тому, что...
11: Чиновники льготы по-другому пользуются.
8: Но мы привыкли, что они как-то без очереди. У них есть там определенная бумажка, которая позволяет им заправляться. Ну, и всякие спецслужбы, понятно, да, что они...
11: Ну, со спецслужбы это более-менее вот как раз вот ясно, и, ну, знаешь, никаких вопросов
8: даже логика,
11: не
8: даже логика какая-то.
11: Если подъедет там полицейский, пожарный автомобиль, mm-hmm. по скорой помощи, да, ну, совершенно очевидно, что никто на них не пойдет. Там,
8: ну, я тоже.
11: Что вы тут без очереди лезете?
8: Ну, на полицейских точно не пойдет, на остальных не уверен, что у нас
11: очереди. Да, но вот оказывается, такое право есть. Вот, mm-hmm. Просто чтобы знали тем, кому надо.
8: Кому надо, да, и потом, если что, ссылайтесь на указ президента, чтобы не было никаких проблем. Запомните номер указа на всякий случай, потому что это иногда помогает. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте, чат, туда пишите. Оксана про автобусы пишет. Слышала, что такое подобие кормы называют скамейкой. Вот мы думаем.
11: Вот я как-то никогда не интересовался, честно сказать.
8: Вот мы же попросили, нам пишут. Я у себя весь справочник терапевта обнаружил, Никодим сообщает, не знаю, насчет автомобиля или себя. Но логика примерно такая же. Мы знаем, что есть проблема, давайте искать, как она проявляется.
11: Да, и скорее всего, что-то совпало. Вполне возможно, что и до этого все это наблюдалось, но сейчас человек вот и точно понял, что вот это же бензин виноват. И ты знаешь, вот, ну, это вот такие манипуляции, скажем, да, вот они мне, конечно, очень не нравятся, да, когда вот прям вот все пропальщики, вот эти вот категории, да, когда все там катастрофа, все пропало.
8: А чем больше
11: сразу
8: интернета, тем больше катастрофа у тебя.
11: Ты вспомни, да, вот разные телеграм-каналы там сомнительного содержания с большим количеством подписчиков, они через два дня после того, как правительство разрешило Евро-3 производить, да, еще не успели ни литра произвести, они уже написали, что все, проблемы.
8: Все пропало. Машины поломались, бегом быстро на техобслуживание. Несколько человек нам написали примерно одну фразу. Это надо еще добраться на АЗС с очередью, объехать очередь.
11: Ну да, и всегда помнить, что могут побить. Все-таки. Может, все закончится мордобоем.
8: Вот пока вот эти километровые очереди ты даже объезжать начнешь, на этом этапе уже могут возникнуть определенные проблемы. И они возникают в некоторых городах. Мы же помним, даже стреляли. Я не помню, где-то в Сибири.
11: Ну да, да, да. И Росгвардию привлекали к охране общественного порядка на АЗС. Вот, потому что, ну, люди стоят часами в очереди. Естественно, какие-то конфликты возможны.
8: Да, нервы ни к черту.
11: Кстати, вот мы с тобой, да, вот еще обсуждали, вот как повезло водителям дизельных автомобилей, да, вот и появилась статистика, сколько же у нас дизельных автомобилей продали с начала года. Вот в процентном, правда, соотношении 1,4%.
8: Было 1,4%. Сейчас, говорят, спрос увеличился до 1,7%.
11: Слушай, ну что спрос увеличился? Там два пикапа китайских продаются.
8: Вот 1,7%.
11: Про новые автомобили говорю.
8: Не-не, буквально сегодня я видел статистику, да, было 1,4%, а сейчас 1,7%. Вот народ ломанулся покупать дизельные автомобили.
11: Это мы сейчас, как с электромобилями, да?
8: Да-да-да.
11: Вырос спрос сразу же, конечно, из-за проблем с топливом. Ну, тут то же самое, 1,4, 1,7, вот. Все равно это в рамках там погрешности.
8: Да.
11: Ну и самый популярный, это два из двух китайских пикапа. Пикапы там у нас только поставляются с дизельными двигателями. И, видимо, еще по старой памяти везут автомобили BMW X5 и X7. Самые популярные дизельные машины, которые ставились на учет.
8: А они, между прочим, по параллельному импорту довольно обратно пошли. Опять.
11: Ну да. Ну, там же еще не обязательно новые автомобили, и БУ автомобиль тоже. Тут, посчитали-то именно постановки на учет, то есть без оглядки на возраст машины.
8: Дмитрий пишет, что ни разу не видел на заправках машины спецслужб. У них, может быть, распределение.
11: Я вот так давно, в понедельник буквально, да, по-моему, стоял вот на заправке, видел, да, Росгвардия приезжала, заправлялась.
8: Владимир хвастается, вчера заправлялся без проблем, не было ни одной машины, 97 рублей за 95-й бензин.
11: Где то есть в Екатеринбурге лайфхак еще работает такой. Видимо, где подороже, там очереди нет. Вот в Москве это уже перестало работать.
8: Да уж, лайфхак, Оксана пишет. Хочешь пойти в автошколу по старой цене, курсант, найди дешевле бензин и приди со своей канистрой с бензином. Имеется. Ну, то есть, идешь на занятия со своей канистрой бензина.
11: Можно еще попробовать договориться с автошколой и рассчитаться топливом, если оно у вас есть. Не деньги платить, а сразу.
8: Давайте. Это значит целевой набор от автозаправки, например. Рекорд, виденный в квартале Архангела Михаила, 120 рублей с копейками. Оксана опять же сообщает. А вот креативную рекламу, Никита говорит, можно встретить на Нефазах, Лиазах и Волгобасах. Ну да, зелененькие автобусы, они так видят, подписаны. Подъехать без очереди на АЗС с очередью еще надо умудриться, опять Николай Сергеевич пишет. Ну вот примерно такая же логика. Люди сразу представляют, вот как инвалид первой и второй группы или сопровождающее лицо пытается обернуть вот эту очередь.
11: Да, кстати, про сопровождающее лицо. Вот если мы говорим про сопровождающих лиц, то наличие инвалида в автомобиле обязательно. То есть не просто у вас документы с собой.
8: Это всего касается,
11: на него.
8: И парковок, и так далее.
11: Да, он должен быть в наличии в обязательном порядке. Ну, слушай, мы права разъясняем, а реализовывать ваши или не реализовывать, это уже на ваше усмотрение. Да? Mm-hmm. Вот, ну, я бы реализовывать не стал, откровенно говоря.
8: Вот так вот.
11: Если бы у меня такое право было.
8: Ну, это разбираться еще надо, знаешь, требовать документы, а ты кто такой, да тоже мне, ни о чем это мне не говорит.
11: Ну, представь себе, человек, который отстоял в очереди 2 часа, вот как он посмотрит на обычного человека, который пытается проезжать очередь. Ну, это явно конфликтная ситуация на 100%.
8: Да. Ладно, чуть-чуть про другие темы. Мы поговорим про запчасти. Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса одного из российской газеты разъяснил, чего стоит опасаться в запчастях, особенно мировых брендов. Дело в том, что сейчас эти бренды производят большую часть тех запчастей, которые к нам поставляются, в Китае. Но, он говорит, не просто вопрос контрафакта, есть запчасти, которые просто не ставятся на место. Там все понятно. Это контрафакт, ну, контрафакт. Это не та деталь,
11: не,
8: которую...
11: Не угадали.
8: А есть такие, которые вроде все, как родные, входят вот в автомобиль, но ломаются гораздо быстрее, чем нормальная заводская брендовая автозапчасть. И хорошие, вот я делаю вывод из этой статьи, хорошие производители сейчас не стесняются, что стоит печать «Made in PRC», сейчас это называется, «Made in China», что раньше говорилось. То есть они, это как раз знак качества, потому что если нет такого знака, черт его знает, откуда пришла такая запчасть с названием, которое раньше символизировало брендовость.
11: Ну, может быть, я не понял, как нам это поможет, в принципе, в выборе запчастей, да? Ну,
8: смотрите, и, кстати, если написано «Made in China».
11: Вчера тоже публиковали интересный опрос автовладельцев, да, сталкивались ли они с контрафактными запчастями. И там чуть ли не половина сталкивалась. Вот у меня точно такой же вопрос, да, и дальше там целая разбивка шла, вот, да, что там большая часть сталкивалась с подделкой масел. Я думаю, откуда вы узнали вообще, на самом деле, про подделку масел? Вот, там кто-то сталкивался с элементами подвески, кто-то там с тормозными системами сталкивался с
8: Ну, потом ломались, они приходили в сервис, им говорили, извините, у вас контрафакт.
11: Я не знаю.
8: Разве что.
11: Особенно про масло.
8: Про масло, это вообще интересно.
11: Я понял, что это подделка, да, и не про контрафакт речь, что-то про подделку шла. Не знаю, вот, знаешь, и, конечно, определять подделки по опросам — это какой-то новый уровень. Ну, слушай, автомобильная статистика тебе всегда нравилась?
8: Ой, автомобильная статистика...
11: Я думаю, вошел во вкус сейчас, да, понял, что это такое необъятное поле.
8: Сегодня, вот вы вчера обсуждали, что вырос рынок подержанных автомобилей. Сегодня пишут о том, что он упал. И вот...
11: Нет, он упал как раз. Мы про...
8: Про упал. То, а что некоторые пишут, что вырос в июле 26-го года. И начинаются вот эти вот танцы с бубнами. Как объяснить то, что он упал и вырос одновременно? Несколько статей я сегодня видел, когда люди рассуждают, там какая-то очень сложная база, есть низкая и высокая, к которой мы привыкли, а есть какая-то многосоставная еще база, от которой считают, и получается вот такое. И вырос, и упал. Как хотите, ну, так и понимаете.
11: Как посчитать, вот, да.
8: Главное, как посчитать. Ладно, пятница сегодня.
11: Пятница сегодня, да, не пейте за рулем и отличайте качественные запчасти от некачественных. Как, мы не знаем.
8: Учитесь. Новые навыки.
11: В конце концов, да.
8: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идершову до понедельника.
11: За безопасность.
2: «Макс Авто».
12: реклама.
13: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
14: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
13: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
15: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
17: Время информационно-оздоровительной зарядки.
18: Если хочешь быть здоров.
19: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
20: Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Тема у нас сегодня – это сосудистые проблемы в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте поговорим про варианты контроля, наблюдения, про какие обследования стоит помнить пациентам, как вы говорите, онкологического профиля, чтобы профилактировать вот какие-то сосудистые или сердечно-сосудистые осложнения.
20: Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить, что необходимо пациенту, мы всегда должны оценить риск того или иного осложнения. Когда мы произвели оценку рисков, у нас есть определенные шкалы, мы ими пользуемся. Пациент должен быть, так скажем, отгруппирован по риску. Низкий, умеренный, высокий. И дальше, вот говоря уже о логической схеме, да, мы должны понимать, а что пациенту предложить в той или иной ситуации. Базовые вопросы, которые мы обсуждаем еще до начала химиотерапии, лучевой терапии, это профилактика, конечно же, тромботических осложнений, а именно тромбозов. Это ультразвуковая диагностика, достаточно простой метод, скрининговый метод. Это общий анализ крови, оценка коагулограммы. Ну, это вот, пожалуй, самый базовый минимум, который должен быть выполнен у пациента онкологического профиля для того, чтобы понимать в целом, каковы риски. Если пациент высокого риска, запредельно высокого риска, для таких пациентов предусмотрены меры медикаментозной поддержки. И я крайне рекомендую, если, безусловно, это пациент решает не самостоятельно, это решает консилиум в составе онколога, химиотерапевта, сосудистого хирурга. Если данные препараты пациенту рекомендованы на период лечения, то обязательно их нужно использовать. У пациентов онкологического профиля несколько иная ситуация связана с продолжительностью антикоагулянтной терапии. Если мы говорим о том, что уже свершилась, да, сосудистая катастрофа, возник тромбоз, либо катетер-ассоциированный тромбоз. Здесь важно отметить, что пациенты должны получать данные лекарственные препараты на весь период лечения активного заболевания. То есть, когда проверили пациента, оценили отсутствие вторичного поражения, и онкологи говорят, что мы с вами достигли определенной ремиссии, лишь только тогда, после консультации сосудистого хирурга, данная группа препаратов может быть отменена. Но самостоятельно я крайне не рекомендую эти препараты отменять. Почему? Потому как во время всего лечения онкологического заболевания риск тромбообразования, он запредельно высокий.
3: Ну, если я правильно понимаю, то есть если назначается вот такая вот комплексная терапия, никакие рекомендованные приемы не пропускаем ни в коем случае.
20: Обязательно, да.
3: Для того, чтобы отслеживать эту ситуацию в динамике и не пропустить вот эту вот точку, чтобы она не стала точкой невозврата.
20: Абсолютно верно. То есть терапия сопровождения, она должна быть всегда у пациента. Почему? Потому что очень важно поддержать пациента не только с позиции лечения основного заболевания, а также очень важно предотвратить развитие осложнений на фоне проводимой терапии.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
18: Если хочешь быть здоров.
12: Реклама.
21: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
0: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
12: Белджи. Надежность в движении.
22: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
23: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
24: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
25: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
26: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
27: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
8: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
28: Всем доброе утро.
8: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Там есть чат. Туда тоже пишите. Страничка называется «Радиофорум 104,5 FM».
28: И для начала эпиграф.
29: Будешь работать у нас, стоять в витрине и, так сказать, привлекать внимание прохожих. Понятно?
30: Да, понятно.
28: Узнали этот мультфильм?
8: Конечно.
28: 1969 года. Ну, ты-то узнал, конечно. Чебурашка попытался устроиться на работу, а сейчас мы переносимся в Екатеринбург в 2026 год и узнаем, что Чебурашка станет талисманом Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в сентябре.
8: Да, фигуры героя будут встречать участников и гостей в центре аккредитации и у входа в Международный выставочный центр Екатеринбург-Экспо. Для участников фестиваля подготовят более 10 000 плюшевых чебурашек, сообщили в пресс-службе фестиваля.
28: А он же был уже талисманом олимпийской сборной России с 2000 по 2010
8: год. В 24-м году, когда в Сириусе проходил такой же международный фестиваль молодежи, уже чебурашка был символом. Поэтому это традиционный символ фестиваля молодежи. Но молодежь и чебурашка, в принципе, ну,
28: да?
8: Рядом стояли. Они на работу устраиваются, не зная, что это такое, еще пока ищут себя, так что вполне себе символ. Хотя, с другой стороны, как подчеркивалось, что близок по духу всем добрым людям на свете и открыт всему новому, и верит в лучшее, справедливое будущее для всех.
28: Хоть ему и 60 лет накануне исполнилось.
8: Вечно молодой.
28: Не старее душой наш ветеран, наш слоняра. Да, это правда. По поводу предстоящего сентябрьского фестиваля, совершенно фееричная, особенно в формулировках, статья на портале 66.ru, там заголовок такой.
8: В Екатеринбург летит президент самой большой страны в мире.
28: Этот заголовок был бы идеальным, если бы звучал так. В столицу опорного края державы летит президент самой большой страны в мире. Эвфемизмы, наше все. Речь идет о том, что Владимир Путин посетит Международный фестиваль молодежи, по данным инсайдера 66.ru.
8: Да, ну, об этом говорили давно, были какие-то слухи, но сейчас вроде как начали подтверждать возможность прибытия президента на этот самый фестиваль. Как пишут 66, им даже дату назвали, но по настоятельной просьбе нашего юридического отдела, им это журналисты 66, чтобы случайно не нарушить какую-нибудь удивительную норму законодательства, мы ее дату раскрывать не будем. Приезд состоится в один из дней проведения фестиваля.
28: Да, ну, то есть, получается, с 11 по 17 сентября...
8: В один день возможно прибытие Владимира Владимировича Путина.
28: Ну, сейчас все готовятся, да, это, конечно, может и отмениться в последний момент, но да, все ждут. Последний раз Путин приезжал в Екатеринбург в 2019 году. И еще вдогонку, это же не Москонцерт. Новый мем подарил нам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который опроверг возможность встречи Владимира Путина с американским рэпером Канье Уэстом, который планирует дать концерты, как мы знаем, в октябре в Санкт-Петербурге.
8: Ну, в Петербурге, да, до Москвы не доедет. Как бы опять слухи не расходились. И, в общем, Дмитрий Песков на вопрос, возможно ли такая встреча, сказал, что это не относится к компетенции администрации главы государства и добавил, это не наша тематика, это же не Москонцерт.
28: Помилуйте, да. Это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента, сказал, как отрезал Дмитрий Песков. Но вообще, вообще здесь есть небольшое лукавство по поводу шутки насчет Москонцерта. Дело в том, что Владимир Путин неоднократно встречался с разнообразными артистами разных, скажем так, направлений, артистами разного калибра. Например, Стивен Сигал, актер, мастер боевых искусств. Они встречались неоднократно.
8: Ну, в итоге гражданин России же.
28: С 16 года Сигал получил российское гражданство. Жерар Депардье, опять же, встречался с ним Путин в 2013 году. Опять же, ему было тогда присвоено российское гражданство, вручен паспорт. Среди тех артистов, вообще деятелей культуры, с которыми Путин встречался, и Леонардо Ди Каприо, и Оливер Стоун, который, в общем, брал интервью. Маккартни, это 2003 год, он тогда встреча вообще в Кремле происходила, и Мир Кустурица. Но есть небольшое отличие. Все эти люди не признавались в любви к Гитлеру и не называли себя нацистами. А сейчас история с высказываниями Веста по-новому раскачивается в России в преддверии его выступлений. Так что ни о какой встрече с президентом на этом фоне по понятным причинам не может быть и речи, действительно. Это вам не Москонцерт в широком понимании этого слова.
8: Да, еще неизвестно, состоится ли концерт, поскольку много общественных деятелей и даже депутатов высказались за то, что если он не справится, то мы будем требовать отмены такого концерта.
28: Еще любопытная новость, которая коснется многих пользователей маркетплейсов. Российские маркетплейсы, как минимум Wildberries и Ozon, с 1 сентября подключатся к системе оплаты цифровыми рублями, сообщает об этом РИА Новости, собственно, со ссылкой на сами компании.
8: Да, Ozon, например, с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространяется хранит возможность на всех клиентов.
28: Вот смотрите, рассказывает, например, директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, как известно, Банк России, главный куратор, единственный куратор цифрового рубля. Так вот, госпожа Бакина рассказывает о том, что, во-первых, вы видите на своем любимом маркетплейсе кнопочку с логотипом той самой третьей формы национальной валюты. Чтобы провести оплату, вдруг вы захотите расплатиться цифровым рублем, вдруг у вас будут. Нужно будет через приложение вашего банка считать тот самый QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. И многие специалисты говорят, что это не просто какое-то обновление пластика, очередной QR-код, это полностью такая пересобранная архитектура денег, которая способна даже перекроить, на взгляд ряда экспертов, экономику маркетплейсов. То есть, например, селлерам обещают повышение расчета. Самая болезненная точка, да, кроме вот взрывов на складах и пожаров, самая болезненная точка селлера – это даже не возврат, это не блокировки расчетов этих карточек, а кассовый разрыв. Кассовый разрыв, время, то есть деньги, например, уходят на новую партию товара, старая продана, а выплаты от маркетплейса приходят через, например, дней 10. И вот говорят, что смарт-контракты на платформе цифрового рубля решают эту проблему, решат
8: на корню. Это расчеты между селлером и маркетплейсом.
28: Но это тоже важно. Но в этой системе, Паш, пойми, очень многие люди в России задействованы. Я понимаю, что, может быть, наших слушателей в первую очередь покупателей интересуют, но селлеры тоже. В общем, смысл в том, что скорость расчетов обещают цифровую рубль, сокращает путь денег от покупателей и продавцов до секунд и минует вот эту цепочку банков-посредников.
8: Ну да, то есть если мы про безналичку говорим, то это все равно есть определенные интеракции, которые должны совершать банки и те же самые селлеры. И это задерживается. А цифровой рубль нам обещают, он будет быстр, без какой-либо привязки к конкретным деньгам. Ну, условно, безнал это тоже деньги, только просто не в цифровом виде, в обезличенном. А это будет совсем цифра. Насколько это приучение будет к цифровому рублю вот через
28: маркетплейс? Говорят, что только добровольно, и в цифровых рублях можно будет получать заработную плату, социальные выплаты, да, но еще раз, практически из каждого утюга сейчас информация идет, что использование цифрового рубля – это дело добровольное, и принудительного перевода на выплаты в цифровой кошелек не будет.
8: Но приучение же по-другому идет. Про QR-коды в общественном транспорте мы все помним, и до сих пор люди пользуются.
28: Скидку с этим QR-кодом, потому что сейчас, например, скидка на маркетплейсах есть, когда ты используешь банк конкретного маркетплейса. Если будет даваться скидка для цифровых рублей, почему бы и нет. Но использовать цифровой рубль, во всяком случае, пока, ну, с сентября, можно будет только для платежей и переводов. То есть открыть вклад, взять кредит в цифре нельзя. Угу. Кэшбэк, кстати, за покупки тоже пока не предусмотрен. Имейте в виду, и в понедельник, я думаю, что мы очень подробно на эту тему поговорим в программе «Говорит и показывает» на радиофорум с финансовым аналитиком Константином Селяниным. А сейчас поговорим на другие темы. Страсти по смешарикам в Тульской области, скандал, который обсуждает вся страна и в который вмешался в том числе тульский губернатор Дмитрий Миляев, призвал отстать от девочки из города Болохово, которые пригрозили чуть ли не уже уголовным делом за то, что она нарисовала смешариков на асфальте. И нет, речь не про авторские права. Что произошло?
1: Дело в том, что в Болохово, Тульской области, есть детская площадка, построенная на деньги муниципалитета. На этой детской площадке девочка нарисовала специальными красками, не просто так стирающимися, это не мелкие какие-то, персонажей из мультфильма «Смешарики».
28: Не все понимают, что такое нарисовала на детской площадке. Там постелили новенькое резиновое покрытие, чтобы дети, если, не дай бог, упадут, не расшибли себе лоб. На нем и появились рисунки этих самых анимационных персонажей. Мы показываем, да, показываем нашим зрителям, как это выглядит. Это важно, как выглядят. Они симпатичные.
1: Они очень хорошо выглядят.
28: Яркие,
1: у
28: большие.
1: Девочки прям талант, и она этими красками воспользовалась, которые несмываемые. Так вот, чиновники заявили, администрация Болохова, что они подали заявление в полицию и сослались на статью 214 «Вандализм» и 167 «Умышленное повреждение имущества».
28: То есть и уголовка может быть, и административка «Умышленное повреждение», потому что они говорят, слушайте, это порча муниципального имущества. Нашли девочку по камерам видеонаблюдения.
1: Да, личность установлена,
28: родителям предложили самим очистить площадку до окончания проверки. Сказали, это вам, значит, будет смягчающее такое обстоятельство, если все уберете. Родители девочки рассказали, что узнали о скандале, собственно, после звонка кого-то из чиновников. Сказали, что девочка испугалась, ей 14 лет. И вот она узнает о том, что на нее пишут заявление в полицию за рисунок на детской площадке, рассказывает мама и называет ситуацию абсурдом. Папа говорит, глупая ситуация. Но в группе соцсети ВКонтакте, в группе городской администрации Тульской, вот это этого города Болохова, появляется пост. Обращаем ваше внимание, размещение любых рисунков на резиновом покрытии детских площадок является порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности. И понеслось, бурная реакция жителей. В комментариях начали спрашивать, почему вы занимаетесь детскими рисунками вместо других городских проблем. А мусор? А ямы? А в конце концов борщевик?
1: Борщевик тот самый, из-за которого людей не выпускают.
28: И тут администрация публикует новое сообщение, объясняет, слушайте, вот эти рисунки, их даже смыть нельзя, не обычные мелкие,
1: там
28: а сухая пастель, да. И коммунальщики, дело в том, что, я так понимаю, они еще испортили рисунки, потому что они попробовали отмыть покрытие водой, и все только размазалось. И дальше, кстати, после резких комментариев под этим постом, глава администрации, как пишут многие коллеги, вообще обратился уже второй раз в полицию из-за оскорблений чиновников в интернете. Но вы не представляете, что началось потом. Потому что если у нас уж всем миром решают кого-то, за кого-то заступиться, ужас, да еще и по такому безопасненькому, да, давайте честно, поводу, как смешарики, они там не голубочка нарисовала с оливковой ветвью, а смешариков. Залюбят до смерти и начали любить всем миром этого ребенка. Значит, кстати говоря, сценарист и один из авторов смешариков Игорь Шевчук заступился.
1: Так, у меня
28: он сказал, что... Он поговорил с абзацем с изданием. Он сказал, что не может представить, как это визуально может помешать другим детям играть на площадке, даже веселее становится. Это придирки, сказал он. Ну и вообще, наказание такое, если оно будет, оно может навсегда отбить у девочки желание заниматься творчеством. На всякий случай он добавил, у нас нет никаких претензий по поводу авторских прав. Да.
1: Да, дошло до губернатора. Много общественники, мы еще
28: подожди,
1: вернемся.
28: Подожди, общественники, но ну, если ты хочешь губернатора цитировать, ну да.
1: Да, вместо наказания он предложил объявить конкурс детского рисунка на асфальте. Цитата от губернатора Миляева. Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло.
28: И он предложил, собственно, этот человек, губернатор Тульской области, он предложил провести в Болохово конкурс рисунков на асфальте или дать, например, девочке возможность украсить своими работами какие-то детские объекты. «Отстаньте от девочки», сказал он, и сказал, точнее, написал, что направит усердие местной власти в нужное русло. Я просто представляю, как городских чиновников в этом Болохово, их собирают в центре этого города и заставляют рисовать смешариков на асфальте до посинения. Помните, как Долорес Амбридж заставляла Гарри Поттера писать «Я не должен лгать». То есть жуть-жуть, вот такая рисуется.
1: Или Барт Симпсон, который рисовал на доске, что там писал.
28: А что, его наказали способом рисования? Не помню про Барта.
1: Так вот, есть еще уполномоченный по правам человека Тульской области Александр Головин. Он заявил, что права ребенка будут обеспечены в полном объеме и сообщил о намерении обратиться в прокуратуру для проверки обстоятельств произошедшего.
28: Теперь же чиновников будут проверять. Детский омбудсмен тоже в Тульской области Наталья Зыкова сказала, что готова оказать семье вот этой девочки юридическую помощь. Вот, и сказал, что такой рисунок уместен именно на детской площадке. Что еще? Яна Лантратова, уже федеральный детский омбудсмен, сказала, что...
1: Уполномоченный по правам человека, не детский.
28: Ой, господи, взрослый. Детский, конечно, взрослый. Она сказала, что детский рисунок, да, детский рисунок не вандализм, написала она в своем телеграм-канале. Рисование – естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя, написала Яна Лантратова.
1: А вот федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила пригласить девочку в рабочую группу по тактическому урбанизму.
28: Ну все, все, сейчас попала еще девочка предложит что-нибудь возглавить. Кстати, Екатерина Безулина тоже ведь мимо не прошла, глава Лиги безопасного интернета. Она написала, что в Болохово чиновники живут на другой планете. Впервые узнали о том, что дети вообще что-то иногда рисуют. И она попросила, напишите в предложку, может быть, контакт этой семьи. Хочу и направить фломики, как написала Безулина, мелки карандаши в подарок.
1: Вот сейчас девочку завалит этим всем, в том числе постелью. Какой там?
28: Сухой.
1: Ну и Ксения Собчак тоже прокомментировала.
28: И она тоже, да.
1: Да-да-да. После прочтения подобных новостей идея создания в России ведомства, которое бы курировало бы дураков, уже не выглядит абсурдно.
28: Вы знаете, здесь, конечно, все напустились на этих чиновников. С их стороны действительно очень странная такая позиция, потому что это ведь все-таки детская площадка. Нужно быть очень наивными людьми, чтобы думать, дети будут играть, и что они пылинки будут сдувать с этого резинового покрытия, с качелей, еще чего-то. Они же не разгромили ничего. Понятно, что дети играют в процессе игры, они в процессе игры, они могут рисовать. Это безусловно. Но с другой стороны, когда кто же, та же, например, Яна Лантратова, что же она написала? Она написала, что таким образом рисование естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя, написала она. Но если бы, опять же, дети решили познать мир и разрисовали, например, дверь ее дома, она вряд ли была настолько лояльна. То есть рисунки рисунком рознь, место месту рознь. Но здесь действительно очень все было симпатично и на детской площадке.
1: Жители того города еще вспомнили, администрация, вы с граффити-то не можете побороться нормально, потому что все разрисовано, все стены. А вы боретесь с детской площадкой, когда вот, конечно, посмотрели на камеры, там девочка нарисовала это все.
28: Потому пусть что рисует. Безопасно бороться с этим.
1: Да. Ну и безопасно, и бы все понятно. Очень, да. Очень удобно. Даже не безопасно, очень удобно. У нас есть материал, у нас есть муниципальная собственность. Пожалуйста, давайте девочку привлекать.
28: И о чем мы напоследок успеем коротко вам рассказать. Накануне в российских кинотеатрах прошла премьера фильма «Человек-паук». Некоторые зрители в Екатеринбурге, кстати, пришли в костюмах «Человека-паука». Но, правда, Челябинская область нас переиграла. В Миассе устроили парад людей-пауков на набережной.
1: Мультивселенная.
28: Более 100 человек приняли участие. Это местный кинотеатр подсуетился. Кстати, в сургутском кафе, например, выпустили тематические безалкогольные коктейли, стаканчики там, с наклейками с Человеком-пауком. Ну так вот, зрители посмотрели и увидели, я цитирую по Ленте.ру изданию, что песню «Монеточки» убрали из российского Человека-паука, из нашей версии. Я напомню, что Елизавета Гордымова, она же Монеточка, внесена Минюстом в список киноагентов. Там буквально на несколько секунд появлялась ее
1: там
28: песня.
1: Полминуты максимум.
28: «Монополия».
1: Да.
28: Какие полные... Ты я что там, 4 секунды? Я видела. 4 секунды, когда главный герой в исполнении Холланда там, попадает в одну из квартир, по-моему.
1: Брайтон-Бич.
28: Да, или идет. В общем, 4 секунды, не более того, их вырезали. Зато, кстати, зрители нашли другой русский след в «Новом человеке-пауке». Екатерина Волкова, актриса, такое забавное совпадение, потому что, давай я ее процитирую, она написала... Есть сериал «Воронины». Отсылку к «Воронинам» нашли в «Новом человеке-пауке». Внимательные зрители заметили, что на кухнях у тети Мэй и Галины Ивановны висит почти одинаковый декор. Большая ложка и вилка на стене. Совпадение? Не думаем, написала в телеграм-канале Екатерина. Ну и на портале Е1 большая статья под заголовком «Колобок, катись». Екатеринбуржцы раскупили дорогущие билеты на главную мировую премьеру. Скупили, правда, вот еще накануне, то есть, получается, вчера премьера еще 19-го

0: И при этом в будний день занято вчера было вообще все, то есть все было в красном. Но при этом, опять же, как отмечает портал Я1, с Колобком, из-за которого переносили премьеру «Паука», ситуация не меняется, билеты не продаются даже в самые маленькие залы как следует. Например, в Москве уже в 11 утра накануне «Паук» освоил 106 миллионов рублей, тогда как последний «Богатырь» Колобок всего, ну там, меньше 4 миллионов за все время проката. Вот и сравнить.
1: Так вот, кто там производитель? Sony должны быть благодарны нашим кинодеятелям, которые перенесли премьеру «Человека-паука». Правда, они ничего не получат от этого проката, Sony имеется в виду, потому что, напомню, премьера все-таки состоится в рамках, или уже состоялась в рамках предсеансового показа. Это значит, что это
0: пиратская копия. Я думаю, что создатели «Человека-паука» не очень плачут, потому что картина на данный момент занимает восьмое место по кассовым сборам во всем мировом прокате за всю историю. И этот фильм стал, как говорят, уже самым кассовым фильмом о Человеке-пауке.
1: Да, да. Ну, наши показывают. Ну и ладно, дождались фанаты Человека-паука.
0: Пусть все будет. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключитесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Дискуссии.
3: Скованные одной цепью. Публичный разговор с участниками событий августовского путча в Свердловске. Такая встреча состоится завтра в зале свободы Ельцин-центра. Она посвящена событиям августа 1991 года, когда российская власть во главе с президентом России Борисом Ельциным одержала победу над ГКЧП. У путчистов были вооруженные силы, у Ельцина поддержка людей. Как и в Москве, во многих городах страны десятки тысяч россиян вышли на улицы, поддерживая демократию и выступая против возвращения в прошлое. В Свердловске на площадь 1905 года вышли десятки тысяч человек. В завтрашнем разговоре примут участие основатель кабельного телевидения МЖК Александр Мих, организовавший трансляции московских событий на Урале, Тамара Алайба, председатель статичного комитета во время августовских событий в Свердловске, а также депутаты Свердловского городского и областного советов 21-го созыва. В Ельцин-центре отмечают и даже подчеркивают, что будут рады видеть всех свидетелей тех событий. Как Свердловск пережил попытку государственного переворота? Что предприняли тогда городские, областные и партийные власти? Как уральцы узнавали о событиях, происходящих в Москве у Белого дома? И как столица России могла быть в те дни перенесена из Москвы в Сесерть? Начало дискуссии завтра в 14 часов. Вход свободный по регистрации.
2: Кинопоказ.
3: Архивные ролики из Музея современного искусства «Гараж» тоже завтра покажут в кинозале Ельцин-центра. Подборка называется «Телевизионные эксперименты 90-х» из цикла «Арт-муви. Видео прилагается». Сотрудницы медиа-архива Московского музея «Гараж» Яна Нохрина и Ирина Гахова расскажут об экспериментах авторского телевидения и покажут архивные выпуски передач 90-х. Это «Шок-шоу», «Бессонница», «Тишина номер 9», «До 16 и старше», уральская программа «Галерея арт-клипов» группы «Атомная провинция», телевизионные выступления Сергея Курехина и многое другое. Яна Нохрина – кино- и видеоархивист, исследовательница экспериментального кино- и видеоарта, кинокуратор. А Ирина Гахова – искусствовед, исследовательница позднесоветской и российской андеграундной культуры. Начало в субботу в 17 часов. Вход свободный по регистрации.
2: Выставки.
3: В арт-галерее Ельцин-центра до 6 сентября проходит выставка «Будь рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Она обобщает путь независимого сообщества авангардных художников и поэтов Свердловска 60-80-х годов прошлого века. И каждую субботу в 17 часов по этой выставке проводят экскурсию, а каждое воскресенье в 14 часов – тематическую медиацию. Вход и на экскурсию, и на медиацию по билету в галерею.
2: Лекции.
3: А еще в рамках работы этой выставки в Ельцин-центре состоится лекция главного научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Олеси Туркиной. Она будет говорить о ленинградском искусстве 80-х-90-х годов. В начале 80-х в Ленинграде произошло невероятное. Несмотря на идеологические запреты и цензуру, открылся рок-клуб и появился

0: Клуб 81. В домах и дворцах культуры стали показывать неофициальное искусство. А еще было создано товарищество экспериментального изобразительного искусства и возникали новые группы художников. Они так и назывались – новые художники, митьки и прочее. Как писателям, художникам и музыкантам в условиях позднего застоя удалось почувствовать себя свободными? Какой эффект произвела на целое поколение асса Сергея Соловьева? И как из всех этих экспериментов рождалась новая современность? Об этом расскажет искусствовед и куратор более 100 международных выставок Олеся Туркина. Начало в медиазале в субботу в 15 часов. Вход свободный по регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. Президент России посетит международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как пишет городской портал 66, организаторов мероприятия почти официально предупредили о том, что Владимир Путин прибудет на мероприятие, и даже назвали точную дату, но она не называется. На международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приглашены 10 тысяч участников из 190 стран. Гости будут знакомиться с культурой стран-участниц. В городе пройдут выступления экспертов, кинопоказы, концертные шоу-программы, музыкальные вечера и танцевальные мастер-классы. Численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшая популяция находится в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минприроды. Доктор биологических наук Анатолий Кудактин отметил, что популяция медведей растет, а вместе с ней и число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут урегулировать численность медведей при угрозе жизни и здоровья людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае в среду. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости 25 года в рамках транспортной реформы. Длина машин 18 метров. Каждый автобус может вместить максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы также ездят по маршрутам 49 и 51. В предстоящие выходные погода на Среднем Урале немного испортится. Ожидаются дожди и грозы. Уже сегодня к региону приблизится атмосферный фронт с европейской части страны, который немного понизит температуру и принесет осадки на запад области, сообщили в Уралгидромете. Сегодня днем температура по области от 20 до 25 градусов. В субботу и воскресенье уже от 18 до 23. В субботу почти повсеместно дожди. В воскресенье обильных дождей не ожидается. В начале следующей недели тоже обойдется без существенных осадков. Росгидромет обещает в понедельник и вторник плюс 25 в Екатеринбурге, в среду уже 23, в четверг плюс 20. Официальный курс доллара 83,36, евро 96,73.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. К вечеру возможен дождь. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше нуля.
6: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
6: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
1: Интервью
4: на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Международный книжный фестиваль «Красная строка» уже в четвертый раз пройдет в Екатеринбурге в этот уикенд с 21 по 23 августа. Собственно, открывается он уже сегодня, буквально через несколько часов. И в студии «Радиофорум» программный директор фестиваля Галина Бочарова. Добрый день.
9: Добрый день.
0: Точнее сказать, программных директоров у фестиваля несколько. Я с некоторым удивлением об этом узнала.
9: Три.
0: У вас какое-то разделение функций существует? И вообще к чему это? Ну, обычно один программный или арт-директор?
9: Есть некоторое разделение функций. У нас есть условное разделение функций. У нас есть человек, который проводит очень много фестивалей по всей России. Очень опытный такой менеджер фестивальный Михаил Фаустов. Это один из директоров. Анастасия Ханина. Она в основном отвечает за взрослую программу. Я отвечаю за детскую, частично за театральную.
0: Но все равно в курсе.
9: Но все равно в курсе, да, так или иначе. Потому что все мы по роду своей деятельности вращаемся в этой индустрии, и там какие-то предложения, какие-то обсуждения у нас всегда идут по всей программе.
0: Нужно сказать, что самое главное новшество в этом году. Первые три года фестиваль проходил в историческом сквере. Сейчас там затеяли реконструкцию, и фестиваль проходит на Октябрьской площади перед театром драмы. И тема фестиваля в этом году – это музыка будет вечной, поскольку приурочена «Красная строка» к 40-летию Свердловского рок-клуба, который мы отмечаем весь этот год. И соответствующие названия и у площадок. Главная сцена – прогулки по воде «Наутилус Помпилиус». Вторую сцену назвали «Призрачный гость». Еще пять лекториев, тоже везде названия музыкальные.
9: Да, это были у нас такие большие дискуссии. Мы вообще стараемся в Екатеринбурге каждый фестиваль сделать с какой-то темой. То есть, чтобы это не было просто фестиваль, как это, набор событий разрозненных. И в этом году, ну, собственно, сам Бог велел сделать фестиваль в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. И вот мы так решили обыграть эту историю и назвать шатры, наши сцены поэтическими фразами.
0: Названиями песен.
9: Названиями песен, да, Свердловского рок-клуба. У нас, например, вот зона детских мастер-классов будет называться «Полубатона».
0: Без кефира. Просто.
9: Без кефира, да. Хотя я очень хотела, чтобы что-нибудь назвали кефиром, но, в общем, меня никто не поддержал.
0: А какие-то тематические различия между вот пять лекториев? «Разум когда-нибудь победит», «Смысловые галлюцинации», «Ветер», это Настя Полева и так далее. Здесь есть какое-то отражение сути?
9: Скорее здесь будет взрослая и детская программа больше разделяться, потому что мы старались все-таки... У нас был в прошлом году такой эксперимент, когда мы хотели в одном шатре по теме сделать и взрослые, и детские мероприятия. Все-таки поняли, что посетителям фестиваля это не очень удобно. Все-таки люди с семьей, там, с детьми идут на какие-то определенные события. Поэтому во всех шатрах будет очень интересная программа. Приходите, мы очень старались. Мне кажется, в этом году у нас просто получился абсолютно звездный состав. Вот все, что лучшее в этом году выходило, вообще все лучшие книги мы представим на фестивале.
0: Конечно же, нужно сказать, что «Красная строка» – это примерно как «Ночь музыки» или там «Фестиваль безумные дни». Очень много, когда происходит событий, и охватить их все, побывать всюду, встретиться со всеми писателями, посетить все лекции, дискуссии, мастер-классы просто физически невозможно. Поэтому... Можно несколько советов вот от программного директора Галины Бочаровой? Как поступить? Как отсеять все ненужное? Как узнать о том, что тебе нужно?
9: Ну, у нас, на самом деле, будет очень много разных писателей, разные жанры, поэтому я думаю, что каждый посетитель сможет выбрать себе что-то по душе. Например, у нас будет популярная, такая в последние годы очень ставшая популярной писательница Катя Качур, которая пишет женские романы, такие семейные саги, даже не назову это женскими романами, так что это не было каким-то прям таким жанром. То есть, действительно, семейные саги совершенно прекрасные, которые читают очень многие люди.
0: Да.
9: Она,
0: ну,
9: очень популярна.
0: Девушки-женщины
9: Ну, да, в основном женская аудитория. У нас, например, будет презентация книги Сергея Шаргунова-Попович, долгожданная книга, несколько лет он ничего у него не выходило. Это очень такой серьезный, большой русский роман, такой для тех, кто ждал, кто интересуются такой вот серьезной русской литературой современной, у нас будет...
0: А давайте я буду говорить, вот вы рассказываете, да, вот Сергей Шаргунов, да, Попович, презентация в 14:30, да. 45 минут до 15:15. Да. Катя Качур, 23 августа, презентация ее книги, новой книги «Копия Веры» в 15:30 начало. Ну, на самом деле, конечно, лучше видеть это все перед глазами, мы сейчас вот просто даем какие-то некоторые ориентиры и некоторые акценты расставляем. Вот опять же, в субботу, завтра, 22 августа, презентация книги Марины Степновой, или точнее творческая встреча с ней. Творческая встреча с Мариной Степновой. Это в субботу в 13:30. «Маленькие ненужные люди». Кот Блед. Сразу следом Шаргунов и Попович. Не могу не отметить, в 17:30 книга Уткина «Мы тут жизнь живем». Презентация книги. Вы представляете, несколько дней, наверное, там недели две. У нас в редакции на столе, вот у шеф-редактора, лежала эта книга Уткина «Мы тут жизнь живем», составитель Станислав Гридасов. И она лежала запечатанная в целлофане. Когда я узнаю, что приходите вы, как менеджер Станислава Гридасова, это спортивный обозреватель и друг Уткина, писатель, составитель как раз вот этого сборника. Думаю, ну нужно же и наконец ее вскрыть, почитать. И прихожу сегодня, а книги нет.
9: Кто умыкнул?
0: Скорее всего, шеф-редактор Максим Путинцев, потому что сегодня же в Домне встреча со Станиславом Гридасовым. Там футбольный клуб «Урал», да, совместно, да, да, с Домной ее проводят. Ну, вот так вот все пересекается достаточно тесно.
9: Да, если что, можно послушать аудиоверсию. Там прекрасная аудиоверсия, записанная другом, тоже Васей Уткиным, Максимом Виторганом, и все монологи Васи читает Виторган.
0: Расскажите, как эта книга готовилась, как непосредственный участник?
9: Ну, вообще, книга готовилась с такой любовью, что это был просто проект мечты, в котором все участники этого проекта настолько увлеченно работали и очень хотели, чтобы эта книга вышла. И, наверное, это чувствуется, потому что мы только на стадии предзаказов продали 10 тысяч экземпляров, и это вообще сумасшедший результат для российского книжного рынка. То есть книгу ждали. Книгу
0: для современного.
9: Для современного, да. Книгу очень хотели, и, конечно, очень большое количество благодарностей, прекрасных отзывов, и мы уже провели очень много презентаций, все время приходят люди, и Станислава благодарят за эту книгу. Вообще, Станислав был близким другом Васи, и, конечно, ему хотелось сделать такую книгу, чтобы это не был какой-то памятник, монумент Васи, а чтобы это была очень такая живая книга, в которой мы бы слышали голос Васи и воспоминания разных людей, которые о Васе что-то захотели написать. И книга вообще получалась, она и так не худенькая, получалось она еще больше, ее пришлось там еще нещадно сокращать. И нас часто спрашивают, будет ли продолжение, выйдут ли вот эти неизданные какие-то части. Но, к сожалению, да, все-таки есть там экономика издательского бизнеса, то есть невозможно издать книгу в 1000 страниц, это просто нерентабельно, сложно полиграфически. Вот, поэтому хочется сказать, что книга была сделана с огромной любовью, и она такой и получилась, и мы это видим по откликам читателей.
0: А на ярмарке она, соответственно, тоже будет продаваться?
9: Да, конечно, она будет продаваться на ярмарке. Можно прийти на встречу со Станиславом на главной сцене в 17:30 завтра.
0: В субботу, да,
9: в 17:30. Да, будет очень, мне кажется, тепло и душевно, как обычно.
0: Главная сцена, скажу, что, ну, поскольку фестиваль впервые проходит вот именно на этой площадке, главная сцена располагается сразу вот за фонтаном, за кругом, если стоять лицом ко входу в театр драмы. А вторая сцена, она ровно диаметрально противоположна, так в сквере, ну, то есть вот просто сцена напротив сцены. И на главной сцене проходят презентации книг хедлайнеров и творческие встречи с хедлайнерами фестиваля. А на второй сцене, которая называется «Призрачный гость»?
9: «Призрачный гость».
0: «Призрачный гость», там как раз вот больше детская программа.
9: Нет, там больше театральная программа.
0: А, больше театральная.
9: Да, да. Угу. Ну, хорошо. В этом году выделили театральную программу вот так вот отдельно, и будет несколько екатеринбургских коллективов, но в том числе сегодня в 17:30 выступит независимый театр из Москвы «Мастерская Брусникина». Они привозят очень интересный спектакль, такой спектакль «Сторителлинг», «Онегин версия Ленский», с такой очень интересной интерпретацией, с музыкальными инструментами, с рэпом. И мне кажется, что это как для молодой аудитории, так и для более старшей будет очень интересно на это посмотреть, потому что действительно действительно очень классный спектакль.
0: Мастерская Брусникина были у нас на гастролях. Дмитрия Брусникина несколько лет не стало.
9: Да, уже в 2018 году он умер.
0: Но этот театр знают в Екатеринбурге. Вот закончив с малой сценой, так сказать, призрачный гость, и вернемся на главную. Какие-то такие события с вашей точки зрения, которые любопытны?
9: Будет встреча с писателем-драматургом Дмитрием Даниловым. Это такой вот человек совершенно вот особняком, наверное, стоящий в ряду вот писательском. У него очень много поклонников его драматургического таланта, в том числе в той же мастерской Брусникина идет спектакль по его пьесе, да, по двум пьесам один спектакль.
0: Ну, давайте назовем это, во-первых, «Человек из Подольска».
9: «Человек из Подольска», Сережа.
0: Самый топ. Да. Сережа очень тупой,
9: да, вот как раз такие две самые его, наверное, популярные пьесы, которые много по стране ставят, и в Москве несколько спектаклей идет. И
0: в Екатеринбург привозили спектакли, да, вот именно спектакль московский привозили, чей-то еще в рамках фестиваля «Реальный театр», откуда-то еще тоже привозили, тоже гастрольный, но точно не из Москвы.
9: Очень...
0: А Сережа очень тупой, идет в Центре современной драматургии, пожалуйста.
9: Вот.
0: А еще что-то про футбол у него было.
9: Да, у него
0: у вообще
9: он
0: начинал с футбольной
9: тематики. Он болельщик со стажем, он болеет за московское «Динамо», и вот недавно как раз он тоже про это расскажет на встрече, вышел сборник «Боль и верность» под его редакцией, которую как раз название очень метко придумал, собственно, Дмитрий Данилов, потому что московское «Динамо» более 40 лет ничего не выигрывало, и вот эти вот, что заставляет людей болеть за вообще, что феномен футбольного боления, и что вообще людей заставляет болеть за клуб, который еще и не приносит им каких-то побед. Это вот тоже очень интересный сборник, который вышел в редакции Елены Шубиной в этом году. Тоже был большой такой проект, и Дмитрий расскажет и про него в том числе. Вообще такое погружение в тему футбола, и очень интересно, что в этом году вышла вот эта книга про «Динамо» и книга про Уткина, и как будто бы оказалось, что все очень ждали что-то такое, и очень хороший отклик у читателей.
0: А они, получается, я смотрю по программе, идут друг за другом. То есть 16:30 на главной сцене в субботу презентация сборника «Боль и верность» Данилова. А в 17:30 книга Уткина, а мы тут.
9: Да, так что можете не расходиться завтра. Приходите в 16:30, часа на два, можете смело оставаться. Я бы еще хотела пригласить вас на презентацию детективного цикла Игоря Евдокимова, потому что, вот, как мы знаем, несколько лет назад бешеный успех Виктора Дашкевича цикла про графа Аверина, и у Игорь Евдокимов такая восходящая звезда в этом жанре, у него уже вышло несколько циклов, и это действительно очень классные такие ретро-детективы, очень увлекательные, и с такой долей эскапизма, которые сейчас все хотят немножко получить.
0: А это когда? Жанр... А это еще часом раньше, перед Даниловым и «Болью и верностью».
9: Да, То есть в субботу прям можно
0: в субботу
9: уходить, да.
0: Получается, да, такой блок. Ну вот, 15:30 жанр ретро-детектива с Игорем Евдокимовым, в 16:30 «Боль и верность», в 17:30 книга Уткина.
9: Ну, я, наверное, все-таки хотела бы немножко поговорить про более...
0: Детскую?
9: Нет, про более молодое поколение авторов, потому
0: Давайте.
9: Что, да, мы все знаем там Сергея Шаргунова, Марину Степнову, Дмитрия Данилова, но, как мы вот в последние годы говорим, что в России впервые появилось новое писательское поколение, то есть прям вышла плеяда писателей, поколение 30-летних, так их сейчас вот у нас в индустрии называют, которые захотели, да, ну, или смогли рассказать о своей может быть, детстве в 90-х, взросление в 2000-е. И вот и такие яркие представители этого писательского поколения приезжают. Анна Лужбина, она в этом году вошла в короткий список премии «Большая книга», так что ждем в декабре, какие у нее будут результаты. Елизавета Ракова с прекрасной семейной сагой «Год черной обезьяны». Мария Ныркова, это уже даже скорее не миллениал, а зумер, то есть такой вот прям феномен, молодая девушка, которая так прям ворвалась в литературу несколько лет назад с презентацией сборника «Яблоки и змеи», что тоже очень любопытно тем, кто интересуется, что происходит вот в современной русской литературе. Стоит прийти послушать.
0: Это в лекториях будет?
9: Это будет в лекториях, да, это не на главной сцене, это в разных лекториях.
0: Так, да, про детскую программу все-таки. Ну, то есть, получается, зумеры, миллениалы пишут тоже все-таки о себе.
9: Да, да, да.
0: Детская книга, детская программа.
9: детскую программу тоже собирали с большой любовью. Приедет к нам Анастасия Орлова, это такой автор, которого знают, я думаю, практически все родители малышей. Ее цикл про грузовик и прицеп, уже там несколько книг, стихов, и уже родители говорят, что знают наизусть, потому что очень просят дети много-много раз читать. Также приедет Дмитрий Емец. Это цикл про Таню Гротер и много других книг, которые выходили в издательство «Эксмо». Отдельно хочу отметить, что будет презентация книги «Смотри, Урал». Это блогер, путешественник Олег Чагадаев. В издательстве «Самокат» вышла такая большая иллюстрированная книга про природу, про географию, про путешествия по Уралу. Мы постарались сделать так, чтобы в основном акцент был на каких-то интерактивных встречах. У нас есть целая зона мастер-классов «Полбатона», где будут 3 дня проходить разные мастер-классы и иллюстраторские, и мастер-классы с писателями. Будет также мастер-классы для взрослых, как разговаривать с детьми о книгах, как сочинять истории вот из всего, что вы видите вокруг. Так что всех приглашаем.
0: Ну, кстати, есть какой-то специальный лекторий для детей?
9: Да, маленькая страна. «Маленькая страна» – это лекторий для
0: детей. Да, логично. Можно догадаться. В лектории «Ветер», который номер 1, там вот на что делается акцент?
9: Я бы все-таки посоветовала посмотреть не по шатрам, а все-таки по жанрам, что вы любите читать, что вам интересно, и выбрать тех писателей, которые вам интересны по жанру. Потому что мы не разбивали как-то шатры специально по жанрам, что в одном шатре фэнтези, в другом детективы, в третьем какие-то нон-фикшн книги. Вот, поэтому все-таки я бы ориентировалась на то, что вы любите, и посмотрела бы программу тех писателей, которые вам интересны.
0: Хорошо, давайте еще скажем, что по традиции музыкальная программа также на фестивале «Красная строка». И сегодня в 20:30 выступает екатеринбургское трио «Японский кот», а в 21:30 на сцену выйдут «Запрещенные барабанщики».
9: Да, да, это традиция уже вот 4-й год книжного фестиваля.
0: Да, завтра выступает группа «Топ», ее основатель, бессменный лидер Евгений Гринбург и директор первых 3 фестивалей «Красной строки». Как известно, этой весной ушел из жизни, но группа «Топ» продолжает свои выступления и вот выйдет на сцену. Также 21:30 это завтра, и в воскресенье выступают в 18:30 на главной сцене «Аполло Джаз». Это, опять же, екатеринбургская группа во главе с Арсением Негодяевым. А в 19:30 петербургская команда «Биллис Бэнд» закрывает фестиваль «Красная строка». С некоторым удивлением узнала, что Билли Новик, фронтмен группы «Биллис Бэнд», тоже написал книгу. Знаете что-нибудь о ней, читали?
9: Это сейчас такой тренд, да, многие известные люди пишут книги. К сожалению, книгу Билли Новикова не читала, но в программе будет как раз блогер Роман Каграманов, который будет представлять свою книгу. Свою книгу, которую он тоже написал, фэнтези-книгу. И поклонники его блога, я думаю, что придут в большом количестве.
0: Он и блогер, и телеведущий. Да. А еще кого-нибудь можете привести в пример вот из неожиданных людей, кто вдруг тоже написал книгу?
9: Да, вот, к примеру, буквально в сентябре мы ожидаем книгу Татьяны Столяр. Это соосновательница такого телеграм-канала «Антиглянец» о светской жизни.
0: Очень популярная.
9: Да, и она написала книгу под названием «Я есть жир», о том, как она принимает свое тело. И это очень необычный проект, поскольку это будет такой, можно сказать, графический роман или сильно иллюстрированная художественная книга. Вот, поэтому сейчас многие известные люди хотят еще о себе рассказать с помощью книги.
0: То есть вот, миллионы просмотров в соцсетях, там несколько проектов телевизионных, но все-таки написать книгу – это вот престижно,
9: модно. Да, наверное, у каждого своя мотивация, но в целом мы вообще просто последние годы замечаем, что курсы писательского мастерства, просто нет отбоя от желающих самых разных людей, которые хотят писать как некую такую психотерапию для себя, и далеко не все из них хотят, например, стать писателями. Многие просто хотят написать, хотят просто писать или написать книгу, там, не знаю, о своих родителях, для своей семьи.
0: Да, вот. Проработать какую-то боль.
9: Проработать какую-то боль, поэтому этот тренд мы видим, и мы его видим по тому, как цветут и пахнут курсы писательского мастерства, и потому, как много книг выходит у самых неожиданных, да, людей, которых мы не ожидаем, что они напишут книгу.
0: А тогда еще, опять же, не могу не спросить. Ладно, если человек известен, как бы ему проще, наверное, чтобы,
9: ну,
0: чтобы его книга вышла в свет. А если как пробиться талантливому тексту, если это совершенно неизвестный автор, совершенно неизвестный человек, ну вот.
9: Знаете, ну, вот. Сейчас на самом деле достаточно хорошее для этого время, потому что так исторически сложилось, что у нас издательский бизнес был очень переводоцентричный. Это такая еще традиция. У нас была прекрасная школа переводчиков еще с советских времен.
0: Кстати, этому тоже будут посвящены некоторые лекции.
9: На Красной строке. Анастасия Завозова, да, будет рассказывать про переводные книги. Такой очень известный, можно сказать, культовый переводчик. И на самом деле вот несколько лет назад в связи со всеми сложностями и событиями стало довольно сложно покупать переводную литературу. И издатели очень активно обратили внимание на российских авторов, чего, в общем-то, не было раньше. И сейчас вот как раз это писательское поколение 30-летних тоже возникло не на пустом месте, потому что появилась возможность для того, чтобы они появились на свет, стали сдаваться в российских издательствах. Вот, поэтому писать в издательство... писать сопроводительные письма. Есть целый вообще алгоритм, как надо написать в издательство, чтобы твою книгу прочитали и по крайней мере, заметили в самотеке. Как
0: вы можете его озвучить, этот алгоритм?
9: Ну да, здесь, собственно, нет никакого секрета Полишинеля, что, пожалуйста, внимательно изучайте, кому вы пишете. Не надо делать веерных рассылок. Если вы видите свою книгу в портфеле этого издательства, то напишите про это в письме, которое вы будете прикладывать к своей рукописи. Обязательно присылайте синопсис, это такое как бы краткое содержание вашей книги, и полную рукопись. Все отдельными файлами. Почему очень короткий? Да, я просто в другой своей жизни я литературный агент, поэтому это моя боль.
0: А куда присылать? На сайте каждого издательства
9: есть? Да, на сайте каждого издательства есть почта обязательно, куда присылать. Я знаю, что издательства читают, смотрят.
0: Ищут,
9: да, потому что хотя предложения много, но все равно талантливые рукописи всегда востребованы, всегда хочется что-то новое найти, открыть каких-то звезд. Так что пишите, присылайте.
0: И вот на этом мы, наверное, с вами будем уже прощаться на сегодня. Ну, еще раз скажем, что фестиваль «Красная строка» сегодня открывается в 15:30, но уже там работает ярмарка. В субботу и в воскресенье уже с полудня можно приходить. Происходят различные творческие встречи, мастер-классы, дискуссии. Всю программу можно посмотреть на сайте фестиваля, просто через поисковик «Красная строка Екатеринбург-2026». Не забудьте с собой взять, наверное, бутылку с водой, панамку, чтобы не напекло голову, и дождевик тоже на всякий случай, наша погода уральская, как известно, переменчива. Ну и шопер побольше, потому что работает ярмарка, книжки продаются с...
9: Книжки продаются по издательским ценам, обычно издательства, конечно, стараются предложить самые интересные цены напрямую, что продавать...
0: Без наценок книжных сетей.
9: Без наценок книжных сетей, поэтому на стендах издательств работают обычно сотрудники издательства, которые очень хорошо знают свой ассортимент, всегда посоветуют. И книжная ярмарка – это всегда огромный праздник. И приходите всей семьей вместе, по отдельности. Всех очень ждем, очень готовились. Будем рады всех видеть.
0: Ну, а в студии «Радио Форум» сегодня была в гостях одна из трио программных директоров фестиваля «Красная строка» Галина Бочарова. Спасибо, что нашли время.
9: Спасибо.
1: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
12: Добрый день, уважаемые слушатели. слушателя.
11: Тема у нас сегодня – это сосудистые проблемы в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте поговорим про варианты контроля, наблюдения, про какие обследования стоит помнить пациентам, как вы говорите, онкологического профиля, чтобы профилактировать вот какие-то сосудистые или сердечно-сосудистые осложнения.
12: Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить, что необходимо пациенту, мы всегда должны оценить риск того или иного осложнения. Когда мы произвели оценку рисков, у нас есть определенные шкалы, мы ими пользуемся. Пациент должен быть, так скажем, отгруппирован по риску. Низкий, умеренный, высокий. И дальше, вот говоря уже о логической схеме, да, мы должны понимать, а что пациенту предложить в той или иной ситуации. Базовые вопросы, которые мы обсуждаем еще до начала химиотерапии, лучевой терапии, это профилактика, конечно же, тромботических осложнений, а именно тромбозов. Это ультразвуковая диагностика, достаточно простой метод, скрининговый метод. Это общий анализ крови, оценка коагулограммы. Ну, это вот, пожалуй, самый базовый минимум, который должен быть выполнен у пациента онкологического профиля для того, чтобы понимать в целом, каковы риски. Если пациент высокого риска, запредельно высокого риска, для таких пациентов предусмотрены меры медикаментозной поддержки. И я крайне рекомендую, если, безусловно, это пациент решает не самостоятельно, это решает консилиум в составе онколога, химиотерапевта, сосудистого хирурга. Если данные препараты пациенту рекомендованы на период лечения, то обязательно их нужно использовать. У пациентов онкологического профиля несколько иная ситуация связана с продолжительностью антикоагулянтной терапии. Если мы говорим о том, что уже свершилась, да, сосудистая катастрофа, возник тромбоз, либо катетер-ассоциированный тромбоз. Здесь важно отметить, что пациенты должны получать данные лекарственные препараты на весь период лечения активного заболевания. То есть, когда проверили пациента, оценили отсутствие вторичного поражения, и онкологи говорят, что мы с вами достигли определенной ремиссии, лишь только тогда, после консультации сосудистого хирурга, данная группа препаратов может быть отменена. Но самостоятельно я крайне не рекомендую эти препараты отменять. Почему? Потому как во время всего лечения онкологического заболевания риск тромбообразования, он запредельно высокий.
11: Ну, если я правильно понимаю, то есть если назначается вот такая вот комплексная терапия, никакие рекомендованные приемы не пропускаем ни в коем случае.
12: Обязательно, да.
11: Для того, чтобы отслеживать эту ситуацию в динамике и не пропустить вот эту вот точку, чтобы она не стала точкой невозврата.
12: Абсолютно верно. То есть терапия сопровождения, она должна быть всегда у пациента. Почему? Потому что очень важно поддержать пациента не только с позиции лечения основного заболевания, а также очень важно предотвратить развитие осложнений на фоне проводимой терапии.
11: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
1: Если хочешь быть здоров.
13: Реклама.
14: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
15: «Белджи». Надежность в движении.
16: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
17: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: И еще раз здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Фестиваль за фестивалем проходит в Екатеринбурге. В первой части программы мы говорили о книжном фестивале «Красная строка». Он сегодня открывается на Октябрьской площади перед Театром драмы. А буквально накануне в музее андеграунда стартовал первый фестиваль короткометражного кино «Гуща». В программе показы фильмов и их обсуждения со специалистами киноиндустрии и в студии «Радиофорум» организатор и идейный вдохновитель фестиваля Илья Калин. Добрый день.
13: Здравствуйте.
0: А также координатор публичных программ Музея андеграунда, кинокритик Михаил Витушко.
18: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А почему фестиваль называется DIY Гуща? Ну, DIY аббревиатура Do It Yourself, сделай сам. Ну, при чем здесь это и почему Гуща? Давайте с этого прямо и начнем. Илья, я так подозреваю, давайте. Что слово вам.
13: Ну, это я постарался, да, с названием. Очень важно уточнить, что это не просто фестиваль короткометражного кино, а именно DIY. То есть самодельного, самобытного, независимого полностью, насколько это возможно, отстраненного от там больших продакшенов, грантов, бюджетов больших. То есть любой мог, в принципе, снять свое кино на телефон, нам прислать, и с долей вероятности 50 на 50 он попал, вот, попал либо не попал.
0: Но говорить, что это фестиваль в чистом виде любительского кино, тоже, наверное, не очень корректно. Профессионалы у вас могут принимать участие?
13: И профессионалы. Именно ключевая штука была в том, чтобы с небольшим бюджетом были фильмы. Такие самостоятельные какие-то, на коленке сделанные.
19: Такие, да, да. Это соответствует понятию DIY, которое у нас заявлено. И идея Ильи настолько прекрасна оказалась, что она и совпадает с концепцией музея андеграунда, что это малоизвестные, либо не очень известные, либо даже известные люди, которые вот могут на коленке сделать кино через разные визуальные и звуковые средства и заявить о себе. Поэтому, да, самодельная, самопальная.
0: Экспериментальная?
13: В том числе экспериментальная, да.
0: Кивают. Да.
13: И есть еще, если можно еще уточню, есть фильмы, сделанные там буквально одним человеком, то есть, который вот он и режиссер, он и сценарист, он и оператор, он и монтажер. А есть все-таки, где работала команда, но именно ключевое для нас было, чтобы это ребята делали все своими силами, без там каких-то поддержки, там больших студий и так далее.
0: Почему Гуща?
13: Это очень вообще...
0: Это аббревиатура
13: шутка
0: какая-то?
13: Была. Нет, это была изначально шутка. Мне очень показалось забавным слово «бжибжа». Есть такое слово. На самом деле его нет.
0: Это что-то, польский?
13: Это нет? Что-то из интернета 2000-х. Когда там, знаете, упячка там и все такое. Вот это вот были сайты, форумы разные. И что-то вспомнилось недавно мне вот это слово. И я придумал, что это будет такая выдуманная киностудия, от лица которой я буду делать вот такой вот немножко экспериментальный артхаус, снятый на коленке, собственно. От этого идея фестиваля и пошла. Я подумал, что, ну, если мне это интересно таким заниматься, возможно, есть еще ребята, которым это тоже может как-то откликнуться. И вот при поддержке музея андеграунда, при огромной поддержке, конечно, огромное им спасибо, стал возможным этот фестиваль. И Гуща, почему? Потому что просто вот как-то созвучно было. Бжибжа, жижа, лужа какая-то, гуща. Решили, что слово бжибжа скорее отпугнет, наверное, поэтому нашли такой компромисс. Вообще это все выросло из просто локального какого-то мема, из шутки. Мне хотелось сделать какой-то такой местечковый для друзей, хорошо провести время, но в итоге как вышло, так вышло.
0: Миша, если что-то хочется дополнить, добавить, то не надо сдерживаться.
19: Мы не любим сдерживаться, наоборот, нам только дай волю, мы с удовольствием готовы поговорить. Я бы хотел сказать о том, что инициатива Ильи, она совпала с моими чаяниями делать музей андеграунда, различные встречи с молодыми режиссерами, с новаторами в своем деле, но которые не так известны, путь пока на большие экраны им не открыт, но в них есть какой-то эстетический, художественный потенциал, чтобы реализовывать свое кино. И как раз-таки это предложение, оно наложилось на мои представления. Я это дальше хочу в музее продвигать, а Илья просто предоставил вот большое количество молодых режиссеров, просто целые папки талантов выдал, с которыми можно работать. Это, знаете, такой кинематографический пластилин. И поэтому тут еще эта концепция так сработала, что, возможно, она будет дальнейший эффект иметь, дальнейшее продолжение развития разных и кинопоказов, и обсуждений, и различного рода реализации. Поэтому у нас тут вот везде синтезы, только одни синтезы.
0: У меня был вопрос, когда я готовилась к встрече с вами, что, ну, вот у нас есть фестиваль дебютов, студенческого дебютного кино, «Кинопроба», который уже больше 20 лет существует. Вот в пятый раз проходит 1/6, тоже фестиваль дебютов, ну, хоть он на более глобальном уровне. Чем будет отличаться ваш? Ну, вы, в принципе, уже ответили, что какая-то немалая часть отобранных фильмов, они были сделаны вот буквально человеком, человеком, который сам себе режиссер, сценарист, монтажер, актер, композитор и так далее. Кто был отборщиком фестиваля? В одну калитку Илья Калин или какая-то группа была отборщиков? И кто в жюри? Потому что фестиваль-то конкурсный у вас.
13: Да.
0: Все по-взрослому.
13: Вот еще небольшая ремарка насчет фестиваля, того, что есть у нас, как вы сказали, множество уже
0: фестивалей. Ну, не множество, но вот это екатеринбургские локальные фестивали. Ну, Россию не вспоминаем, она про другое, хотя там тоже есть дебюты.
13: И уникальность, наверное, этот фестиваль. Ну, во-первых, не уникальность, а так вышло, что то, как появился и создавался фестиваль, оно совпало с идеей фестиваля DIY. То есть фестиваль тоже DIY, он тоже полностью некоммерчески абсолютно, это все во благо культурно-просветительских, как говорится, во благо искусства, насколько это возможно. То есть фестиваль, ну, буквально делался тоже мной первый раз, настолько крупный. Участие в каких-то, в качестве соорганизаторов у меня был опыт, но когда вот первый раз буквально так это из лодочки, знаете, ребенка, бумс, в реку Эн поплыл, я себя также на самом деле ощущаю. И,
0: по бразильской системе?
13: Да, она самая, моя любимая. И отбирал фильмы я сам. Ну, я взял на себя просто много, ну, в первый раз делаю, ничего пока не умею. Решил взять на себя вот эту ответственность, чтобы, ну, как-то разгрузить жюри, уважаемое. А в жюри у нас Михаил от лица музея андеграунда.
0: Михаил Витушко.
13: Да, Михаил Витушко. Вот он с нами. Также у нас представители компании Red Paper Film.
0: А кто?
13: Анастасия Вагина.
0: Чем она занимается?
13: Она агентский и пиар-продюсер. Далее Алексей Федорченко, киносценарист, кинорежиссер, продюсер, уважаемый человек. И
0: с ним творческая встреча, кстати, будет сегодня.
13: Да.
0: В 19 часов. Ну, это отдельно, да, это я так.
13: Да. Кто еще в жюри? Сейчас сумбурно немножко.
0: От мастерской «Кинолук».
13: Мастерская «Кинолук», Дима Лобанов, Алена Тримазова. Также у нас есть специальная подсекция в нашем фестивале. Это музыкальные видео.
0: Клипы.
13: Да, специально для музыкантов, чтобы они могли свое творчество нам прислать. И оценивать их будет наша независимая музыкальная комьюнити «Рама». Они поддержкой как раз-таки уральской локальной сцены занимаются. И от них будет тоже спецприз. Вот.
19: И самое главное, что все вот эти люди, они не просто участвуют в жюри, они еще и принимают участие в культурных мероприятиях, которые у нас встроены в программу. Вот, например, вчера состоялась встреча с «Кинолуком», и где был просмотр фильмов и вот такое, знаете, аналитическое, эстетическое погружение потрясающее. Да, и вот вчера же у нас ближе вот к вечеру еще и паблик-ток состоялся, где мы буквально пытались вот при моей модерации понять, а что вообще из себя представляет это кино на коленке, какое у него будущее, как оно создается, есть ли вообще у этого какие-то перспективы. То есть они у нас органично все встроены. Mm-hmm. А вот сегодня, как вы уже и сказали, Алексей Станиславович Федорченко будет рассказывать про кинофестивали и киноальманахи.
13: Да, про свой опыт участия в международных киноальманахах.
19: Да, мы, конечно же, с удовольствием, с большим удовольствием зовем...
13: Гигантским.
19: Да, на Федорченко. Мы вот с Ильей, я вот, по крайней мере, от себя могу точно сказать, я его невероятный фанат.
13: Аналогично.
19: Да, и замечательно, что у него получилось и в жюри поучаствовать, и вот такое мероприятие организовать вместе с нами. Поэтому это дорогого стоит.
13: И, извините, тоже добавлю, пока есть возможность, перед тем, как Алексей Станиславович представит свои фильмы в 19.00 сегодня, в 17.00 представит свои фильмы как раз-таки ребята из Red Paper.
0: Они, а какие фильмы?
13: Свои ранние короткометражки.
0: То
13: есть вот именно все приближено максимально к идее какого-то начала, старта. Потому что идея фестиваля, она как бы вот дать старт, чтобы ребята перестали бояться, как-то открылись этому суровому миру искусства.
19: Это вообще очень важная тенденция, кстати, что участвуют люди, которые формируют свои компании, лейблы, и они показывают молодым ребятам, что у этого все равно есть позитивный эффект. Вы потом можете соорганизоваться и делать либо нечто похожее, либо другое, но не боясь показывать свою такую творческую мощь.
0: тут, получается, нужно что сказать? Что вот показы фестивальных фильмов, тех, которые в конкурсе, туда вход свободный. Ну, допустим, сегодня это с 14 до 17 часов, а в субботу это и вовсе с 14 до 20 часов. Там вход свободный по регистрации. Это где? В зале? В рок-зале?
19: Да, это будет... В музее андеграунда Добролюбова 4 рок-зал. Мы всех проводим. Не стесняйтесь, приходите, сопроводим, покажем. Да еще и про музей можем рассказать, и про антураж рок-зала, который у нас работает второй год. И опять же, так тематически, концептуально совпало, что... По сути, ребята, которые будут там представлены, это тоже своего рода андеграунд, нечто такое подпольное, в хорошем смысле этого слова, неизвестное. И будет это тоже происходить в подполье среди фигур, афиш и различных хроник, которые тоже в свое время были подпольными, можно так сказать. И теперь это подпольное, оно, конечно же, вышло наружу, но сам по себе дух остался, и мы хотим их в этот дух поместить. Так что всех ждем.
13: Ну, очень классно, что все сложилось, так замечилось, именно андеграунд на андеграунде у нас получается. И, друзья, если у вас обращение к слушателям небольшое, да, внезапное, если есть какие-то сложности с интернетом, я имею в виду, там, кто-то не знает, как зарегистрироваться и так далее, не переживайте, приходите.
19: Да, мы вас все равно не пустим. Выгоним
13: это
19: никого.
13: Это бесплатно, обязательно это надо помнить. Друзья, приходите провести замечательные два дня.
0: Сегодня в 17 часов и в 19 на просмотр фильмов кинокомпании Red Pepper Film и на творческую встречу с Алексеем Федорченко вход все-таки по билетам, ну, по билету в музей, я так понимаю, да? 500 рублей, льготные 250.
19: Да, если есть льготные категории, мы вас ждем, приходите.
0: И вот у меня еще все-таки такой небольшой вопрос возник по фильмам. Если так вот пробежаться под тем фильмом, которые в конкурсе, они там игровые, анимация, музыкальные клипы. И в основном это фильмы там последних двух, ну, трех лет, 24, 25, 26, но пара фильмов вдруг 2013 и 2012 годов. Вот «Венгерская физкультура», режиссер Станислав Васильев, игровое кино. Это вот почему? Этот фильм нигде больше, нигде до этого не участвовал?
13: Это такое, вот если можно сказать, мое немножко самодурство.
0: А, самодурство.
13: Ну, так, я как, в кавычках, крестный отец этого фестиваля, могу себе позволить немножко вбросить каких-то таких капризов своих. Мне просто очень понравился этот фильм, когда я его посмотрел. Я еще в театральном институте, когда учился, до 17 года, мне про него рассказывали. Там прекрасный музыкант и артист Василий Котов, с которым мы лично знакомы, вот там, играет небольшую роль, и мне как бы на этой почве, а ты знаешь, что Василий Котов, у него есть музыкальная группа «Метеоритмы», такая вот классная в Екатеринбурге, и я его знал как участника этой группы. И мне знакомые ребята в институте сказали, ты знаешь, что он еще и в кино снимался. Вот такой вот, такой веселый артхаус есть, «Венгерская физкультура», посмотри. И добрался я до него только вот, когда начал собирать этот фестиваль. Со мной поделился Станислав этим фильмом, я его посмотрел, сказал, слушай, давай, ты поучаствуешь, он вызывает какую-то невероятную ностальгию, вообще такую волну прям воспоминаний по Екатеринбургу до образца 2013 года, вот буквально там первые кадры, это где мы с вами находимся, вот это вот улица Ленина, этот отрезок, вот эти ларечки, какие-то вывески, и как-то так хорошо и тепло стало, ну и фильм веселый, как по мне.
0: Это вот как раз сегодня в 14 часов,
13: да,
0: получается.
13: Да, он открывает фестиваль.
0: Первый блок конкурсных работ. Да. Все подробности можно посмотреть на сайте музея андеграунда, в социальных сетях, ВКонтакте, в Телеграме. Михаил кивает, не кивает?
19: Да, есть, конечно.
0: Лучше зарегистрироваться, это просто, ну, организаторам так удобнее, они понимают, сколько человек к ним придет на тот или иной показ. Что-то еще хотите добавить?
13: Ограничение возрастное есть у фестиваля, оно 18+, ну, просто, наверное, надо сказать об этом, так что, если вдруг вам чуть меньше, спросите у родителей.
19: Или приходите с родителями, но если вы придете без них, к сожалению, попасть в подполье нашего музея будет для вас проблематичным. Поэтому на всякий случай.
13: Да, там ничего такого на самом деле нет, за что можно было бы сказать детям, не надо это смотреть. Ну, просто посещение каких-то выставок, фестивалей, оно предусматривает все-таки сопровождение взрослых.
0: Вопрос, наверное, такой с прицелом на будущее. Вы как-то вот планируете это на регулярной основе проводить или будете смотреть, как вот это сейчас? сейчас все состоится, Миша? Илья?
19: Ну, у нас открытие было вчера. Конечно же, когда это все происходит, ты воодушевляешься и хочется дальше продолжать. Я надеюсь, что всеми правдами, ресурсами, материальными, духовными, психологическими мы все равно это будем продолжать. По сути, я вот скажу от себя, ну, наверное, Илья меня в этом поддержит, хочется это сделать культурным феноменом нашего города. Вот мы и про «Красную строку» говорим, это тоже уже как культурный феномен, как и «Ural Music Night» культурный феномен. Хочется, чтобы таких феноменов было больше, и если у нас есть музыкальная, книжная часть, то и теперь пора и за кинематографическую часть больше ее расширять. Только за.
13: Алексей Станиславович Федорченко, недавно вот мы были на пресс-конференции вместе, он сказал, что этот фестиваль, он может замкнуть цепочку кинофестивалей, потому что у нас есть и кинофестиваль документального кино «Россия», у нас есть и кинопробы, и одна шестая. Была «Ойка», но, к сожалению, «Ойки» сейчас нет.
0: Да, фестиваль уральского кино.
13: Уральской идентичности, вообще очень классный фестиваль. И фестиваль любительского кино, вот какого-то такого масштабного, обширного, его как вроде бы нет. Не было до вчерашнего дня.
19: Ну, кинопроба, например, но там совершенно другой замах.
0: Да, это все-таки студенты киновузов, киношкол.
19: Это студенты, да, совершенно. То есть дебютанты. Другая просто парадигма и установка. Тут еще прицел на то, что все-таки ребята своими возможностями пытаются это реализовать. У кинопробы просто другой плацдарм.
0: Масштаб, конечно. Да.
13: Причем в том числе на наш фестиваль прислали фильмы и студенты. И география получилась, мы-то рассчитывали, что, ну как, я рассчитывал на Екатеринбург в основном, но и из Москвы, из Казани, из Санкт-Петербурга прислали фильмы. Возможно, откуда-то еще, просто они не делали пометку города, вот, поэтому получилось классно. И студенты, и какие-то уже более профессиональные ребята, которые понимают, чем они занимаются, понимают, начинают понимать, как минимум, вот какой-то киноязык и обретать профессионализм. А есть вообще ребята, которые буквально специально к этому фестивалю, они писали, что мы специально к фестивалю сняли фильм. Таких у нас несколько. И они классные.
19: А знаете, что еще вот хотелось бы добавить напоследок? На самом деле, и могу я это как пример, да, привести, одна из популярнейших лекций у меня – это лекция Тарантино.
0: Квентине нашим.
19: Да, и когда я вот рассказываю, да, я пытаюсь как-то его интересно представить через там постмодернизм, я вот делаю акцент на том, что Тарантино нигде не учился. То есть нет у него кинообразования, киношколу, естественно, не заканчивал, он работал вот в видеопрокате. И послание здесь очень простое. Тут нет снобизма у нас. То есть бывает кино, сделанное на коленке, человеком, у которого нет специального образования, не менее талантливое. Тут какая-то чуйка, какая-то творческая энергия есть. И фестиваль еще и на это заточен. Не бояться, раскрепощаться, не стесняться своих возможностей, своих желаний. Возможно, из этого что-то интересное выйдет. Таких примеров много в кинематографе.
13: Ну и такая среда, все-таки ее нужно добиться, такой безопасной среды для творцов, потому что зачастую все-таки кинотусовка, она такая довольно токсичная, не всегда, но в том числе бывает. И одна из задач таких ключевых была именно создать вот это вот такое поле для игры, где вас не будут там отговаривать и говорить, слушай, завязывай, не надо этим заниматься, что это вообще обсуждать. Нет, классно, занимайся, делай, но надо еще вот и какие-то советы, может быть, найти коммуникации какие-то с другими авторами и что-то совместное сделать. Может быть, у нас будут представители уже сформировавшихся кинокомпаний, кинокомьюнити, которые тоже могут как-то подставить плечо.
19: Видите, какие у нас планы долгоиграющие.
0: Да, вижу, но должна вам сообщить, что мир несовершенен, и поэтому время у нас уже заканчивается, уже практически закончилось. Будем на этом прощаться в студии «Радиофорум». О первом фестивале короткометражного кино «Гуща» говорили мы с его инициатором и идейным вдохновителем Ильей Калиным, а также координатором публичных программ Музея андеграунда, потому что Музей андеграунда – это площадка фестиваля «Гуща», кинокритиком Михаилом Витушко. Спасибо, что нашли время.
19: Спасибо, всего доброго, до встречи.
13: Спасибо вам, до свидания.
17: Интервью на 104.5 FM.
18: Реклама.
20: Все на
18: футбол. Урал Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
20: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
21: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
22: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
23: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Фабрика идей.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
24: Полезно и важно.
0: Свердловская область и торговая платформа Китая Эмаутун закрепили намерение о взаимном продвижении товаров производителей креативных индустрий Урала в Китае. Документ стал итогом выставки форума ювелирного искусства «Тонкие грани», которая прошла в Екатеринбурге в середине лета. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и представитель торговой платформы Эмаутун Джао Ицюнь. Платформа Эмаутун – официально аккредитованный международный торговый оператор, который специализируется на продвижении российской ювелирной и сувенирной продукции в Поднебесной. Главной офис компании находится в Харбине, в историческом центре города, в художественном музее собора Святой Софии, где создан центр по продаже российских ювелирных изделий и предметов искусства. Партнерская сеть охватывает все ключевые регионы Китая, включая Гонконг. Как напоминает пресс-служба фонда поддержки предприятий,

0: Арабских Эмиратов, Индии, Турции и Узбекистана. Главная тема фестиваля – поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации. В Екатеринбурге соберутся представители федеральных институтов по развитию креативной экономики, финансовых организаций, звезды киноиндустрии России и Китая, а также звезды модной сцены. Кино и мода – вообще основные направления нынешнего фестиваля. В креативном кластере «Домна», что на улице Вайнера, откроется шоу-рум российских брендов и выступит модный стилист и телеведущий Александр Рогов, один из хедлайнеров фестиваля. 25 августа в киноконцертном театре «Космос» Рогов примет участие в дискуссии «Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации», а еще выступит с мастер-классом «Как создать свой неповторимый стиль». А на следующий день, это будет среда, 26 августа, по-настоящему звездный состав спикеров соберется на Small Talk о том, кто сегодня формирует стиль и как на этом зарабатывать. В «Домне» мнениями обменяются Александр Рогов, а также основатель крупнейшего в России отраслевого сообщества «Человек, который шьет» Антон Гуреев, владелец ювелирного дома «Ринга» Андрей Елунин, основатель мультибрендового пространства в Эмиратах «Тумач» Юлия Лацман и многие другие.
1: Мода.
0: И еще для гостей фестиваля будут действовать скидки до 50% на ассортимент шоурума. В нем будет представлено более 60 модных брендов из Свердловской области и других регионов. Шоурум будет работать с 14 до 20 часов 25 августа и в течение всего дня с 10 до 20.00 26 августа. Также производителям модной индустрии будут полезны мероприятия специально выделенного фестивального трека «Честный знак». 27 августа в молодежном кластере «Салют» будет открыта зона консультирования на тему обязательной маркировки продукции. Здесь представители СКБ «Контур», единой сервисной платформы, областного фонда поддержки предпринимательства покажут оборудование и программы для маркировки и расскажут о их внедрении. Основная программа Международного фестиваля креативных индустрий пройдет с 25 по 28 августа, но этим не ограничится, и в выходные на следующей неделе, 29 и 30 августа, фестиваль продолжится мероприятиями партнеров. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля или портале его организатора domna.pro. Участие бесплатное, но обязательно предварительная регистрация.
1: Фабрика идей. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
2: ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
1: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Добрый день. Минувшей ночью силы ПВО России сбили более 320 беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны. Для атак использовались беспилотники самолетного типа. Так, часть воздушных целей нейтрализовали в Пермском крае, в Удмуртии, на Кубани и в Крыму. В Крыму 2 человека погибли, 3 были ранены, в том числе ребенок. На подлете к Москве были уничтожены утром 7 дронов. Аэропорты столицы временно не принимают рейсы. Премьер Польши оправдал подрывы северных потоков. Дональд Туск заявил, что Германии не следует преследовать подозреваемых в подрыве газопроводов. Об этом сообщает телеканал 360, ссылаясь на ТВР World. Заявление польского премьера прозвучало после задержания в Хорватии гражданина Украины, который подозревается в причастности к подрывам газопроводов. Туск напомнил о том, что Варшава с самого начала выступала против строительства Северного потока-2. Напомню, северные потоки были подорваны в 2022 году, после этого поставки газа остановились. В Екатеринбурге пассажир автобуса получил травму головы при резком торможении. Об этом сообщает сегодня 4-й канал, ссылаясь на очевидцев. Инцидент случился в салоне автобуса 88 на остановке «Военная». Водитель резко остановился, мужчина не удержался на ногах. При падении пострадавший ударился головой до крови. Другие пассажиры с помощью водительской аптечки оказали ему первую помощь. Также на место вызвали скорую помощь, сообщает АИФ «Урал». На Среднем Урале дорожает первичное жилье. С начала года новостройки в Свердловской области поднялись в цене почти на 5%, на 4,9%. Только за июль стоимость новостройки

0: новостроек увеличилась еще на 0,8%. Таковы данные регионального рынка недвижимости, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Средний Урал вошел в десятку субъектов России по объему строящегося жилья. Однако динамика роста цен в регионе оказалась чуть выше общероссийской. В среднем по стране новостройки за 7 месяцев прибавили в цене 4,3%, сообщает «Ямал-1», ссылаясь на исследование «Дом РФ». Для сравнения, в Ленинградской области рост цен на новое жилье составил 8,4%, в Московской области – 6,6%. В субботу футбольный «Урал» сыграет дома с текстильщиками из Иваново. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало в 14:30 по уральскому времени. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. Текстильщик в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Напомню также, что завтра екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Будет шоу, болельщиков пустят на ОГМК-арену в 15:45. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
6: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. К вечеру возможен дождь. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
1: Информация на правах рекламы.
7: А что это он на меня так смотрит?
8: Вы ему очень понравились.
7: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
8: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
7: Рэй, подкати-ка поближе.
9: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
7: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
9: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
10: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: На радиофорум 104.5 FM продолжается дневной эфир. Меня зовут Александра Короткова. И в ближайший час в нашем эфире попробуем мы подвести такие предварительные и очень условные итоги летнего сезона отпусков. Все-таки за вторую половину августа мы условно перевалили. О чем будем говорить? О том, как ездили, куда ездили и как та обстановка, которая на данный момент складывается, она вообще повлияла на возможность отдыхать и при этом практически себя в своих привычках отдыха не отказывать. В этой студии вместе со мной Андрей Ермоленко, историк и автопутешественник. Я еще у коллег потянула твое определение «стихийный экскурсовод». Мне это больше всего понравилось. Здравствуй.
11: Привет, Александра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, историк и преподаватель истории в Уральском федеральном, а стихийный экскурсовод потому, что это не основная моя деятельность, хотя я лицензированный, аккредитованный гид-экскурсовод, у меня и справка есть, что называется.
0: Да, у тебя есть аккредитация. Нет, стихийный экскурсовод, потому что все, кто едут в машине с Андреем Ермоленко, они не в телефон, а спрашивают, а это мы что проезжаем? Иногда, наверное, экскурсовод и самостоятельно включается и говорит, посмотрите направо, посмотрите налево.
11: Так это невозможно просто пройти мимо исторических, природно-ландшафтных достопримечательностей, поэтому мои родные, с которыми мы всегда путешествуем, а я всегда путешествую, езжу в отпуск только с семьей, с женой, с детьми, с мальчишками, они уже неплохо знают об истории Урала, истории сопредельных регионов, сопредельных государств. Я стараюсь рассказывать интересно, не занудно, поэтому старший сын заинтересовался историей, наверное, в том числе еще и поэтому, я надеюсь, будет поступать на ИСТФАК.
0: А я вот знаю, что хочу спросить сейчас, до того, как мы углубимся уже в подробности поездок и направлений. А дети спрашивают, пап, ну куда теперь-то? Вот тут были, или говорят, не, ну мы же там были, давай куда-нибудь в другое место поедем.
11: Ну, наверное, родители подростков меня хорошо поймут, что старшему становится все менее-менее интересно с нами путешествовать.
0: Да
11: он уже большой, уже 16 лет парню, у него своя жизнь, у него какие-то другие интересы. А младший, которому 6, он, конечно, ждет всех путешествий и спрашивает, действительно спрашивает, куда мы поедем еще, какое у нас будет самое большое путешествие. Папа, какой самый большой город в мире? Да, в Индонезии, да, мы поедем в Индонезию когда-нибудь. А какие там автомобильные госномера, интересно?
0: Понятно. Давай скажем и для тех, кто не читает твои соцсети и твои каналы в Максе и в Телеграме, что путешествие этого лета, это было путешествие из Екатеринбурга ни много ни мало в Китай и на машине.
11: Ну да, я бы сказал более корректно, не в Китай, а до Китая на машине, потому что, собственно, в Китай заехать на автомобиле с российскими госномерами, ну, практически нереально. Это крайне затруднительно, потому что нужно, как минимум, поставить автомобиль на временный учет в Китае, то есть получить госномера китайские. Нужно сдать экзамен на право управления автомобилем по китайским ПДД, которые немного отличаются.
0: Не на китайском сдавать-то?
11: Конечно, на китайском. И про китайский язык еще и третье, и среди многих ограничений, нужно иметь в автомобиле сопровождающего со знанием китайского языка.
0: Ну, то есть, по сути, переводчик, да, гид-переводчик, да, который должен ехать.
11: Поэтому на автомобиле в Китай проехать, ну, крайне сложно, практически нереально. Да и, в общем-то, и незачем. Как выяснилось, это нетрудно сделать и на общественном транспорте, вот в том же самом Казахстане, да и в других погранпереходах, и непосредственно Россия, Китай, это сделать тоже нетрудно. Благо, сейчас действует и, видимо, будет долго продолжать действовать безвизовый порядок въезда для граждан России в Китай. Вам нужен только загранпаспорт, чтобы попасть в Китай и без всяких ограничений. Мне кто-то сказал, типа, так же, как в Турцию, что ли? Да, абсолютно так же, как в Турцию. Вы показываете паспорт на паспортном контроле, должен быть загран, и все, больше ничего не надо.
0: Только в другую сторону. Хорошо, давай тогда поговорим вот о чем. Как вообще прокладывался маршрут, потому что, справедливости ради, скажем, что ты и во Владивосток на автомобиле совершенно спокойно ездишь. Вот в контексте я бы сказала, что топливного кризиса, потому что, как говорят, ну, чем длиннее вот это вот плечо доставки топлива, тем сильнее там топливный кризис. Как ты рассчитывал это путешествие и застал ли тебя где-то вот по дороге этот самый бензиновый кризис?
11: Мы сегодня больше про другое направление, про более такое рекреационное, про пляжный отдых в Казахстане и про туризм в Китай. И вот отвечая прямо на вопрос, как я выбирал маршрут по Казахстану до Китая.
0: До Китая поехал через Казахстан. Вот это самая корректная формулировка из Екатеринбурга до Китая.
11: Ну, во-первых, поехал я в Казахстан не столько ради Китая, сколько ради обычного пляжного отдыха. Мы много лет подряд с семьей ездим на море, в кавычках на море, в Казахстан, на озеро Балхаш. Замечательный вариант пляжного отдыха. Балхаш – это огромное озеро, которое визуально от моря ничем не отличается. Тот же самый песчаный пляж, те же волны, бирюзовая вода, там горизонт, уходящий там вообще бескрайний.
0: В общем, фоточки будут, если нам нужны фоточки.
11: Да, пожалуйста. В общем, великолепный пляжный отдых на Балхаше. Есть нюансы к сервису казахстанскому, но мест размещения там много. Уровень сервиса у казахстанцев растет с каждым годом. И вообще общий комфорт путешествий по Казахстану также растет, и он сравним уже с автопутешествием по России. А в некоторых случаях даже его, как ни странно, превышает. Так вот, как именно туда ехать? Вообще, при наличии мобильного интернета этот вопрос не встает в принципе. Навигатор в любой там программе включаете, задаете конечную точку и едете. Конечно, есть нюансы. Например, выбор места для погранперехода, где лучше на российско-казахстанскую границу перейти. Если вы едете вот в этом направлении, с севера на юг Казахстана, и ваша цель это Балхаш или еще южнее окрестности Алма-Аты, замечательная южная столица, которая тоже достаточно достойно посещения и окрестности Алматы. Это невероятные красоты. Горы, национальные парки, песчаные дюны, те же самые грандиозные озера, на которых можно купаться, в кавычках, как на море, морезаменители. И если вы едете туда, то ваш вариант очень простой. Из Екатеринбурга вы едете мимо Каменского-Уральского, Шадринского, Кургана, погранпереход Петухово. За Петухово те, кто ездил раньше, сразу же там скривят лицо и скажут, фу, да там разбитая дорога такая после границы. Я вас поздравляю. Дорогу наконец-то в этом
12: сделали.
11: Году не прошло 15 лет. Ее починили наконец-то казахстанцы. Положили нормальный асфальт вместо этой танковой дороги после погранперехода в сторону казахстанского Петропавловска. Дорога отличная. Ну и далее по Казахстану дорога хорошая и идеальная. Далее, как читала, дорога переходит в автомагистраль. Автомагистраль – это дорога с разделенными потоками.
12: Ну, это 110 сразу, встречки. Раз это автомагистраль.
11: Это 140, Александра. В Казахстане это 140. Это кайф просто. Те из вас, кто любит быстрые езды, а какой русский не любит, как известно, быстрые езды, получите настоящее удовольствие от езды по автомагистралям в Казахстане. При этом дороги платные, но это вот не чета нашим платным М12, М11, М4, потому что вот до, ну вот скажем, две...
12: Дешевле и комфортнее?
11: 2500 километров до Питера по М12 и М11 вам обойдутся в одну сторону примерно в 10 тысяч рублей. Примерно, может чуть больше. 10 тысяч рублей до Питера доехать по скоростным автомагистралям по России, М12 и М11.
12: Ну, в принципе, стоимость билета в купе.
11: Те же самые 2500 километров до Алматы вам обойдутся рублей, наверное, в 800, в 900. На порядок дешевле.
12: В 10 раз.
11: На порядок дешевле. При этом это точно такие же скоростные автомагистрали. Да более того, с ограничением не 110, как у нас в России на автомагистралях, а 140. Поэтому как бы еще один аргумент в копилку темы автопутешествий по Казахстану. Прекрасные дороги. Ну и как, с чего мы и начали, собственно, никаких проблем с бензином там нет. К тому же он еще и стоит там значительно дешевле, чем в России. На сегодня 95-й там стоит 315 тенге, ну там плюс-минус 5-10 тенге на разных АЗС, на рубли на сегодня по курсу это примерно рублей 55 за литр.
12: Я хотела сказать, что это должно быть дешевле 60 рублей.
11: Это существенно дешевле нашей стоимости бензина, который далеко не везде еще и есть.
12: Все, кто нас слушали, вздохнули и вспомнили, когда последний раз мы видели нормальный 95-й по 55 рублей. Сколько лет назад это было у нас в Екатеринбурге? Я напомню, что в студии радиофорума Андрей Ермоленко, историк, преподаватель Уральского федерального университета и автопутешественник. И говорим мы сегодня о том, как и зачем из Екатеринбурга доехать до Китая. То есть про Казахстан, я так понимаю, что не то, чтобы мы с тобой не говорим подробно вот о каких-то точках притяжения. Казахстан в этом маршруте был просто потому, что вы ехали на Балхаш. Искупаться.
11: Да, совершенно верно. Мы ехали на море в Казахстан, и зная, что рядом тут вот недалеко граница с Китаем, я неоднократно бывал в этом месте, Казахстан граничит с Китаем не по очень большой протяженности границы, ну, такая достаточно большая, и она для нас очень близкая. Вот с учетом скоростных автомагистралей по Казахстану до ближайшей границы с Китаем, от нашего Екатеринбурга, можно доехать именно в Казахстане. И это чуть больше 2000 километров от Екатеринбурга. А ближайшая российско-китайская граница будет у нас, наверное, ну, вот не соврать бы, наверное, в Бурятии. Поэтому, если вам хочется на машине доехать до Китая, самый простой способ ехать через Казахстан. Вы едете через Курганскую область, как я уже сказал, погранпереход Петухово, Петропавловск, как читав, Астана. В Астане можно остановиться, сделать первую остановку, проехав 1000 километров. Это такой нормальный перегон для опытного автопутешественника.
12: Вот тем я более... хотела спросить, какими расстояниями ты рассчитывал этот маршрут?
11: Да, 1000 это норм, тем более по Казахстану, по автомагистралям ездить гораздо легче, чем по обычным двухполоскам. Далее за Астаной, также по скоростным автодорогам, Караганда. За Карагандой уже там совсем близко, через 400 километров, тот самый Балхаш, где можно замечательно летом искупаться и провести целый пляжный отпуск с семьей. Ну и далее Балхаша по каменистой пустыне, которая обеспечивает замечательный летний климат всегда. Там всегда летом сухо, жарко и солнечно. Там нет непредсказуемых осадков, как на нашем Черноморском юге. Там всегда тепло, солнечно, там всегда теплая вода в Балхаше. В июле и в первой половине августа это гарантированно отличное время для отпуска. Ну и далее вдоль берега Балхаша до Алматы. Там тоже рукой подать, с учетом достроенной, наконец-то, автомагистрали. Вот те, кто ездил там в 2025-м и ранее и страдал из-за дорожных строек по Казахстану, я вас тоже поздравляю. Стройки все закончены. И до самой Алматы можно проехать через весь Казахстан с севера на юг. Все почти 2000 километров по автомагистралям почти всю дорогу. Ну и там уже в Алматинской области ближайшая удобная точка для того, чтобы заехать в Китай, это город Жаркент. Жаркент Алматинской области, город сам по себе интересный для посещения, с замечательными архитектурными памятниками, деревянные мечети, православные храмы, постройки 19 века из тяньшанской ели, сделанные китайскими мастерами. Они вот, чтобы китайские мастера, видимо, не строили культовые сооружения, у них всегда пагода получается, даже если это мечеть с закругленными углами, совершенно верно, раскрашенное дерево такими всякими очень жизнерадостными красками и внутри, и снаружи. Ну, так вот, в этом самом Жаркенте, городе, в котором можно остановиться и провести время, впечатлиться этими достопримечательностями деревянной архитектуры, с автовокзала города Жаркента автобус в ближайший китайский город Харгос ходит, я не поленился, посчитал в расписании, 35 раз в день.
12: 35 рейсов автобуса. Ну, это какая-то мечта. В Екатеринбурге нету, по-моему. Вот 35 раз в день, это только у нас внутри Екатеринбурга общественный транспорт ходит.
11: И то, наверное, далеко не каждый.
12: А нигде вот из Екатеринбурга доехать до какого-то города Свердловской области, чтобы 35 даже напополам, ну, это 17. 17
11: да, даже,
12: минимум.
11: Даже вот до ближайших Полевского или там Первоуральска 35 рейсов, я уверен, нет. И там в первой половине дня рейсы совершаются каждые 15 минут. То есть реально вот постоянно. И при этом это не какие-нибудь микроавтобусы или какой-то шайтан-арба. Это нормальный, большой, комфортабельный автобус.
12: Такой туристический.
11: Да,
12: вот
11: высокий автобус, здоровенный.
12: Куда и с чемоданом тоже можно, потому
11: мест,
12: что, ну, да. Все-таки можно ведь не на полчаса и не на день в Китай съездить.
11: И не просто покушать шашлыков из баранины, как мы, а можно же на шопинг поехать в Китай. Там как раз все для этого специально предусмотрено. И обратно вот здоровенный багажный отсек автобуса вам может сильно пригодится для этого. Так вот, 15 минут интервал движения автобуса из Жаркента до ближайшего города Харгос. Билеты покупать на автовокзале в день отправления, к сожалению, заранее этого сделать нельзя. Но если вы едете не в выходные дни, то проблем никаких. Приходите, берете на ближайший автобус, ждете 15, ну, 30 максимум минут, если на ближайшее не попали, и прекрасно себе едете 40 минут до границы, переходите всем коллективом автобуса во главе с водителем границу. Сначала казахстанский погранпереход, затем китайский погранпереход. И вот вы уже на территории Китая, в городе Харгос, который построен специально для масштабной оптово-розничной торговли с близлежащим Казахстаном и, я думаю, еще и с ориентацией на российских челноков. Там в Харгосе есть несколько, ну прям много, наверное, до десятка огромных многоэтажных торговых центров, можно заблудиться прямо в их многообразии, в которых по очень низким ценам продают, ну, такие товары народного потребления.
12: То есть я правильно понимаю, что ты сейчас про беспошлинные говоришь? Вот эти вот как раз такие большие, как у нас называются, шалманы?
11: Да. И вот эти самые торговые центры в Харгосе, они находятся в так называемом, как-то вот у них специальный даже термин для этого есть, типа центр свободной торговли, что ли, как-то так
12: специально
11: называется.
12: Ну, как у нас особая экономическая зона, вот так у них же.
11: Вот поэтому
12: же
11: они там освобождены, видимо, от каких-то видов налогов, и китайских, и казахстанских, там стоит это все подешевле. Ну, вот для меня это все там тряпье, ширпотреб, мне не очень интересно. Я в туристических целях туда ехал.
12: Ты дорогу разведывал.
11: Ну, да, и дорогу разведывал, ну, поэтому, ну, а те, кому хочется там купить одежду, там, постельное белье очень дешевое, автотовар, там покрышки, например, верхняя одежда, в том числе шубы, многие за шубами специально, я знаю, туда ездят. Как говорят, ну, там, на четверть, на треть дешевле все это. Что-то там даже наполовину, то есть в два раза дешевле.
12: Прошли 25 лет, и мы теперь с тобой говорим о том, что за шубами не в Турцию, как раньше ездили, теперь за шубу этого, опять же, в другую сторону. Теперь за шубой нужно ехать в Китай. Расскажи про сами погранпереходы, потому что все-таки без виз с Китаем у нас появился, ну, будем говорить, что год назад. Все все-таки Китай – это страна со строгими правилами, которые строго соблюдаются. Никакого творчества и ручного режима, наверное, в пересечении границ быть не может. Вот в условиях действия без визы. Это все-таки какая-то сложная процедура, время затратное, скажем так, или нет?
11: Она выглядит первоначально непонятно. Непонятно еще и потому, что вакуум информации, очень мало отзывов, мало информации о порядке пересечения казахстанско-китайской границы, вот так вот самостоятельно, не в составе организованных групп. И многих, наверное, это отпугнет, потому что непонятно, потому что неизвестно. Вот мы нашей просветительской передаче, я думаю, развеем немножко эти сомнения и прям по пунктам с вами разложим, как это все выглядит. Это реально очень просто. Вы, купив билет на автобус в казахстанском Жаркенте, едете на этом автобусе, заезжаете сначала на казахстанский погранпереход, предъявляете на паспортном контроле ваш российский загранпаспорт, вам туда ставят штампик о выезде из Казахстана. Вы проходите досмотр ваших вещей, так же, как в аэропорту, через ленту рентгена их пропускаете. Выходите из казахстанского погранпоста, садитесь снова в автобус, едете по нейтральной территории до китайского погранпоста, и там все повторяется. Вы выходите из автобуса, заходите на китайский погранпост и проходите паспортный контроль. Но тут появляются некоторые нюансы. Если вы едете в Китай впервые, то вам нужно пройти короткую, нетрудную, но обязательную процедуру дактилоскопии. Нужно сдать отпечатки пальцев и привязать их к вашему документу. То есть вы сканируете сначала.
12: Но это именно их процедура.
11: Это обязательная процедура для въезда в Китай.
12: Биометрию у нас в России, там биометрический паспорт, все остальное, это не работает.
11: Это не работает. Это китайская внутренняя процедура для того, чтобы идентифицировать человека с его документом. Поэтому там очень простой алгоритм. Если нужно вам китайский пограничник на русском языке, в том числе на русском языке, помогает, подсказывает, потому что казахстанцы, они там в большинстве своем русскоязычные, поэтому для китайцев все просто, там что русский, что казахи, это все на русском языке. Помогает вам эту процедуру пройти, она очень простая, сканируете сначала загранпаспорт, страницу с фотографией, а затем поочередно по подсказке робота, который голосом вам говорит, приложите 4 пальца правой руки без большого, таким вот компьютерным роботизированным голосом. Проходите эту процедуру.
12: Но зато внятно, по крайней мере, да, ясно, все, что от нас хотят.
11: Все понятно. Вот никаких вот проблем, вот стоять как баран на новые ворота пялиться, нигде не приходится. Все совершенно понятно и прозрачно. И после этой процедуры, которую нужно сделать один раз в жизни, если вы едете в Китай впервые, только вот тогда, в дальнейших поездках больше этого не требуется.
12: А вы уже будете им знакомы.
11: Да, вас уже сосчитают. И после этого нужно пройти процедуру так называемой регистрации. Еще раз в другом приборчике электронном отсканировать снова страницу загранпаспорта с фотографией, и вам автоматически на экран с русским интерфейсом на русском языке выводится ваша анкета, в которой нужно дополнительно еще ввести номер мобильного телефона для связи и по экрану расписаться пальцем. И все. После этого подходите к китайскому пограничнику, так же, как в аэропорту, он сидит в отдельной будочке, к нему дорожка такая вот этими линеаторами разделенная. В общем, все понятно. При этом китайский погранпереход выглядит реально как аэропорт Кольцово. Он огромный, здоровый, несмотря на то, что это заштатный автомобильный погранпереход. Так вот, китайский пограничник проверяет ваши документы. В моем случае это был человек с партийным значком на кителе, со значком
12: Компартии
11: Китая, да, с серпом и молотом. Я так впечатлился. Вижу, что он очень серьезный. И он на русском же языке, китаец на русском языке, мне задавал вопросы. Я проходил паспортный контроль вместе с младшим ребенком, вместе вдвоем. Ну, маленький, 6 лет он один не может. И он меня спросил, син? Я вначале не понял, что за слово син.
12: Да, какой син?
11: По-английски, да, переспросил там вот. И он говорит, син, дочь, А, я говорю, да, Син.
12: Син.
11: Поставил нам
12: штампики. Понятно, теперь у младшего новое прозвище дома появилось, да?
11: Син, да.
12: С тех пор он Син, по-китайски.
11: Да, и все, штамп в паспорте, добро пожаловать в Китайскую Народную Республику, и вы в китайском Харгосе. И когда вы выходите с погранперехода после паспортного контроля в Китае, вы оказываетесь, во-первых, на грандиозной, я повторю, это заштатный маленький городок, можно сказать, поселок, где-то в провинции, в самом дальнем-дальнем западе Китая. Для нас вот этот вот Синьцзянь-Уйгурский автономный округ Китая, где мы оказались, это все равно, что какая-нибудь Магаданская область для Российской Федерации. А то и Чукотский автономный округ. Это очень далеко.
12: Ну, то есть край Китая. Географии. Для тех, кто не представил карту, край географии.
11: Это для Китая вообще такая периферия невероятная. И вот и при этом там все настолько монументальное.

здание аэропорта Кольцово. И внутри там все еще, еще авторитетнее и серьезней. И ворота, такие вот, ну, такая декоративная арка для выхода в город Харгос, она, даже не знаю, с чем ее сравнить, она высотой там... Аня, она не очень высокая, курс покупки-продажи.

0: Поэтому там что-то есть еще.
1: Это крохотный китайский поселок с населением около 100 тысяч человек. И из Харгоса мы поехали в ближайший, более-менее крупный и интересный там, с точки зрения истории, город Кульджа. Кульджа – это не китайское, а уйгурское название, потому что вот эта вот провинция Китая, она такая национальная, и поэтому у китайцев это немножко болит. Ну, по крайней мере, раньше это болело прям заметно. Про народные волнения в городе Урумчи, столице Синьцзянь уйгурского автономного округа, наверное, многие помнят. Ну, так вот, коренное население этой территории не китайцы, ханьцы, собственно, не китайская национальность.
0: А уйгуры?
1: А уйгуры. Уйгуры – это тюркский народ, родственный больше казахам, поэтому там вот с точки зрения китайской государственности, там немножко затруднительно для них все, поэтому там очень много полиции везде, поэтому там вот как бы достижения китайской цивилизации, китайской государственности, они, мне кажется, особенно так вот выпукло представлены. Там много всяких патриотических лозунгов везде размещено. Я не поленился их фотографировать и потом переводить с помощью там, переводчика по картинкам в Яндексе. Очень интересно. Там всех их призывают единым строем к светлому будущему, строить там единую общину и так далее. Ну, так вот, эти самые уйгуры, они, конечно, говорят по-китайски, будучи гражданами Китая, но они немного понимают и русский, потому что у них очень много контактов с их близкими родственниками, родственным народом, с казахами, которые живут тут же рядом у границы.
0: А в Казахстане, я так понимаю, что языкового барьера нет вообще?
1: В 99% случаев ваш русский язык везде будет принят и понят прекрасно.
0: Крайне и отвечено также на русском.
1: Да, конечно. Крайне редкий случай в Казахстане, чтобы русский язык там не поняли. Это нужно в какие-то очень далекие деревни какого-нибудь крайнего юга ехать там в Чимкентскую область куда-нибудь, не знаю, в какой-нибудь город Туркестан. В общем, очень трудно найти там человека, который не говорил бы на русском языке. Говорят почти все. Ну, так вот, в Китае, конечно, на русском говорят намного меньше, прям сильно реже, поэтому...
0: Ну, им и сложен этот язык, да. Чисто вот на слух.
1: И на английском в сфере обслуживания в Китае тоже не говорят.
0: Тоже мало.
1: Практически никто. Даже в гостинице языковой запас гостиничного менеджмента на английском, ну, десяток слов максимум. Поэтому приходится использовать онлайн-переводчики. Мобильный интернет в роуминге обязательно нужно подключать и для Казахстана, и для Китая тоже. Это не очень трудно. Набираете или надиктовываете фразу на русском, нажимаете перевести на китайский, показываете экран смартфона, менеджер в гостинице читает, улыбается, кивает, надиктовывает на китайском фразу и показывает вам экран смартфона с русским текстом. В общем, договориться было нетрудно. Таксисты тоже на английском не говорят вообще. Там вот буквально 5-10 слов
0: максимум. То есть все только вот с переводчиком, с телефончиком.
1: Только так. Ну, некоторые уйгуры иногда говорят на казахском, а на казахском немножко говорит моя супруга, потому что она родилась и прожила там более 20 лет жизни в центральном Казахстане, в
0: Шахтерском городке. Ну, минимальная база, она есть, этого достаточно.
1: Да, там, по крайней мере, числительные, какие-то основные вопросы, там, ну, что-то вот такое. Казахский и уйгурский языки очень похожи.
0: Не всем так повезло с женой.
1: Да, я вообще очень несчастлив по этому поводу. И еще уйгурский язык отличается своей письменностью. Она у них похожа на арабскую вязь. Поэтому прочитать на уйгурском, ну, все равно, что прочитать на китайском для
0: нас невозможно. Шансов увидеть знакомые символы.
1: Невозможно. Поэтому мобильный интернет в роуминге – наше спасение. И все переводится прекрасно. Такси из приграничного Харгоса до ближайшего более-менее крупного города Кульджа, который так называется по-уйгурски, а по-китайски он называется Инин. Для Китая это город Инин. И слово Кульджа они не очень воспринимают. Поэтому я думаю, они даже могут и оскорбиться, если называть их Инин уйгурской Кульджей. Это не очень политкорректно, наверное. Но это мои только домыслы. Но я на всякий случай его Инином называл. И все были очень счастливы. Так вот, доехать на такси около 100 километров стоит примерно 200 юаней. Курс юаня к рублю 12 рублей за юань. То есть 2500 рублей за поездку на такси 100 километров. Вот представьте, куда вы доедете по Свердловской области на такси за 100 километров, и сколько это будет стоить? Вот до Нижнего Тагила на такси сколько будет стоить?
0: Не знаю.
1: Я думаю, не 2,5 тысячи рублей, да? Это уж совершенно точно. То есть цены на такси

0: да и на все остальное в Китае очень низкий и очень комфортно путешествовать. Еще и потому, что чувствуешь себя, ну, вполне таким состоятельным человеком. Я не знаю, с чем это связано, то ли там уровень жизни какой-то другой, то ли у них там, уровень дохода иной, то ли, я не понимаю, то ли компартия Китая такая великая, и все там очень дешево, и они стремятся к коммунизму. В ресторане вчетвером поужинать нам обошлось в, примерно в 150 юаней. Это... меньше 2000 рублей.
1: Умножаем на 12.
0: Вчетвером поужинать 2000 рублей. Ну, в нормальном, хорошем ресторане.
1: Все наелись и не ушли огорченными.
0: Прекрасно. Вот те самые шашлыки из баранины. Это национальное блюдо у уйгуров. Жареная баранина. Я очень люблю баранину. И в Казахстане всегда ее заказываю при первой возможности. Прям сглотнул слюну, извините. Ну и там всякие салаты, и горячее, и Минздрав предупреждает, и локальное пиво, причем у них тара 0,6 в бутылке. Не наши вот эти вот изыски маркетологов 0,45, а у них вот честные 0,6 в бутылках.
1: Наши маркетологи, берите на заметку. Ты сказал об ощущении себя состоятельным человеком. Я, в принципе, хочу спросить, насколько... ты себя ощущаешь там, ну, ты, получается, с семьей, ощущаешь себя там туристом, приезжая каждый раз в любой новый город, я понимаю, что меня видно. Видно, что я не местная, видно, что я, наверное, вообще здесь первый, ну, максимум второй раз, именно потому что идем, разглядываем, плюс языковой барьер, плюс, в принципе, для вас это было первое такое путешествие. Насколько комфортно вообще там себя ощущать, насколько не приходится, ну, вот оглядываться, чтобы какие-то непонятные люди к тебе не подходили, насколько это место принимает туристов и вообще готово, что вот люди, которым просто интересно приехать сюда, они будут гулять и рассматривать.
0: Общее ощущение.
1: Да, общее ощущение, насколько как бы вот, ну, безопасно в таком, в чисто человеческом смысле этого слова вы себя там ощущали?
0: Абсолютно комфортно. Конечно, мы были очень заметными. Ну, уж славяне все. И супруга моя, она блондинка с зелеными, серо-зелеными глазами.
1: Угадать у вас туристов было несложно.
0: Да, однозначно. Там, кроме нас, наверное, мы вообще не встретили ни одного человека европейской внешности.
1: Вот я поэтому и спрашиваю, каково это?
0: Или такой... монгольской внешности, как уйгуры, или совершенно китайские, там, китайцы, ханьцы натуральные. Люди все очень доброжелательные, и там, где это нужно, например, там, в сфере обслуживания, они там, тебя все приветствуют, все улыбаются, да и просто на улице прохожие, ну, никакого там нездорового, не знаю, там, пялиться на нас, показывать пальцем, даже в помине такого не было. Я думаю, китайцы воспитаны, в принципе, вот в такой, во-первых, в такой восточной морали, а во-вторых, еще и коммунистической партии, они воспитаны и приучены к порядку.
1: У меня было ощущение, понаехали тут.
0: Да, ну нет, конечно. И вот это вот ощущение того, что там все в порядке, вот как бы такое общество очень правильно, ну, с точки зрения слова «правило», организованное. Было заметно, например, утром, когда мы зашли в один из торговых центров, ну, так, из любопытства, вообще позавтракать зашли, ну, и так, пройтись по этажам, хотя ничего не купили. Мы увидели с удивлением, что персонал магазинов, крупных магазинов в торговом центре выходит и под музыку делает зарядку все вместе. А потом весь этот персонал магазинов выстраивается в шеренгу, выходит, видимо, старший менеджер там, или директор перед ними и какую-то мотивационную речь перед ними рассказывает. И я понял, что это вовсе не было какое-то показательное выступление или что-то необычное. Это повседневное начало дня для китайского коллектива. Они вместе делают зарядку, когда начинается рабочий день там, в 9 утра, и они потом, после этой зарядки, слушают менеджера, директора, который дает им какие-то наставления, мотивирует их на день. Я с удивлением поделился этим в соцсетях. Мне некоторые коллеги пишут, что ну, у нас вообще тоже на крупных предприятиях, на некоторых, особенно те, которые связаны с клиентским сервисом, тоже иногда такое практикуется. И вот по отзывам моих подписчиков, по их мнению, это во многих случаях оправдано, потому что ну, настраивает на рабочий
1: лад. Тимбилдинг такой условный.
0: Да, тимбилдинг, какой-то настрой на день психологический, там, ответы на острые вопросы напрямую от первого лица, там, от твоего начальника, прямо тут же на месте и так далее. То есть вот общество Китая, мы вот прям своими глазами убедились, насколько оно правильно, повторюсь еще раз от слова «правило», организовано. Там все очень там строго, ровно, и на улицах очень чисто, невероятно чисто. Ни соринки, ни какой-нибудь там сухой ветки, отвалившейся с дерева, ни скошенной травы, наваленной, гниющей тут это с 2 недели уже после покоса. Ничего подобного. Очень, несмотря на то, что это маленький периферийный город, крохотный для Китая город, 750 тысяч человек всего лишь город Инин или Кульджа, но там настолько чисто на улицах, там настолько зелено. Было очень жарко, это ну, фактически Центральная Азия, там летом плюс 40 совершенно спокойно бывает днем, и при этом город очень зеленый, мы вот все время перемещаясь там по тротуарам, например, все время находились в тени нормальных широколиственных деревьев, не каких-то там декоративных кустарничков, а нормальных деревьев, дающих хорошую тень. Везде газоны, система автоматического полива, очень много дворников, которые там буквально кидаются на любую соринку, ее скорее собирают и прибирают.
1: Да, у нас кадровый дефицит, у нас дворник. Это когда последний раз видел на улице?
0: Очень много полиции на каждом перекрестке, буквально вот на каждом крупном перекрестке стоит полицейский, и он ничего не делает, не регулирует движение, там никого не останавливает, не свистит свисток, не машет палкой.
1: Он просто присутствует.
0: Он стоит и есть. И все видят, что вот власть тут вот какая-то есть.
1: Она за вами
0: присматривает. Да. Очень много бесплатных общественных туалетов. Ну, в общем, очень правильно организованный город. При этом это крохотный город.
1: Я напомню, что в студии радиофорум Андрей Ермоленко, историк, преподаватель УРФУ и автопутешественник. Говорим мы о том, как из Екатеринбурга доехать до Китая, почему именно до Китая и не въехать в Китай на собственном автомобиле. Вот когда запись нашего интервью появится на наших ресурсах и в соцсетях, вот сначала послушайте, там подробно объяснено. Вот давай попробуем в оставшиеся нам 6-7 минут какие-то самые такие важные основные вопросы этого путешествия уложить. Во-первых, объясни, сколько вы все-таки пробыли в Китае? Потому что, ну, если Балхаш был изначально запланирован, там все-таки не сутки и не двое.
0: Да, конечно. Мы поехали отдыхать пляжным отдыхом неделю. А вторую неделю, у нас был двухнедельный отпуск, на вторую неделю мы попутешествовали по Южному Казахстану, заехали там в национальный парк Алтын-Эмель, окрестностях Алматы. Нам очень нравится. Там очень красиво. Песчаные дюны, этот самый поющий бархан, лавовые скалы, меловые скалы, белые скалы Актау и так далее. В Жаркенте денек погуляли. В Китае мы были 2 дня. Приехали, погуляли день и вечер, переночевали в гостинице и на следующий день позавтракали, погуляли по городу и после обеда уехали. Ну, то есть, чуть больше суток были. День, ночь и следующий день. Это была, на самом деле, такая разведка, попробовать, как в Китай можно заехать, что там посмотреть, как там вообще все устроено. И, как выяснилось, это все очень просто. Просто, комфортно и очень недорого. Недорого и такси, недорого стоит размещение в гостинице. Хорошая гостиница. Обошлась нам около 4000 рублей всего для нашей семьи из 4 человек.
1: Ну, опять же, это семья из 4 человек. То есть не меньше 2 комнат.
0: Очень хороший номер, большой, уютный, очень технологичный, там все, там сенсорные кнопки там везде, ну, прям очень интересно. И очень дешево там в ресторанах покушать, причем не какой-нибудь, не знаю, столовке, а в хорошем национальном ресторане, национальной этой самой уйгурской кухне. Любопытно прогуляться по улицам, посмотреть, как живут китайцы, как они проводят вечер. Ну, что еще про Китай можно сказать? Большой важный совет. Электронные устройства, которые у вас обязательно будут, например, там, смартфон, который вам надо будет зарядить в розетке, зарядить у вас просто так вам его не получится, потому что у них совершенно другие розетки в Китае. Будьте готовы купить там переходник. В магазине там везде они продаются без проблем, но наши розетки для них не подходят.
1: Теперь мы поняли, почему в некоторых товарах, которые приходят из Китая, на три ножки розетка вот от страны, да. Это их национальные розетки китайские.
0: Да, да, и у них причем много разных стандартов розеток, поэтому у них вообще как-то это, видимо, старый стандарт, там современный стандарт, изредка, очень редко европейский стандарт, но в очень малом количестве, видимо, в крупных только городах и не там, где мы были. Наверное, это там в Пекине, в пляжных каких-то городах Китая, куда ездят туристы. Но вот не там, где мы были.
1: Но именно в каких-то именно таких туристических центрах, именно вот с, ну, такой, с многолетней, с десятилетней историей. Хорошо, сколько, в принципе, ты изучал какую-то матчасть, какую-то литературу? Ну, я не верю, что просто вот ты взял карту, более-менее маршрут проложил, и вы поехали. Ты человек системный, ты человек, который всегда изучает то место, куда он едет.
0: Ну, для меня самым главным было даже не то, что вот там попялиться на другую страну и там, посмотреть, как это все выглядит. Мне, как историку, конечно, интересна точка, куда я еду. Но для меня город Кульджа, конечно, это город с историей, которая тесно связана с историей Российской империи. Кульджа и Синьцзянь-Уйгурский автономный округ вообще, они очень долго там материковому Китаю не давались для освоения. И вплоть до первой трети 20 века вот этот регион, дальний запад Китая, Синьцзянь-Уйгурский округ, он во многом даже тяготел и к Российской империи, и затем и к Советской России. И правительство этого округа какое-то время даже высказывало пожелания советскому правительству в середине 20-х, в начале 30-х годов о присоединении к Советскому Союзу. И в СССР могла бы появиться 16-я союзная республика, Уйгурская СССР. Но советское руководство мудро решило не портить отношения с Китаем. Поэтому в состав СССР Уйгурский округ не вошел.
1: Так и не вошел.
0: После гражданской войны в Кульджу бежали многие видные деятели белого движения, в том числе и воевавшие в гражданскую здесь у нас на Урале, знаменитый атаман Дутов, собственно, с выступления которого и началась гражданская война на Урале весной 1918 года. И с дутовскими бандами, а даже не весной, а зимой еще, с 17-18 годов, собственно, с борьбы с дутовскими бандами и началось здесь вот гражданская война в Екатеринбурге. Визовские рабочие, знаменитые, которые там образовывали Красную гвардию, шедшую бороться с дутовщиной на Южном Урале. Вот с этим именем много связано. И Дутов как раз туда и бежал, в этот самый Инин, Кульджу. И там это прям детективная шпионская история, как его ликвидировали агенты советской разведки. Это прям для отдельной передачи разговор. Мы сейчас не будем на этом останавливаться. В общем, Кульджа очень тесно связана, ее история, с историей России. Поэтому мне это было особенно интересно. Там какой-то русский след увидеть в архитектуре, в культуре, там еще в чем-нибудь. Сохранилась ли вот эта вот какая-то тоненькая ниточка связи с российской историей? Она действительно там сохранилась. Это видно и по архитектуре некоторых домов, и по национальной кухне, например, они до сих пор, вот, в отличие от материкового Китая, они любят хлебобулочные изделия. У них много пекарен в Китае. Так же, как и в России вообще принято есть хлеб за едой. Это прям часть
1: национальной кухни. У них это тоже принято.
0: Национальной культуры, да, вот там, на Дальнем Западе, там тоже принято есть хлеб. И там много пекарен, которые в названиях содержат часто какие-то русские слова, например. То есть, вот, я думаю, что это какое-то вот эхо российского влияния конца 19-го и первой трети 20 века оказало и на вот этот уйгурский, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ. Ну, а что еще изучать для того, чтобы поехать, выбрать точку и поехать? Отзывы в интернет всегда имеют большое значение. Но вот в случае самостоятельной поездки через Казахстан в Китай их было очень мало. Даже на профильных, прям узкопрофильных форумах в соцсетях их очень мало информации. Поэтому я надеюсь, что информация, которой я делюсь, она будет очень полезна для тех, кто захочет это путешествие повторить. А совершить его, повторю еще раз, очень просто. По Казахстану надо проехать всего лишь двое суток по прекрасным дорогам до Алма-Атинской области. И там пересечь границу на автобусе, который идет 40 минут и стоит 800 рублей. То есть до Китая доехать из Казахстана 800 рублей. А до Казахстана вы доедете, ну, до Алма-Атинской области на своей машине, ну, либо кто не автопутешественник, очень много рейсов.
1: Ну, с авиасообщением, на слава богу, пока проблем
0: Алматы
1: нету, да.
0: Или до Астаны. Из Астаны тоже можно потом либо улететь в Урумчи, столицу Синьцзян-Уйгурского округа, либо из Алматы уехать на автобусе вот этот самый Харгос и далее в Кульджу, а потом китайскими железными дорогами. Это тоже совсем не трудно. Интерфейсы в переводе на русский тоже везде есть. Можно уехать и в столицу округа, в город Урумчи, который чуть побольше, там примерно 5 миллионов человек.
1: В финале я, во-первых, должна сказать, что есть у Андрея Ермоленко социальные сети, канал в Телеграме, канал в Максе, там просто называется, просто очень называется, но куча полезной информации. Дорожные истории, и, пожалуйста, там и карты, и виды, и все, что хотите. Ну и финальный вопрос, который я повторяю из беседы в беседу. Ну что, куда теперь? Планы какие-то есть уже?
0: Ой, даже не знаю. Ну, ближайшие планы — это в начале сентября на рыбалку. Недалеко, тут 1000 километров на Обь. Это традиция, которую мы начали с моим папой, когда он был жив. Мы всегда ездили сначала на поезде, пока не было дороги до Ханты-Мансийского округа, до города, до поселка Приобье. Потом, когда дорогу построили, ездили на машине. И там из Приобья на моторной лодке на правый высокий берег Оби. Сентябрь на Оби – это золотые лиственницы, это кедровые орехи, грибы, и прекрасно клюет хищная рыба на спиннинг.
1: Ну, это для тех, кто в теме.
0: Да,
1: про рыбалку.
0: Прекрасная рыбалка, да, в Западной Сибири. И тоже нетрудно доехать до Приобья на автомобиле. Ну, а из больших автопутешествий, даже не знаю, хочется больше поисследовать еще и центральную и Восточную Сибирь. Я, проехав из Владивостока несколько раз на машине, мимоходом задев Бурятию, Иркутскую область, Красноярский край, я вижу, какие они интересные. И вот, может быть, вот интересно было бы сделать так. Прилететь на самолете, скажем, в Красноярск, взять там машину на прокат и недельку поездить по окрестностям Красноярска. Там замечательные национальные парки, горы, горные озера, очень красиво. Либо в Бурятию. Бурятия вообще, мне кажется, один из самых красивых регионов в России. Он очень и самых недооцененных.
1: Вот я хотела сказать,
0: регионов.
1: Что, наверное, он недооценен, да, с этой точки зрения.
0: Бурятия и Тыва. Тыва вообще очень недооценена и совершенно на периферии.
1: Она колоритная, очень.
0: И туда фиг доберешься, потому что нет железной дороги до Тывы никакой.
1: Вот потому она и недооценена.
0: Самолет до Кызыла летает из Москвы только, да еще раз в неделю, наверное. Ну, а на машине можно доехать через Монголию, например, через Алтай. В общем, центральная Восточная Сибирь меня очень привлекает, и я надеюсь, удастся там много где побывать, и, конечно, щедро поделюсь информацией о том, что посмотреть, как добраться и так далее.
1: Я надеюсь, что где-нибудь глубокой осенью, в начале зимы встретимся мы с тобой в этой студии, и как раз вот на стадии планирования какого-нибудь очередного путешествия, ты уже не постфактум расскажешь, как это все делается, а такой гайд, как я это делаю для того, чтобы добраться, ну, в нашем случае сегодня из Екатеринбурга до Китая. Ну, а куда ты поедешь ближе уже к Новому году, я думаю, что в следующей серии мы узнаем. Спасибо огромное за уделенное время. Я еще раз повторю, что в студии Радио Форум был Андрей Ермоленко, историк, преподаватель Уральского федерального университета и автопутешественник.
0: Путешествуйте, дорогие друзья. До свидания.
2: Интервью на 104.5 FM. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Тема у нас сегодня – это сосудистые проблемы в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте поговорим про варианты контроля, наблюдения, про какие обследования стоит помнить пациентам, как вы говорите, онкологического профиля, чтобы профилактировать вот какие-то сосудистые или сердечно-сосудистые осложнения.
4: Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить, что необходимо пациенту, мы всегда должны оценить риск того или иного осложнения. Когда мы произвели оценку рисков, у нас есть определенные шкалы, мы ими пользуемся. Пациент должен быть, так скажем, отгруппирован по риску. Низкий, умеренный, высокий. И дальше, вот говоря уже о логической схеме, да, мы должны понимать, а что пациенту предложить в той или иной ситуации. Базовые вопросы, которые мы обсуждаем еще до начала химиотерапии, лучевой терапии, это профилактика, конечно же, тромботических осложнений, а именно тромбозов. Это ультразвуковая диагностика, достаточно простой метод, скрининговый метод. Это общий анализ крови, оценка коагулограммы. Ну, это вот, пожалуй, самый базовый минимум, который должен быть выполнен у пациента онкологического профиля для того, чтобы понимать в целом, каковы риски. Если пациент высокого риска, запредельно высокого риска, для таких пациентов предусмотрены меры медикаментозной поддержки. И я крайне рекомендую, если, безусловно, этот пациент решает не самостоятельно, это решает консилиум в составе онколога, химиотерапевта, сосудистого хирурга. Если данные препараты пациенту рекомендованы на период лечения, то обязательно их нужно использовать. У пациентов онкологического профиля несколько иная ситуация связана с продолжительностью антикоагулянтной терапии. Если мы говорим о том, что уже свершилась, да, сосудистая катастрофа, возник тромбоз, либо катетер-ассоциированный тромбоз, здесь важно отметить, что пациенты должны получать данные лекарственные препараты на весь период лечения активного заболевания. То есть, когда проверили пациента, оценили отсутствие вторичного поражения, и онкологи говорят, что мы с вами достигли определенной ремиссии, лишь только тогда, после консультации сосудистого хирурга, данная группа препаратов может быть отменена. Но самостоятельно я крайне не рекомендую эти препараты отменять. Почему? Потому как во время всего лечения онкологического заболевания риск тромбообразования, он запредельно высокий.
1: Ну, если я правильно понимаю, то есть если назначается вот такая вот комплексная терапия, никакие рекомендованные приемы не пропускаем ни в коем случае.
4: Да.
1: Для того, чтобы отслеживать эту ситуацию в динамике и не пропустить вот эту вот точку, чтобы она не стала точкой невозврата.
4: Абсолютно верно. То есть терапия сопровождения, она должна быть всегда у пациента. Почему? Потому что очень важно поддержать пациента не только с позиции лечения основного заболевания, а также очень важно предотвратить развитие осложнений на фоне проводимой терапии.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клинике «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Дискуссии.
5: Скованные одной цепью. Публичный разговор с участниками событий августовского путча в Свердловске. Такая встреча состоится завтра в зале свободы Ельцин-центра. Она посвящена событиям августа 1991 года, когда российская власть во главе с президентом России Борисом Ельциным одержала победу над ГКЧП. У путчистов были вооруженные силы, у Ельцина поддержка людей. Как и в Москве, во многих городах страны десятки тысяч россиян вышли на улицы, поддерживая демократию и выступая против возвращения в прошлое. В Свердловске на площадь 1905 года вышли десятки тысяч человек. В завтрашнем разговоре примут участие основатель кабельного телевидения МЖК Александр Мих, организовавший трансляции московских событий на Урале, Тамара Алайба, председатель статичного комитета во время августовских событий в Свердловске,

0: Начало дискуссии завтра в 14 часов. Вход свободный по регистрации.
1: Кинопоказ.
0: Архивные ролики из Музея современного искусства «Гараж» тоже завтра покажут в кинозале Ельцин-центра. Подборка называется «Телевизионные эксперименты 90-х» из цикла «Арт-муви. Видео прилагается». Сотрудницы медиа-архива Московского музея «Гараж» Яна Нохрина и Ирина Гахова расскажут об экспериментах авторского телевидения и покажут архивные выпуски передач 90-х. Это «Шок-шоу», «Бессонница», «Тишина номер 9», «До 16 и старше», уральская программа «Галерея арт-клипов» группы «Атомная провинция», телевизионные выступления Сергея Курехина и многое другое. Яна Нохрина – кино- и видеоархивист, исследовательница экспериментального кино- и видеоарта, кинокуратор. А Ирина Гахова – искусствовед, исследовательница позднесоветской и российской андеграундной культуры. Начало в субботу в 17 часов. Вход свободный по регистрации.
1: Выставки.
0: В арт-галерее Ельцин-центра до 6 сентября проходит выставка «Будь рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Она обобщает путь независимого сообщества авангардных художников и поэтов Свердловска 60-х-80-х годов прошлого века. И каждую субботу в 17 часов по этой выставке проводят экскурсию, а каждое воскресенье в 14 часов – тематическую медиацию. Вход и на экскурсию, и на медиацию по билету в галерею.
1: Лекции.
0: А еще в рамках работы этой выставки в Ельцин-центре состоится лекция главного научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Олеси Туркиной. Она будет говорить о ленинградском искусстве 80-х-90-х годов. В начале 80-х в Ленинграде произошло невероятное. Несмотря на идеологические запреты и цензуру, открылся рок-клуб и появился клуб 81. В домах и дворцах культуры стали показывать неофициальное искусство. А еще было создано товарищество экспериментального изобразительного искусства и возникали новые группы художников. Они так и назывались – новые художники, митьки и прочее. Как писателям, художникам и музыкантам в условиях позднего застоя удалось почувствовать себя свободными? Какой эффект произвела на целое поколение асса Сергея Соловьева? И как из всех этих экспериментов рождалась новая современность? Об этом расскажет искусствовед и куратор более 100 международных выставок Олеся Туркина. Начало в медиазале в субботу в 15 часов. Вход свободный по регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: Реклама.
3: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Добрый день. В результате атаки дронов на соседний Пермский край сегодня пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин. По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также в результате удара поврежден один из промышленных объектов, но какой именно, губернатор не уточнил. Там обошлось без пострадавших. Всего над Пермским краем сегодня были сбиты 16 дронов. Ранее в Минобороны России сообщали о том, что ночью и утром над регионами страны были сбиты более 320 беспилотников. На Крымском мосту очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла, сообщает информагентство «Живая Кубань». Число машин достигло 200. Со стороны Тамани затора перед досмотровой зоной нет. Таким образом, водители, которые двигаются с Кубани в Крым, могут проехать без задержек. Тем, кто движется в обратном направлении, придется провести в очереди около часа. На мосту сохраняются повышенные меры безопасности. По автодорожной части перехода запрещен, напомню, проезд любых грузовиков с полной массой выше 1,5 тонн, а также гибридного транспорта и электромобилей, пишет газета.ру. Все 515 образовательных учреждений Екатеринбурга, школы и детсады готовы принять детей, отчитались в горадминистрации. Все они оснащены системами контроля и управления доступом, в том числе с использованием электронных

0: карта. Кроме того, в школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования установлены системы видеонаблюдения и охранного телевидения. В новом учебном году заключены договоры с 12 операторами школьного питания. Они будут поставлять обеды в 168 школ. Охват горячим питанием составляет 94%. Также в школах есть система выбора блюд и диетическое меню. Подготовлены также 12 школьных автобусов, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге стартует книжный фестиваль «Красная строка». Из-за него в центре города на 3 дня запретили продажу алкоголя. Спиртное запрещено продавать с 8 утра до 11 ночи сегодня, а также в субботу и воскресенье в границах улиц Ельцина, Челюскинцев, набережной рабочей молодежи. Там размещена площадка фестиваля. В этом году гостей «Красной строки» ждет ярмарка, встречи с писателями, лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные концерты. Раньше фестиваль несколько раз проходил в историческом сквере, но сейчас на Платинке меняют плитку, отмечает Ядин. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, но они не станут полноценной заменой широким моделям, будут альтернативным вариантом, рассказала газете «Известия» международный фэшн-стилист Александра Левитина. По ее словам, после долгого доминирования одного визуального кода возникает усталость от него, растет спрос на контраст. При этом специалист посоветовала выбирать модели, исходя из образа жизни и задачи гардероба. Ранее редакторы модного журнала Vogue сообщили, что осенью в моду возвращаются тренды 1980-х. Это цветные колготки и большие подплечники на жакеты, платья, водолазки и блузки. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. К вечеру возможен дождь. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Повтор программы.
8: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
2: В эфире «Радиофорум» на частоте 104.5 FM. Программа «Главный экспонат». Мы его делаем, эту, точнее, программу, делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. И у нас в гостях сегодня заведующая историческим музеем города Полевского и планетарием, филиалом Свердловского областного краеведческого музея, Ирина Сутягина. Ирина Григорьевна, рад приветствовать.
9: Добрый день всем слушателям.
2: Ну, музей Полевского. В чем особенности? Краеведческий музей Полевского. Полевской постарше, чем Екатеринбург будет.
9: Да.
2: Да, да. Это уже как бы особенность.
9: Младший брат. Mm-hmm. Младше нас на 5 лет.
2: Ну, брат, ладно уж. Младший, старший. Но, тем не менее, вот в чем особенность музея, краеведческого музея Полевского?
9: Ну, начнем с того, что наш исторический музей расположен в историческом же здании. В этом году нашему зданию 110 лет. Оно было построено в 1916 году, разгар Первой мировой войны. Возводится кирпичное здание 3-го земского училища в Полевском заводе.
2: Купец построил.
9: Купец взял подряд. Алексей Степанович.
2: А Вяткин по распоряжению?
9: Подряд, потому что строилось на деньги земства.
2: А, это земское прям училище, да, вот в прямом смысле этого слова. Ладно, это одна особенность. Еще какие особенности есть? Почему нужно ехать в Полевской посмотреть на... Или зайти в музей посмотреть на экспонаты
9: музея?
2: Да, не только
9: в Северскую Домну, знаменитый это бренд Полевского. Дело в том, что наш исторический музей расположен в исторической части города Полевского. Долгое время, и сейчас это прослеживается в нашем менталитете, город был разделен на северную часть и южную часть. И вот, собственно, непосредственно в южной части города, на историческом месте, на месте бывшей главной или большой улицы, и стоит наш музей. То есть мы возглавляем, можно сказать, старую часть нашего города. Да, именно поэтому.
2: Коллекция музея формировалась долго. Да, это же в 80-м году стали филиалом краеведческого музея, да? А до этого все-таки музей существовал.
9: Музей существовал как Народный Полевской музей краеведческий с 1967 года официально. Когда наконец-то в бывшем доме приезжих деревянное двухэтажное здание занял Полевской музей. Коллекция, конечно, формировалась задолго до этого. И один один из экспонатов нашего музея передал сам Павел Петрович Бажов. Книгу «Малахитовая шкатулка» с дарственной надписью.
2: Ну, чтобы было. Бажов много сделал для того, чтобы пополнялись фонды. В том числе в 1939 году, когда вышла «Малахитовая шкатулка», дети, как я понимаю, начали искать сокровища, да, клады, и нашли. Ну, не в том...
9: Нашли, правда, не в том понимании, в каком хотели, но нашли.
2: Это вот как раз эти идолы горы Азов.
9: Это как раз клад с горы Азов, который включал и, по одной версии, бляху дракон, свернутый в кольцо, по другой версии, это волк, кусающий свой хвост, медное зеркало и, конечно же, знаменитые птицы-идолы, которые найдены были на горе Азов.
2: Это марийские?
9: Нет.
2: Вот иткульская культура – это что вообще такое?
9: Иткульская культура – это... Открыта была иткульская культура уже в середине 50-х, 60-х годов.
2: Это археологи
9: годов,
2: ее так наименовали,
9: потому что Елизавета Михайловна Берсон с 49-го года у нас проводила раскопки. Она отнесла нашу археологическую культуру к исетской, а потом уже выделена была спустя десятилетия иткульская культура. Мы считаем, что у нас на нашей Полевской земле жили и работали предки Ханты и Манси, то есть Киева Голы. Не совсем марийцы. Марийцы это все-таки, ну вот...
2: Ну, понятно, все это ханты-мансийская культура, да, получается, да, которая как раз вот изображениями животных и славится. Все это можно посмотреть в музее?
9: Да. Честно скажу, у нас всего 3 птицы-идола осталось, все остальное хранится, собственно, в музее истории и археологии Урала.
2: Здесь в Екатеринбурге.
9: Но этими 3 птицы-идолами мы все-таки дорожим, потому что это, наверное, экспонаты номер 1.
2: Вот я хотел как раз, ценный. У нас программа называется «Главный экспонат». Какой для вас главный экспонат в вашем музее?
9: Ну, 3 птицы-идола – это да, но, как у любого руководителя, у меня, наверное, нет номера 1. Я выделила бы для себя топ-3. Это птицы-идолы. Это, конечно же, гумешевский малахит. Мы, наверное, об этом чуть поговорим поподробнее. Да. Гумешевский малахит и самородная медь – это все связано тоже с гумешками. И, конечно же, наши знаменитые витражи, музейные витражи.
2: Откуда?
9: Они были созданы в 86-м году 3 художниками, которые работали в художественном фонде. И это в концентрированном и очень ярком виде история Полевского. История легенд. Это наши достопримечательности. Это, конечно же, история.
2: Это такая
9: плюс
2: иллюстрация, получается.
9: Тема. Да,
2: всей истории, потому что 86-й не так давно был.
9: Да. То есть это... 40 лет мы нынче, 40 лет отметили нашим витражам. Причем не просто так отметили. В этом году мы организовали и провели первый фестиваль витражного искусства «Витражная сказка». Ну, дай бог, не последний.
2: Надеюсь, да. Все-таки, ну, про гумешевский малахит начали говорить. Что тянуть-то? Давайте поговорим поподробнее. Что
9: это такое? Без ложной скромности я скажу, что все-таки именно Полевской – родина русского малахита. Со мной могут поспорить тагильчане, конечно же, но если мы вспомним историю, давайте все-таки придерживаться исторических фактов. 1702 год открытия гумешек, да? Братьями Бабинными. А в Нижнем Тагиле в 1722 году, на 20 лет позже, было открыто месторождение. Это во-первых. Во-вторых, в 1783 году, если мне память не изменяет, была найдена и добыта, поднята из недр гумешек знаменитая глыба полуторатонная. Она сейчас хранится в геологическом музее в Санкт-Петербурге. А ведь... Нижнетагильский малахит, он стал знаменит спустя почти полвека, 48 лет. То есть в 1835 году. То есть пусть не так долго, почти полвека, но мы держали пальму первенства. И надо сказать, что именно благодаря Алексею Федоровичу Турчининову, первому владельцу сначала Полевских заводов, а потом СССРских, и СССРский горный округ, потому что Ильинские и Верхсессердские заводы построены были чуть позже. Так вот, благодаря Алексею Федоровичу Турчининову стал известен наш малахит.
2: Ну, Турчининов вообще основатель. Фактически, вот всего производства, которое, в том числе в Полевском.
9: Он подхватил то производство, которое было поставлено Казной.
2: Угу. То есть он, ну, там сложная у него была история лично. Да. Вот как это отражается в экспозиции музея? И, собственно, гумешка, то есть малахит, да, который там найден.
9: Вот я упомянула самородную медь и малахит. У нас очень хорошая минералогическая коллекция в музее. И ею мы гордимся. Очень много там как раз-таки из гумешек. Если говорить еще непосредственно про гумешки, вообще этот год он настолько богат на юбилеи. В этом году мы отметили 300 лет со дня рождения Козьмы Дмитриевича Фролова. Казалось бы, человек, который опередил свое время, он прославил Урал и Алтай. А на Урале, к сожалению, мало о нем кто знает. Но Козьма Дмитриевич родился именно в Полевском заводе в 1726 году.
2: Чем важен,
9: об этом
2: расскажите.
9: Человеке я могу говорить много. Чем он важен был? На Змеиногорском руднике он построил завод-автомат, который работал круглогодично. Очень много инженерных решений он там воплотил. Ну, он отметился и на гумешках. Два года, с 1746 по 1748 год, Козьма Дмитриевич со своим старшим братом Ананией работал непосредственно в гумешках, рудокопом. И всю подноготную, скажем так, человека, который робил в горе, Козьма Фролов знал. И всю свою жизнь он стремился к тому, чтобы облегчить труд тех самых...
2: Вот эти все нововведения, они были связаны с тем, чтобы механизировать добычу камня.
9: Верно.
2: Ну, любого. А причем, ну да, кстати, вот опять же, параллели со Змеиногорском, они важны, потому что это такая одна империя, тоже многие забывают, что вот вся эта горно-заводская цивилизация, не только уральская, она и алтайская в том числе.
9: Да.
2: Я сам с Алтая, поэтому...
9: Я хочу отметить, браво Алтаю. Ведь после того, как Андрей Иванович Порошин приехал сюда на Урал, он знал о том, чем занимался Козьма Фролов в Березовском, на Березовском руднике. Он попросту забрал нашего Козьму Дмитриевича к себе на Алтай. И больше года длилась борьба за нашего Козьму Дмитриевича. И только по указу Екатерины II она поставила точку в этом споре. Козьма Дмитриевич остался на Алтае.
2: А, кстати, почему так мало знают на Урале о нем? Почему не популяризируют? Потому что у нас много что... Ползунов, Урал, Алтай.
9: Кстати, про Ивана Ивановича Ползунова. Они же учились вместе с Козьмой Дмитриевичем в горной школе, в горном училище. Правда, Иван Иванович на два года раньше закончил школу, но был на два года младше. И они пересекались в Барнауле. И о том, что Иван Иванович работает над моделью паровой машины, Козьма Дмитриевич, наш Козьма Дмитриевич, прекрасно знал.
2: Ну, в общем, да, вот эти вот пересечения,
9: почему?
2: Они подчеркнуты. Ну, про Ползунова говорят все, тоже борются, да, Алтай и Урал за звание, кто же родина Ползунова, да, настоящая. А почему про Козьму?
9: Ну, наверное, к нашему стыду, но мы исправляемся. В этом году мы провели большой круглый стол, причем он у нас был межрегиональным, потому что коллеги из Змеиногорского музея подключились к нам. Странно, но они засомневались в дате рождения Козьмы Дмитриевича, и в этом году они не стали так широко отмечать 300 лет. А на нашем круглом столе я продемонстрировала и показала документ, который подтверждает, что именно в 1726 году Козьма Фролов родился, и именно на Полевском заводе. Ну, Я думаю, что мы справимся. Мы исправим эту историческую несправедливость.
2: Ждем. Хорошо. Про гумешки. Все-таки что, что в музее?
9: Возвращаясь к гумешкам, я же не просто так сказала про юбилей Козьмы Дмитриевича. В этом году, благодаря реализованному проекту, у нас появился макет гумешевского рудника. Не 20 века. У нас тоже такой есть. А именно того времени, конца 18-го, середины 19 века, где показана технология добычи руды. Поэтому приглашаем.
2: Хорошо,
9: у нас появился новый экспонат.
2: Тогда вопрос, как устроен музей? Вот человек приходит в музей, да, покупает билет. И куда ему идти, что смотреть? На что он должен рассчитывать? Неважно, специально он приехал в Полевской. Может быть, после нашей передачи специально люди поедут для того, чтобы и музей посетить, и окрестности.
9: Ну, ну что конечно, ждать? Он начнет, пройдет через центральный зал. В первую очередь ему бросятся в глаза, конечно же, наши витражи. И мы всегда начинаем с Бажовского зала.
2: Угу.
9: С того места, где мы рассказываем не только о Павле Петровиче Бажове, как он вообще оказался в Полевском. Мы же знаем, что Павел Петрович родился ведь не в СССР, но Полевской – это родина сказов Павла Петровича Бажова, поэтому мы проводим его в Бажовский зал. Можно сразу взглянуть в глаза Павлу Петровичу, потому что у нас есть бюст. Мы проводили консультации с искусствоведами, и нам сказали о том, что это копия с бюста знаменитого нашего скульптора Михаила Сажина. Смотрели.
2: А где вы взяли бюст?
9: Городу.
2: А где вы этот бюст взяли?
9: Он был еще в Полевском народном музее.
2: То есть это вот из старой коллекции?
9: Думаю, что это, да, я думаю, что это... Раньше же очень много делали бюстов и для школ в том числе, да? И это, скорее всего, отливка с тех же фондов художеств, которые в Свердловске, потом в Екатеринбурге.
2: То есть точная копия получится?
9: Ну, надеюсь, что точно.
2: Ну, если искусствоведы говорят, будем верить, в конце концов. Так, Бажовский зал.
9: И, конечно же, караулка дедушки Слышка, макет караулки дедушка Слышка. Мы не можем обойти эту тему, да, тему думной, тему тех трех лет, когда Паша Бажев провел в Полевском заводе. Благодаря тому, что его отец Петр Васильевич Сверло Бажев был сослан. Он не любил, отец Павла Петровича, не любил Полевской завод. Мы сами знаем, почему.
2: Будь сослан.
9: За свой, скажем так, за свой прямой характер, за свое крепкое слово. А вот Паша любил. Но он не сразу, конечно же, он же уже тогда учился здесь, в Екатеринбурге.
2: Но это 90-е годы 19 века.
9: Да, да, да. И он приезжал на каникулы в Полевской. Не сразу нашел знакомцев, потому что полевчане и даже сейчас по менталитету такие, прежде чем человека принять себя в свой круг,
2: изначально
9: нужно же его пощупать, каков он, да, каково его нутро. Ну и потом, найдя таких знакомцев, Паша стал бегать на Думную гору послушать сказы. Были «Былички» в исполнении Василия Хмеленина. Конечно же, не сказки, а в...
2: Как бы сейчас сказали, рудника, мифы и легенды горно-заводской цивилизации.
9: У старого рудника Павел Петрович вспоминает о том, что ему попенял сам Хмеленин о том, что сказки тебе попадья расскажет, либо бабка твоя. А я рассказываю то, что мне старые люди говорили.
2: Почти были. Ну, то есть, что в менталитете существовало, потому что любой миф или легенда – это отражение ментальности конкретного сообщества. И тут вот Бажов это уловил. Именно там он начал интересоваться этими всеми вещами, которые вылились потом в стройную, нестройную, но систему.
9: И, скажем так, клише, но тем не менее оно верно. Все мы родом из детства. И Паша, видимо, настолько эти истории запали, что спустя больше, чем 40 лет,
2: да, 40 лет.
9: Больше чем 40 лет на свет появилась вот эта вот книга, сборник «Малахитовая шкатулка». Ведь создавал свои сказы Павел Петрович в очень сложное для себя личное время. И получился шедевр.
2: Ну да, которые знают теперь уже не только
9: во всем мире.
2: В Полевском, но и во всем мире. Это точно. Ну вот Бажовская экспозиция, да, она да. вот центральная получается.
9: Да.
2: У вас.
9: Ну а потом мы через нашу минералогическую коллекцию приходим, собственно, в исторический зал и знакомимся с историей Полевского. Как и многие другие уральские заводы, наш завод был завод-крепость.
2: Угу.
9: Угу. Крепость у нас тоже была. И по, опять же, на отличку крепость наша была, потому что по исследованию архитектурному оказалось, что Полевская крепость была двойной. То есть сначала она была окружена одной
2: наружная стеной. Стена и внутренняя стена.
9: Нет. Наружная это была земляная крепость. Угу. Причем обвалованная, причем, как оказалось, в 18 веке не было ни одной такой крепости, чья линия проходила по берегу пруда, а у нас mm-hmm. проходила. И еще одна особенность, берега речки Полевой, они были обвалованы, то есть высокие валы mm-hmm. были. Архитекторы, историки архитектуры нигде такого не находили. А вот внутренняя деревянная крепость, она была очень живописной. В каком плане? У нас не было ни одного одинакового бастиона. Разные по высоте, разные по ширине.
2: Развлекались-то?
9: Ну, вот так, видимо, да. Учитывали, как сейчас говорят, ландшафт. Но, тем не менее, она действительно была живописной.
2: Что-нибудь осталось?
9: Мы знаем очертания нашей крепости по рисункам уроженца Полевского Николая Федоровича Зюзева. Он работал в архивах и по чертежам 18 века, потому что чертежи были крепостей не только нашей, но и Северской крепости, и там Полдневской, Кособродской, Горнощицкой. Мы знаем, как выглядела наша крепость, вот опять же, по рисункам Николая Федоровича, повторюсь, а он их срисовывал, сидя в архиве.
2: Угу.
9: С оригинальных
2: рисунки-то
9: чертежей.
2: Рисунки-то вы выставляете?
9: Да, да. Да,
2: то есть можно посмотреть,
9: да,
2: как эта да. крепость
9: более
2: выглядела.
9: Более того, есть макет одного из бастионов, чтобы могли потрогать дети. Самая большая беда
2: детей. Вот мы про музейную еще деятельность отдельно поговорим. Да,
9: да,
2: конечно.
9: Хорошо,
2: какие
9: хорошо.
2: Технологии применяете? Их
9: хорошо.
2: Сейчас очень много. Пока про содержание.
9: Да. Что еще
2: немножко.
9: Можно увидеть? Это первая продукция нашего Полевского завода. Повторюсь, раз мы разделены на две части, да, никогда не было одного завода, у нас было два завода. Первый – Полевской медиплавильный завод, угу. а потом уже Северский железоделательный завод. Итак, Северская домная – это северная угу. часть, Полевской медиплавильный – южная часть. Угу. Так вот, первая продукция именно Полевского медиплавильного завода, она у нас экспонируется. Но справедливости ради надо сказать, что все-таки мы город один с 1946 года. И снова юбилей в этом году.
2: Да, да, кстати.
9: Да. У нас есть железный рекламный узел среди экспонатов, который говорит о качестве нашего железа. В 1787 году здесь, в Екатеринбурге, на Плотинке, проходила первая сибирско-уральская промышленная
2: выставка. Да.
9: Да. И именно на этой выставке наше северское железо получило золотую медаль.
2: Угу. И это тоже можно посмотреть.
9: И это тоже можно посмотреть у нас.
2: Так, идем дальше. Получается, вот Бажовский зал. Зал исторической промышленности.
9: Да, да. Ну, не только промышленность. Там представлены все...
2: Минералогический зал, мы уже тоже сказали,
9: да,
2: кстати. Да,
9: все виды деятельности. Ведь у нас же еще... Полевской славится чем? Еще мрамором.
2: Угу.
9: И у нас представлены в минералогической коллекции белый мрамор, серый мрамор, голубой мрамор, да. Мраморская – это знаменитая камнерезная школа, да.
2: Угу.
9: Мраморский завод. Что еще? Знаменитый самородок.
2: А, вот тот, ну, не сам.
9: Да.
2: Все-таки не сам, макет.
9: Ну, не сам, макет,
2: макет,
9: самородка, конечно,
2: более 3 килограммов.
9: Но, тем не менее, макет этого самородка...
2: Ой, сколько килограммов? 13, чуть больше 13 килограмм.
9: Да. Да, его макет тоже там. Это прямое доказательство того, что и у нас тоже была золотая лихорадка. Угу. Пана была. Тоже, более того, во второй половине 19 века, когда ни шатка, ни валка шли дела на Полевском заводе, полевчане просто-напросто выходили в свои огороды и били дудки, что-то такое. Ну, или золотишко прямо у себя. Правда, где сбывать его? В конторе, при заводе, конечно же. История того самого дедушки Слышка, да, стаканчика, наглядно говорит о том, что никто не разбогател.
2: Ну да, государство быстро не пресекало это. Но мы как-то все-таки золотопромышленность, золотодобычу с Березовским ассоциируем. Есть тоже музей, об этом мы говорили в эфире.
9: Да, с представителем. Я думаю, что моя коллега рассказала.
2: Да, коллега рассказала про это. А вот Полевской, да, действительно удивительно, что тоже золото... золотопромышленность, золотодобыча там тоже была.
9: Ну и, конечно же, в историческом зале представлена история повседневности, это быт, чем занимались полевчане. Судя по, скажем так, тем костюмам, которые есть у нас в фондах, в Полевском не бедно жили. Все работали, конечно.
2: Ну, понятно. Ну, в общем, там, где были заводы и можно было заработать, там люди всегда отличались бытом.
9: Да,
2: скажем так, современность как-то представлена, ну, 20 век.
9: В прошлом году мы сделали реэкспозицию к юбилею Победы и сделали целый зал, посвященный Полевскому району в годы Великой Отечественной войны. Это очень эмоционально насыщенный, я бы сказала, зал, потому что впервые мы сделали стену памяти. Изначально это часть фотофонда нашего музея. Изначально мы отсканировали, оцифровали все фотографии, подписали их, разложили на стене, прикинули и поняли, что вот эта информация, фамилия, имя, отчество, да, где служил, где погиб, она немножко отвлекает. Мы убрали всю текстовую информацию и обработали фотографии таким образом, чтобы эти фотографии притягивали взгляд. И это действительно так. Это потрясающее эмоциональное впечатление, когда в ходе экскурсии, в конце экскурсии мы говорим и детям, и тем, кто приходит на экскурсию, чтобы мы посмотрели в глаза. Вот это как раз-таки то ощущение памяти, да, связующего звена между современностью и прошлым. На мой взгляд, это дорогого стоит.
2: Согласен. И еще один вопрос про содержание. Планетарий. Я думал, тут только при музее радио есть планетарий. В составе Свердловского областного краеведческого музея. А нет, в Полевском.
9: Я хочу сказать, что мы в этом тоже, наверное, отличились. Дело в том, что в музее радио сейчас какой планетарий?
2: Цифровой.
9: А у нас настоящий механический 1962 года планетарий.
2: Как вообще получилось, что вдруг?
9: Так получилось, что перестал работать в том же музее радио этот планетарий. Но нашлась команда. Это команда Ольги Сергеевны Лобановой, генерального директора Уральского регионального института музейных проектов. Они восстановили этот планетарий. Долго думали, куда его пристроить. На Полевской?
2: Ну, почему бы и нет?
9: Добро пожаловать к нам. И вот теперь у нас есть планетарий 1962 года.
2: Ровесник. Хотите почувствовать себя в советском детстве?
9: Да. Да,
2: если вы помните, какие были тогда планетарии, то надо в Полевской ехать и смотреть.
9: Ехать именно к нам. Да.
2: И там вот этот механизм.
9: Ощущения другие, нежели в цифровом планетарии.
2: Конечно. Я помню, где-то советский планетарий еще тоже, да. Наверное, по волне памяти это еще один плюс для того, чтобы посетить Полевской и музей непосредственно. Как музей вписан вообще в Полевской? Потому что там же много вот всяких таких мест, вот вы только что говорили, же много легендарных мест. Это и горы, ну, та же самая, да, Думная гора,
9: да,
2: Азовгора, которая чуть
9: как
2: дальше,
9: но
2: тем не менее, доехать легко, дойти. Как музей вот вписан в это все? Вы только вот занимаетесь музейными проектами или вы шире смотрите для того, чтобы...
9: Конечно, мы шире
2: смотрим. Ну, давайте рассказывайте.
9: Например,
2: про
9: у нас
2: широту.
9: Разработано несколько экскурсионных маршрутов вне стен музея. Один из них «От улки до караулки» или «Как Паша Бажев на Думную бегал», рассчитанный как раз на детскую аудиторию. И буквально сейчас я заканчиваю обучение на гида-экскурсовода, потому что реалии таковы, ну, что музейные работники, да, в том числе должны пройти обучение и аттестацию.
2: Получить кортики.
9: Да, да, для того, чтобы мы официально на законных основаниях водили экскурсии, мы этим тоже сейчас занимаемся.
2: То есть можно, да, приехать в музей и там же получить экскурсию по Полевскому и окрестностям, как раз вот посмотреть разные маршруты с Бажовым, которые связаны с чем еще?
9: Ну, вот, не только, как раз вот идолы. Старый город. Угу. Старый город — это все-таки купечество, это торговое дело. Ну, как вот, если у нас продавали железо, продавали медь, скупали золото невозможно без торговых лавок.
2: Конечно.
9: Поэтому о наших купеческих фамилиях мы тоже рассказываем.
2: Да, купец и построил здание вашего музея, как мы выяснили.
9: Ну, надо сказать, что Алексей Степанович, ну, на то он и предприимчивый человек. Расскажу, наверное, эту легенду о том, что изначально школа строилась как деревянная. Но она благополучно
2: сгорела.
9: И странным образом сгорела очень быстро. Алексей Степанович застраховал аж в двух страховых обществах.
2: Молодец.
9: Это здание.
2: Чувствую руку.
9: Пришел
2: купца
9: в Полевскую волость и говорит: ну что, он хуже будет, давайте подряд. Ведь раньше нужно же было получить разрешение или подряд.
2: А вот откуда
9: кирпичи.
2: Земство-то возникло.
9: Вот, да. И он получил подряд на возведение уже кирпичного здания.
2: Но это же была гимназия, как я понимаю. Ну, то есть...
9: Нет.
2: Это
9: не
2: была,
9: совсем гимназия.
2: Институт обучения. Это разный.
9: Ну, образовательное
2: учреждение. Да.
9: Я повторюсь, что оно было третьим. То есть до этого уже существовала мужская школа в деревянном здании, женская школа. Кстати, именно во флигеле женской школы и жили родители Павла Петровича Бажова. Эта фотография тоже сохранилась. К сожалению, ни самой школы, она была деревянная, ни флигеля не сохранилась. Увы и ах, мы теряем свое историческое наследие. Но место мы показываем. Угу. Вот фотография, вот здесь вот стояла школа, и именно от этого места Паша забегал на Думную, где стояла сторожка, которой тоже, увы и ах, нет, но она была.
2: Образовательное учреждение, вот это как-то обыграно в музее ваш?
9: Да.
2: То есть можно было посмотреть, как учились?
9: У нас тоже есть экспонаты, да, где можно увидеть, как писали, на чем писали, доска, грифель, что служило стикером. Это тоже можно посмотреть у нас. Более того, я хочу сказать, что в этом году осенью мы будем проводить конференцию, как раз-таки посвященную 110-летию строительства нашего здания. И мы расскажем там очень много о династиях учительских, в том числе.
2: Сейчас тема, да, такая актуальная достаточно. Как пополняются фонды музея в современности? Мы понимаем, да, что раньше там были сообщества, ну вот, собственно, сам краеведческий музей.
9: Сказать, сейчас все-таки мы вынуждены сознания. Действовать, конечно же, в рамках закона. Если вы меня спросите о том, какие вот из последних находок были, не далее, как полтора года назад к нам в музей пришла полевчанка, и она принесла потрясающие, на мой взгляд, документы. Это купчи на дом. Две купчи.
2: Какого времени?
9: Одна 1876, а вторая 1893.
2: Как раз Бажов там...
9: Такой великолепный, да, вот второй документ. Это период, документ ровесь того времени, когда Паша Бажов гостил в Полевском. Ну, отдыхал на каникулах в Полевском. Все четко читается. Мы, естественно, там находим фамилии, коренные фамилии, например, ну, тот же Поткин, например, да? Фамилию Поткиных мы встречаем в документах 18 века. По переписи 1917 года рабочих Полевского завода, тогда уже железоделательного, снова встречаем Поткиных, да, подтверждение того, что да, Поткины жили. Хотя более того, у нас вот на углу, на соседней улице, на углу живут предки тех самых Поткиных.
2: То есть
9: Татьяна Николаевна, друг нашего музея.
2: Основание фактически Полевского.
9: Музей стоит на том месте, где действительно история жива. История жива.
2: Вот вы сказали, сейчас мы читаем и так далее. Научная же работа. Музей же это не просто показать, это же еще и поизучать, как у вас с этим, с научной составляющей истории Полевского и окрестностей.
9: Поскольку все фонды городского архива были сданы вот за 30-е годы, мы работаем в Государственном архиве Свердловской области, конечно же.
2: Ну, то есть, ну, все равно
9: Не случайно же я упомянула, когда мы готовились к юбилею Козьмы Дмитриевича, у меня стояла задача доказать действительно, что именно 26 июля по новому стилю 1726 года Козьма, сын Дмитрия Фролова, родился у нас в Полевском.
2: Ну, доказали. Молодцы. А теперь про, собственно, музейные практики. Какие практики у вас? Ну, вот мастер-классы, вы сказали, надо потрогать. Действительно, сейчас современное. Да не только сейчас. Всегда дети хотят трогать. Да. Они не хотят просто смотреть. Они хотят... Вообще, и не только дети.
9: Наверное, бич государственных музеев, когда вот ты смотришь только глазами. Смотреть можно, трогать нельзя. Я сама не люблю этого. Хотя по первому образованию я искусствовед. У меня была такая анекдотичная история. Можно отвлекаться?
2: Можно,
9: да?
2: Конечно.
9: В Казани приехала посмотреть выставку потрясающую. Но там же все загорожено. Вот. А мне важно было посмотреть, а как наложены вот эти мазки, а как живописный слой выстроен. И вот я, значит, наклоняюсь за вот это
2: заграждение.
9: И ко мне подходит смотритель: не наклоняйтесь, линию не переступайте. На протяжении всего того времени, что я ходила и смотрела, она буквально по пятам за мной ходила.
2: Правильно сказали, это бич наших государственных музеев.
9: Но я понимаю, они за сохранность, они беспокоятся. В конце концов, это их работа. Но дети познают мир иначе, мы же это знаем.
2: Да, да? Не только дети. Вот мы только что выяснили, что и взрослые иногда тоже хотят
9: потрогать. Поэтому сейчас очень много таких альфакторных практик. Я думаю, что Дмитрий Виноградов, мой коллега, который был, он сказал о том, что у нашего шигирского идола появился запах. А я хочу добавить, что сейчас у нашего шигирского идола появится и свой голос, звук. Потому что полевчанин, наш земляк Дмитрий Политов разработал сувенирную продукцию в виде шигирского идола колокольчик, который имеет
2: голос.
9: Звук определенный. То есть теперь шигирский идол еще и зазвучит разными голосами.
2: А в вашем музее какие практики?
9: А в нашем музее, конечно же, если мы говорим о детях, ну вот они рассказали мы им о камнях, да? Ну как рассказать о камнях, а ты камушки в руках
2: вот
9: не подержал?
2: Вот как раз про шелковый вот этот вот...
9: Да, игра с литотекой – это обязательно составляющая тематических экскурсий не только для детей, но и для тех, кто приходит. Вот. Я мечтаю о том, чтобы мы реализовали проект в музее, который называется «Трогательно-Полевской», потому что мы ведь обделяем значительную аудиторию слабовидящих, например, людей, которым хочется потрогать. Да и нам самим тоже оказаться в альтернативной реальности, когда попробовать закрыть или завязать глаза, попробовать... ощупать это. Ну, того же, например, птицевидного идола. Я надеюсь, благодаря Дмитрию Политову мы это тоже в скором времени реализуем.
2: А цифровизация какая-нибудь присутствует у вас? Вот еще одно направление, которое музеи, мы тут в этой студии обсуждаем каждый раз цифру, как она помогает музейщикам донести что-нибудь и сохранить, кстати, экспонат.
9: Но... Нет достаточно денег у нас для этого. Смотрите, когда мы работали над экспозицией, опять же, посвященной Великой Отечественной войне, я же не случайно сказала, что мы оцифровали, где можно было посмотреть всю информацию о наших полевчанах, участниках Великой Отечественной войны. Это сейчас приходит к нам в музей, да, родственники, и говорят, вот это вот мой прадед, он жил вот через дом, у нас есть такая фотография, да, Леонида Глинских, который жил через дом. А ведь приходит поколение тех, кто не знает, и поэтому все-таки хочется это показать в концентрированном виде. Это те же самые киоски, например, музейные, да? Ну, надеюсь, рано или поздно все-таки мы будем говорить на настоящем музейном языке. Это я сейчас говорю о следующем проекте, который я тоже мечтаю реализовать.
2: Какой?
9: Поговорим на музейном.
2: В чем суть?
9: В чем суть этого проекта? Мы же должны говорить на одном языке с современным поколением, да? Это дети, опять же, цифрового поколения, это раз. Это дети, которые хотят попробовать, потрогать, повзаимодействовать и поизучать сами. То есть дать возможность изучить исторический архивный документ самостоятельно, сделать какие-то выводы. То есть когда экскурсовод не в роли ментора, да, выступает, а
2: проводник
9: в роли...
2: такой,
9: да,
2: получается.
9: Проводника. когда есть диалог на равных. Я очень люблю работать с подростковой аудиторией. Скажу почему. Их по-хорошему всегда провоцирую. Именно после провокации они начинают раскрываться сами. И у нас вот в этом году я начала пилотный проект, который называется «Полевской до пяти». То есть как бы мы ни говорили о том, что каждый должен знать историю своего края, возникает вопрос, а как он должен знать?
2: Какую историю,
9: да, и какую
2: что
9: историю
2: именно,
9: своего края? И подростков действительно в наши музеи очень сложно заманить.
2: Ну, вот первый только провокатор был Бажов как раз. Вот, и получили вы изрядное пополнение коллекции. Как раз от подростков.
9: Да, да, да, да. Его ведь действительно как подростка увлекли все эти истории, рассказаны особым образом. Ведь Василий Алексеевич, кто-то говорит Василий Васильевич, все-таки мы говорим Василий Алексеевич, Хмелинин рассказывал не просто так же, монотонно, не так, как в школе преподавали, не так, как в школе учили,
2: а,
9: да? А именно, да еще и подкрепившись горячительным, ведь его действительно дети слушали в запое. И этот прием не горячительного. Да, вовлечение вот через эмоциональные рассказы, сравнения, переходы, подколочки, это на подростков действует. И возвращаясь к проекту «Полевской до пяти», почему меня спрашивают, да, почему «Полевской до пяти»? До пяти чего? Часов, что ли? Нет. До – это аббревиатура, это начало, точнее, не аббревиатура, а начало слов. Дома Полевского. Первое. Достопримечательности Полевского – это второе. Дороги или улицы – это третье. Достояние – это четвертое. Люди – достояние Полевского. И доски памятные.
2: Много
9: вот
2: досок
9: вам 5
2: памятных,
9: до
2: кстати,
9: 5. В Полевском. Ну да, конечно, есть.
2: То есть
9: да.
2: Это практика...
9: Да, она гораздо, скажем так, более широко развита, но в силу, опять же, финансовой составляющей, нежели, ну, создание
2: какой-то... Ну, таблички там информационные и так далее, QR-коды там, чтобы
9: либо
2: выйти.
9: Либо установка памятника, например. Кстати, стыду нашему. У нас до сих пор нет памятника Казьме Дмитриевичу Фролову. И мы в этом году на круглом столе подняли этот вопрос. Игорь Лобанов... тоже полевчанин, он разработал два варианта. Памятник в полный рост и бюст. И я очень надеюсь, что этот год и этот круглый стол, он сдвинет с мертвой точки вопрос установки бюста и памятника. Возможно, мы будем услышаны.
2: Так, это один план. Второй план – это вот развитие этих программ. Еще какие-нибудь планы есть на развитие музея?
9: Да. Поскольку... музеи маленьких городов, они же компактные, да? И экспозицию можно пройти, это не федеральные музеи Москвы и Санкт-Петербурга, да? И пройти можно достаточно быстро, и не всегда ты возвращаешься. Поэтому чем мы живы? Событийными мероприятиями. Это не только традиционная ночь музеев и ночь искусств, а их еще нужно наполнить таким образом, ну,
2: чтобы,
9: что
2: люди пришли,
9: чтобы люди пришли.
2: Обычно все-таки это местное население. Мало кто, наверное, специально в ночь музеев поедет.
9: Да. И чем мы можем выживать? Мы можем выживать за счет выставочной деятельности. Я вам хочу сказать, что даже в своем небольшом городке можно найти людей увлеченных. Поскольку я сама работаю, возглавила музей недавно, 2 года, но вот вся выставочная деятельность до сегодняшнего практически дня, это, она связана с полевчанами. Насколько они увлечены.
2: То есть они приносят, сформируют
9: например,
2: коллекции...
9: чайная коллекция, кофейная коллекция у нас прошла. У нас очень много людей, увлеченных куклами, причем разных техник, начиная от кукол советского детства, конечно же, до авторских кукол. И мы на базе нашего музея создали даже музей любителей кукол. Да. И составили план. Периодически мы эти выставки создаем. И люди идут на эти выставки.
2: А про выставки нельзя ли фонды вообще областного краеведческого музея привлекать? Потому что вы же ходите в структуру, и мы знаем, что периодически обмен идет между филиалами.
9: Но, как правило, это плоскостной материал. Опять же, мы понимаем, в силу чего. потому что привести выставку, это стоит действительно денег, это страховка, но это определенные правила и так далее. Поэтому, да, мы принимаем с радостью, все филиалы принимают выставки, которые нам предлагают наши коллеги.
2: Угу. А что-нибудь сами-то можете предложить? Или все уже в архивы, в коллекции забрано необходимое для того, чтобы представлять историю Полевского?
9: Мы, опять же, можем плоскостные выставки. Ну, вот ту же выставку, например, к юбилею Казимира Дмитриевича я могу предложить. Но макет, он очень объемный, он очень, ну, для меня дорог. Я, например, ну, в тот же Туринск или в тот же Березовский, при всем уважении к коллегам и местным жителям, ну, я не отправлю.
2: Ну, особые условия, да, действительно, вот, это да. Есть определенные проблемы. Но, тем не менее, я думаю, что после нашей программы люди заинтересовались Полевским, не только с точки зрения того, что это тракт.
9: Да, и раз уж я сказала о том, что мы живы выставочной деятельностью, еще одна моя мечта создать современное выставочное пространство.
2: А в чем оно должно быть современное? Это вот как раз цифру привлечь?
9: Ну, в первую очередь, это возможности освещения.
2: Так.
9: Да? Это возможности современного размещения плоскостных материалов, тех же картин, например, тех же фотографий.
2: Это стройка должна быть отдельный павильон или
9: нет,
2: есть помещение?
9: Нет, это зонирование, куда? Ведь центральный зал можно зонировать. Сейчас мы действуем, наверное, не очень грамотно с дизайнерской точки зрения, да, то есть все по стеночкам, все по стеночкам. И не работает центральное пространство. А благодаря средствам дизайна, приемам, это пространство может заиграть совершенно иначе. Вау. Поэтому я очень надеюсь, что и государственные музеи получат в штат больше дизайнеров, которые работают над выставочными пространствами.
2: Ну, это правильно, потому что если ограниченное пространство в целом, то его надо использовать по максимуму.
9: Да.
2: В принципе, я тоже согласен полностью. Что толпится народ в середине зала и смотрит по стенкам? Это же не совсем тот подход, который мы называем современным.
9: У нас есть прекрасный музейный двор. Я думаю, что... Не люблю я это тоже слово коллаборация, союз все-таки, да? Практики музейные, театральные, кинопрактики, они у нас тоже могут быть реализованы.
2: Еще нет. Но в планах...
9: Конечно же, мы же говорим о мечте.
2: Есть двор, его нужно использовать. Есть прекрасные примеры, в том числе в Екатеринбурге, как дворы использовали разные музеи для того, чтобы...
9: У наших коллег в СССРТИ лето на заводе. Вот вам.
2: Там целый завод выделили.
9: Ну, смотрите, там целый завод. Завод, это что такое? Это тот самый завод, который входил в состав СССРского горного округа. Он не столь реставрирован, да, он находится в руинированном состоянии.
2: Ну, там подделывают,
9: но там, да, но там есть огромное желание и команды, которая над этим работает.
2: Ну, это пространство, да, хорошо использовано как раз для того, чтобы понять суть цивилизации горнозаводской, как ее любят называть некоторые писатели. В том числе. Спасибо большое. Я думаю, что действительно интерес к Полевскому и к музею краеведческому. Исторический, краеведческий?
9: Исторический.
2: Исторический музей.
9: Мы не обижаемся, когда нас называют краеведческим или историко-краеведческим, потому что Свердловский областной, он краеведческий, а мы исторический.
2: А мы исторический. Хорошо. Спасибо большое. Думаю, в Полевской потянется. Теперь аудитория, которая заинтересуется и музеем в том числе. Напоминаю, в гостях у нас была заведующая историческим музеем города Полевского и планетарием, филиалом Свердловского областного краеведческого музея Ирина Сутягина. До свидания.
9: Спасибо всем за внимание.
2: Не переключайтесь.
8: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
10: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье-365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
12: Добрый день, уважаемые слушатели. слушателя.
0: Тема у нас сегодня – это сосудистые проблемы в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте поговорим про варианты контроля, наблюдения, про какие обследования стоит помнить пациентам, как вы говорите, онкологического профиля, чтобы профилактировать вот какие-то сосудистые или сердечно-сосудистые осложнения.
12: Ну, в первую очередь, для того, чтобы говорить, что необходимо пациенту, мы всегда должны оценить риск того или иного осложнения. Когда мы произвели оценку рисков, у нас есть определенные шкалы, мы ими пользуемся. Пациент должен быть, так скажем, отгруппирован по риску. Низкий, умеренный, высокий. И дальше, вот говоря уже о логической схеме, да, мы должны понимать, а что пациенту предложить в той или иной ситуации. Базовые вопросы, которые мы обсуждаем еще до начала химиотерапии, лучевой терапии, это профилактика, конечно же, тромботических осложнений, а именно тромбозов. Это ультразвуковая диагностика, достаточно простой метод, скрининговый метод. Это общий анализ крови, оценка коагулограммы. Ну, это вот, пожалуй, самый базовый минимум, который должен быть выполнен у пациента онкологического профиля для того, чтобы понимать в целом, каковы риски. Если пациент высокого риска, запредельно высокого риска, для таких пациентов предусмотрены меры медикаментозной поддержки. И я крайне рекомендую, если, безусловно, это пациент решает не самостоятельно, это решает консилиум в составе онколога, химиотерапевта, сосудистого хирурга. Если данные препараты пациенту рекомендованы на период лечения, то обязательно их нужно использовать. У пациентов онкологического профиля несколько иная ситуация связана с продолжительностью антикоагулянтной терапии. Если мы говорим о том, что уже свершилась, да, сосудистая катастрофа, возник тромбоз, либо катетер-ассоциированный тромбоз, здесь важно отметить, что пациенты должны получать данные лекарственные препараты на весь период лечения активного заболевания. То есть, когда проверили пациента, оценили отсутствие вторичного поражения, и онкологи говорят, что мы с вами достигли определенной ремиссии, лишь только тогда, после консультации сосудистого хирурга, данная группа препаратов может быть отменена. Но самостоятельно я крайне не рекомендую эти препараты отменять. Почему? Потому как во время всего лечения онкологического заболевания риск тромбообразования, он запредельно высокий.
0: Ну, если я правильно понимаю, то есть если назначается вот такая вот комплексная терапия, никакие рекомендованные приемы не пропускаем ни в коем случае.
12: Обязательно, да.
0: Для того, чтобы отслеживать эту ситуацию в динамике и не пропустить вот эту вот точку, чтобы она не стала точкой невозврата.
12: Абсолютно верно. То есть терапия сопровождения, она должна быть всегда у пациента. Почему? Потому что очень важно поддержать пациента не только с позиции лечения основного заболевания, а также очень важно предотвратить развитие осложнений на фоне проводимой терапии.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
10: Если хочешь быть здоров.
13: Реклама.
14: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
15: Белджи. Надежность в движении.
16: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
17: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
18: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
19: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
13: фестиваль.
19: Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в этот уикенд с 21 по 23 августа. Главное изменение этого года – организаторы перенесли фестиваль из исторического сквера на Октябрьскую площадь перед Театром драмы. Тема фестиваля в этом году – это «Музыка будет вечной». Ее приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали, соответственно, «Прогулки по воде», вторую сцену «Призрачный гость». Еще будет работать 5 лекториев. Их название – это тоже название песен «Ветер», «Разум когда-нибудь победит» и другие. А еще предполагается зона мастер-классов «Пол батона». Как и в прежние годы, «Красная строка» – это масштабный праздник для читателей любого уровня погруженности в книжную культуру. В программе запланированы встречи с писателями, презентации книг, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. И, конечно же, на ярмарке можно будет найти самые разнообразные книги от более чем 150 издательств. Среди писателей-хедлайнеров этого года – Настасья Реньжина, Катя Кочур, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова и многие другие. А за музыкальное настроение отвечают екатеринбургская группа «Apologize», питерский коллектив «Биллис Бэнд» и «Запрещенные барабанщики». «Запрещенные барабанщики» играют в день открытия, в пятницу, 21 августа. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля «Красная строка».
13: Театр.
19: И еще об одном фестивале. Пятый фестиваль театров кукол «Куку-фест» состоится в эти выходные 22 и 23 августа в поселке Черноисточинск. В афише 14 камерных спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Верхней Туры, Челябинска, Томска, Красноярска и Москвы. Фестиваль

0: Щучинск приезжали любительские, детские и начинающие коллективы, но сейчас фестиваль стал заметно шире. И теперь на одной площадке встречаются как дебютанты, так и уже состоявшиеся профессионалы. Театр живых кукол 2 плюс Ку из Томска покажет в Чернеисточинске спектакль «Чемодан для моря». Сразу два спектакля привезет Детская академия искусств «Большой полет». Один из них – сказка о потерянном носке по мотивам рассказа Елены Петровой. А второй спектакль – клоунада «Фотоателье». Плюс-минус театр из Екатеринбурга объединяет молодых и творческих ребят. На фестиваль они привезут кошмарную фантасмагорию по повести Джанни Родари «Зовите меня Чипа». В свой день рождения выступят и хозяева фестиваля, театр «Игра Кукушка». Коллектив покажет спектакль-конструктор «Щерновские сказки». В его основе сказки и рассказы местных жителей, собранные в беседах с бабушками. Также в программе театр «Три апельсина» из Екатеринбурга, театральная студия «Кукольная микстура» из Верхней Туры, театр «В чемодане» из Челябинска, театр «Кукол и теней Кит» из Красноярска и детская театральная студия «Чемоданчик» из Москвы. Всю программу можно посмотреть в группе фестиваля ВКонтакте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
1: Реклама. Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Я Максим Путинцев.
7: Я Павел Рубцов.
8: Я Маргарита Балакирская.
6: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
9: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
8: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
6: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в предстоящие выходные и в понедельник, предупредили в Министерстве общественной безопасности региона. В районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в отдельных реках, подтопление пойменных участков. Свердловчан призывают быть внимательными и аккуратными в непогоду в помещениях и на улице. В частности, во время грозы избегать нахождения на открытой местности, возле водоемов. Автомобилистов просят быть внимательными в пути, при необходимости звонить по телефону 112. В Екатеринбурге внезапно изменили маршрут автобусов номер 49 и 84. С 19 августа водители проезжают мимо остановок детский центр и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно, пишет Е1. На остановке по направлению в город люди бесполезно ждут автобус. Такси стоит 700 рублей до центра на тариф эконом. В мэрии ответили, что маршрут автобусов 49 и 84 изменили из-за восстановительных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов. Как долго продлятся ограничения, не уточняется, пишет Ядин. Россельхознадзор выявил нарушение содержания енотов в Екатеринбургском енотокафе на улице Мамина-Сибиряка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в кафе живут около 10 зверьков, но в нарушение закона

0: хозяева не получили в Россельхознадзоре соответствующую лицензию. Кроме того, звери живут в одном помещении, едят прямо с пола, а полы и стены не имеют покрытия, позволяющего проводить качественную уборку и дезинфекцию. Также не организован ветеринарный пункт с условиями для карантина. Выдано предписание об устранении нарушений, пишет «Новый день». Скандал из-за нарисованных на детской площадке смешариков в Тульской области вышел на уровень властей региона. Девочке, на которую чиновники заявили в полицию, позвонил губернатор Дмитрий Миляев со словами поддержки. Об этом порталу Russia Today рассказала мама 14-летней Ксюши из города Болохово. По ее словам, глава Тульской области попросил дочку не расстраиваться. Местные чиновники на связь с семьей не выходили, не извинялись. Из полиции также сообщений не было. Накануне девочка пыталась самостоятельно оттереть рисунки. Прохожие подходили с ней со словами поддержки. Но смешарики ликвидации не поддались, пишет «Вечерняя Москва». Автор ИИ кавера на культовую песню «Седая ночь» предложил американскому рэперу Канье Уэсту исполнить завирусившийся трек на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Мэш. По информации источника, Дмитрий Степанов, известный под псевдонимом Август Септимберов, хочет получить от рэпера от 200 до 300 тысяч рублей за право исполнить ИИ кавер песни «Седая ночь». Напомню, Степанов сделал кавер-версию на английском языке, голос Канье Уэста генерировал с помощью нейросети. Права на оригинальную песню принадлежат семье Юрия Шатунова и самому Степанову. Канье Уэста, напомню, ждут с концертами в Питере и в Москве в сентябре. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
6: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пилимаевской 8Б.
7: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность. В субботу временами дождь и плюс 20, в воскресенье без осадков и плюс 21.
1: Информация на правах рекламы.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
10: «Осмото»!
8: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
11: Подробности в салоне.

один из ярчайших рок-вокалистов планеты, сегодня отмечает свой день рождения. Это Глен Хьюз, Happy Birthday, песня Into the Fate, поддержанная вами, между прочим. Сегодня в программе «Полезные ископаемые» еще один респект этому выдающемуся музыканту, которому, конечно, пожелаем здоровья. Объявила о прекращении гастрольной деятельности, надеемся на время. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных. Уже 21 минута третьего, скорые итоги голосования этой недели, а впереди Юрахип, новинка будет, и уже сейчас лучшая сопроводительная перед выходными, так сказать, быть бодрячком и исключительно в вертикальном состоянии. Чамба-вамба, Нетленочка, танц!

0: реклама.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу 22 августа прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Прекрасное пожелание на выходные. Пусть все самое лучшее из наилучшего будет в нашем распоряжении, как минимум, на предстоящие выходные. Это великолепнейший дуэт Кэб Мо, Тадж Махал, Better Than Ever. Рок-арсенал здесь, Виолетта, 2 часа 33 минуты, а у меня есть итоги голосования этой недели. 10 песен известных артистов, которые не так часто звучат в нашей активной радиоротации, поджидали вашей любви. И вот они, итоги. Все 10 композиций дождались этой самой любви. И все из 10 остаются звучать в эфире рок-арсенала. Лучшие отметки получили Rainbow с песней If You Don't Like Rock'n'Roll, Led Zeppelin и Nobody's Fault But Mine, и Aerosmith Street Jesus. Ждите сегодня ближе к вечеру. Новое волнение – это будут 10 рандомных песен, то есть случайным образом выбранные. Так что, как знать, может быть, в этом списке и ваши любимые найдется. Ждем ваши драгоценные для нас мнение, важное не только для нас, но и для вас. В продолжение у нас большие мастера делать радиопесни. Гугу Доллс давненько не слышали. Будут Роллинг Стоунс. И уже сейчас Билли Гиббонс про то, что человеческим желанием сложно выписывать таблетку от жадности. Да, ведь? More, more and more.

оригинальная версия. Эта композиция около 7 минут звучит. Их воспоминания об американских гастролях 75-го года. Композиция «Memory», «Motel», «Местечко», где они проводили свободное время. И, кстати, импровизировали. Вот в этой композиции сыграл на синтезаторе не кто-нибудь, а приглашенный Билли Престон. Альбом 76-го года. Очень рекомендую. «Black and Blue». Впереди Аскин Александрия. Давненько их не слышали. Будут норвежцы «Ахай», «Летнее настроение». А в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев, «Бригада С». Здесь Виолетта. Приглашаю в 9 вечера сегодня послушать, что интересного мы раздобыли в программе «Полезные ископаемые». А это Deep Purple. Для женщин с изюминами.

0: выпуска о специализированный застройщик Синара Девелопмент.
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность. В субботу временами дождь и плюс 20, в воскресенье без осадков и плюс 21.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

из самых высокопрофессиональных команд под названием «Путешествие Джоны». Американская группа, образованная в 1973 году бывшими участниками группы Карлоса Сантаны. Очень много участников уходили и приходили. Ну, а эту песню поддержали вы, «The Way We Used To Be». Ностальгия по молодым и самым веселым годам своей жизни. Пластинка 2022 года «Freedom». А сегодня свой 71-й день рождения отмечает в прошлом барабанщик коллектива Стив Смит. Привет всем, это Рок Арсенал, здесь Виолетта. Гарантирую отличную подборку. Nazareth Queen и уже сейчас Red Hot Chili Peppers про то, что

0: мама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: Да, для пятницы самый подходящий прорыв, потому что выходные — это всегда двери, в которые хочется мчаться. Breakthrough, Queen. Ну и вам, если что, сегодня не тормозить. У нас впереди новая песня, будут White Snake, а уже сейчас очень чувственное прочтение песни ирландского коллектива U2. Я в оригинале, кстати, очень люблю. А это мегазвезда Джонни Кэш, композиция One.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

совет тем, кто готов путешествовать, хотя бы за два дня посетить, может быть, самые близкие места, в которых давненько не бывали. Дуэт Roxette, Joy Ride. Вот, кстати, минут через 40 для тех, кто готов путешествовать в литературных мыслях, у меня будет подарочек. Одна единственная дефицитная книга Коли Шабуневича, Николай Шабуневич, «Выдуманные истории о невыдуманных людях». Коля у нас находится в творческой командировке долго, но мы все равно ждем, и с нами он все равно рядышком. Так вот, у меня есть книга «Выдуманные истории о невыдуманных людях». Минут через 40 кому-то из вас подарю. Вот как только услышите Колин голос и анонс, где можно приобрести завтра, например, это литературное произведение, сразу же звоните в студию ко мне, 227-10-45, минут через 40. Ну а продолжение нашей музыкальной программы — Robert Smith, The Cure, ZZ Top, Jeff Beck с концертной площадки. Здесь Виолетта, а я желаю, конечно, классной пятницы. Франц Фердинанд для тех, кто, если не в компании, то

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней

0: «Рок Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. В Екатеринбурге на целую неделю запретили перевозку опасных грузов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Денис Паслер. Ограничения будут действовать в сентябре, в дни проведения международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, и коснуться ЕКАДа и Кольцовского тракта. По этим дорогам с 11 по 17 сентября нельзя будет перевозить взрывоопасные грузы, радиоактивные, отравляющие вещества, а также вооружение и боеприпасы, пишет портал «Яди». Выходные в Свердловской области начнутся с сильных дождей. О них жители региона предупредили спасатели и синоптики. В субботу, 22 августа, в некоторых районах Среднего Урала возможен сильный и очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, в утренние и ночные часы туман. Причиной возвращения ливней в Свердловскую область стал атмосферный фронт, который ночью в пятницу уже принес дожди на запад региона. В воскресенье осадки в Свердловской области ослабеют, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета.ру, разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции – поездки в Карелию, на Алтай и Республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии – это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% – это поездки в США и закрытую для россиян Европу. Официальный доллар на сегодня 83.36 и евро 96.73.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пилимбаевской 8Б.
3: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность. В субботу временами дождь и +20, в воскресенье без осадков.

0: осадков и плюс 21.
1: Информация на правах рекламы.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
2: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
1: Музыка мирового класса.
5: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
6: Попробуй спеть вместе со мной.
5: Аудио Слейв.

вот оно, круглосуточное счастье. Rock around the clock, рок круглые сутки. Песня, которая открывала эру рок-н-ролла в 54-м году. Билл Хелли. Отдельный пламенный тем, кто готов с рок-музыкой на эти выходные обниматься, целоваться. А у меня, кстати, минут через буквально несколько будет для вас сюрприз. Так что держись, Alabama Shakes об этом. Hold on. А здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный.

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
2: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!
3: Ну а прямо сейчас в эфире «Рок-Арсенала» есть возможность, дозвонившись в студию 227-1045, получить в подарок от меня книгу Николая Шабуневича «Выдуманные истории о невыдуманных людях». Я уже начала читать пятую главу, могу даже процитировать, но надеюсь, прямо сейчас кто-то жаждет прямо взять в подарок из моих рук от «Рок-Арсенала» книгу Коли Шабуневича. Звоните 227-1045. 227-1045. Только что был звонок, но давайте еще. Ага, есть человек, который жаждет получить книгу. Здрасте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Виолетта, это Андрей, старый решеток.
3: Андрей, да, мой прекрасный Андрей, наш прекрасный Андрей, наш археолог, который любит очень классную музыку. Ну, что Андрею задавать вопросы какие-то? Так, на всякий случай спрошу. Андрей, вот наш Коля Шабуневич, он не только великолепнейший писатель, радиоведущий, вообще мы его любим, и вернется, мы уверены, что вернется, как только все, так сказать, восстановится. В какой группе играет, если даже Андрей знаете, не говорите сразу так, вдруг у кого-то там в голове что-то там потухло. В какой же группе играет Николай Шабуневич? Блюз Бастардс, блюз Пастардс или блюз Мастерс? Как думаете?
4: Блюз Бастардс.
3: Вот что значит человек наш. Андрей, я поздравляю, все, книжка ваша. Меня вот, я добралась уже до пятой главы. Значит, еще один вопрос каверзный. Ну так, чтобы другим тоже было интересно взять завтра и эту книжечку получить на фестивале. Вот Коля пишет. Скорость ходьбы у людей может различаться и зависит от индивидуальных особенностей человека. Понятно. Роста, длины ног, физической подготовки и наличия, пишет музыкант, чего-то в руках. Как думаете, что в руках у музыканта? Который ускоряет или, наоборот, замедляет его скорость?
4: Как у музыканта? Именно музыканта, да?
3: Да. Ну, Шабуневич-то у нас музыкант же.
4: Да-да-да, понял. Наличие там музыкальных инструментов, возможно,
3: гитары. Да, конечно, конечно. Бас, гитары, с которой ходил Коля. Ну, я надеюсь, тоже с ней там все равно встречается часто, несмотря на то, что у него сейчас очень напряженный, путешествующий, так сказать, экскурс в неизведанное. Все, ура! Андрей, пара слов, а я сейчас приготовлю еще музыкальный подарок. Самое главное, Андрей, оставайтесь на связи, телефончик, чтобы мне записать, и книжку сегодня можно будет прям получить.
4: Ну, всем слушателям привет. Слушать «Рок-Арсенал» — это лучшее радио в Екатеринбурге и, возможно, во всей стране нашей.
3: Да, и в межгалактическом пространстве. Андрей, спасибо, да. На связи. Ну, а сейчас ловите, раз уж мы разыгрывали книгу Коли Шабуневича, сейчас он и группа «Блюз Бастерс». Я очень люблю эту песню под названием «Recall».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

конечно, так устроена жизнь, что кто-то ищет кого-то, а может быть и что-то. Eagles, Somebody. Ну а что касается находок, у нас еженедельно в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые» под ваше внимание наши музыкальные раритеты, которые добываем вместе с археологами, я и слушатели рок-арсенала. В 9 вечера сегодня ждите свежие впечатления, музыка, которая еще не звучала, тема свободная, будет много эклектики, еще и загадочки в придачу. В 9 часов вечера программа «Полезные ископаемые». Спасибо тем, кто слушает все наши выпуски. Их, кстати, можно послушать в группе ВКонтакте, да и вообще вступайте в наши археологические ряды. Тема следующего выпуска у нас будет кавер-версии, так что, может быть, кто-то за эти выходные найдет такой раритет, который еще ни разу не удивлял на рок-арсенале. Все адреса, пароли, явки найдете в группе ВКонтакте. «Полезные ископаемые» только на рок-арсенале. С концертной площадки скоро Эрик Клэптон, будут Баджи. Ну а уже сейчас герои блюз-рока 21-го Rival Sons для горячих парней. Electric Band.

12 лет уже эта композиция под названием Starlight. Симфорок, британская группа Muse. Как вам пластинка этого года, парни? Wow Signal. Ну а у нас сигнализирует дальше Kiss, Led Zeppelin в рубрике «Национальный продукт». Наутилус Помпилиус здесь, Виолетта, всем рок-н-ролльно, а это King Crimson. Экспансия на территорию болтовни. Не труби, как слон. Elephant Talk.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность. В субботу временами дождь и плюс 20, в воскресенье без осадков и плюс 21.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

классика тяжелого металла Оззи Осборн, Crazy Train, при участии гитариста-виртуоза Рэнди Роудса. Кстати, нынче эта песня бьет рекорды по прослушиванию. Ну, а все то, что сделано в 20-21 для некоторых является чуть ли не открытием. Рок-арсенал, здесь Виолетта, ерунду не крутим. Продолжение нашей музыкальной программы. Скоро Red Hot Chili Peppers. Новинка будет. Привет всем, кто в пути. Выходим в зеленый коридор. Швейцарский дуэт Yellow, нетленочка, The Race.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рок-арсенал радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Да, большие мастера делать красивый рок шарахнули на территорию красивой жизни мажоров. Must be nice. Nickelback обещают осенью этого года новый альбом. Ну а у нас в продолжении будут Aerosmith, Rolling Stones. И уже сейчас песня честного человека, классика, Beatles. Не хочу вам портить вечеринку.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+. Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

вокальные партии, ну и в кульминации загасили это слезами любви. Вот такой послевкусие страсти «I Still Want You». Это была ирландская группа «Walking on Cars». Жаль, что распались, но песни-то их остались. Отдельный привет тем, кто возьмет на заметку. «Alice in Chains», «Don White», «Эрик Клэптон» в тандеме очень скоро. А в рубрике «Национальный продукт» чиж-компания. Здесь «Виолетта», отличной пятницы. Ну а уже сейчас для тех, кого как минимум на этот вечер большие планы, Джо Кокер с песней Леонардо Коэна. Вначале возьмем Манхэттен. First we take Manhattan.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Вера».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не указано. У каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. Полиция сообщили о задержании подозреваемого в нападении на посетителя торгового центра «Окей». Мужчине 23 года, ранее судим он не был. По факту нападения, о котором стало известно в начале недели, завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемому может грозить до 2 лет лишения свободы. Очевидцы порталу Е1 ранее рассказали, что причиной конфликта стало замечание, которое пострадавший сделал шумной компанией молодежи. Жители домов на дублере улицы Металлургов не могут дождаться автобусов номер 49 и 84. Пассажиры пожаловались, что водители без дополнительных объявлений проезжают мимо остановок до торгового центра «Мега». Сообщения о каких-либо изменениях маршрутов жители визы не обнаружили. Портал Е1 уточняет, что речь идет об остановках торговый комплекс «Новомосковский», «Новомосковский тракт» и детский центр. В мэрии объяснили, что на дублер улицы Металлургов автобусы временно не заезжают из-за аварийных работ. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета.ру, разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм живет в доме престарелых в графстве Сурей. При этом свой день рождения она отмечает с семьей и друзьями. Как пишет агентство ТАСС, Каттерхэм занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории. Этель родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир за 3 года до гибели «Титаника» и за 8 лет до революции в России. Она пережила 2 мировые войны и сейчас является последней из подданных английского короля Эдуарда VII. Официальный доллар на сегодня 83.36 и евро 96.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и

0: гарантированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимбаевской, 8Б.
3: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность. В субботу временами дождь и плюс 20, в воскресенье без осадков и плюс 21.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
7: Осмото!
5: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская, 8Б. Звоните 28 37 08.
8: Подробности в салоне.

Я одноперечный артист из былого заводного, британская группа Sweet из серии их лучших композиций в стиле Bubblegum. У нас дождик за нашим екатеринбургским окном. Это рок-арсенал здесь Виолетта на наших студийных начало 7 вечера. Но я надеюсь, несмотря на дождь, предстоящие выходные, это уже лучшая погода для нас, да ведь? Depeche Mode, Queen в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас сегодняшний именинник, 85-й день рождения сегодня встречает легендарнейший американский клавишник, композитор, легенда джаз-фьюжн, аккомпанирующий музыкант Карлоса Сантаны, это Том Костер, явивший миру как композитор вот это знаменитое инструментальное произведение «Европа, Earth's Cry». Heaven Smile, Карлос Сантана и Том Костер.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!
6: Hello, Yekaterinburg. My name is Martin Lee Gore of Depeche Mode. It's pleasant to listen our song on Radio Rock RC.

0: Please.
1: Вот такая у нас зимняя сказка, как напоминание. Готовь летом сани, а зимой телегу. Queen Winter's Tale. Не знаю, как у вас, ближе к осени я всегда начинаю думать о зиме. Но в любом случае погода — это то, что делает наше настроение. Да, а что касается осадков, которые идут в Екатеринбурге, синоптики говорят, что на следующей неделе они уже прекратятся. У нас погоду сделают лучшие Poets of the Fall. Deep Purple — новинка очень скоро. Ну а уже сейчас, как я люблю всех тех, кто рулит по жизни. Билли Айдол. Набираем скорость и соблюдаем ПДД. Его скоростной шик.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Только здесь. Poets of the Fall. Только на рок.

сколько миксов-ремиксов сделали на этот легендарный кочевый риф. Автор Джек Уайт, его детище White Stripes и Seven Nation Army. Кстати, на нынешнем чемпионате мира по футболу эту песню исполняли дружно болельщики Италии, а выиграл это Испания. А Джек Уайт сегодня появится в программе «Полезные ископаемые». Гарантирую, будет настоящий ураган. Ну и вообще, свежие впечатления вам гарантированы будут. Мы старались с археологами вступать в наши радиоряды. Если, конечно, любите музыку, в ней понимаете, готовы представить свои раритеты, если не жалко, для программы «Полезные ископаемые» на всеобщее прослушивание и обозрение. Сегодня тема свободная, а следующая тема нашего выпуска будут кавер-версии. Так что отдельный привет тем, кто новые креативные силы готов будет продемонстрировать в нашей археологической компании. «Полезные ископаемые» только на рок-арсенале. Каждую пятницу в 9 часов вечера. Впереди Форенер с концертной площадки Дэвид Боуи, а в рубрике «Национальный продукт чешской компании» здесь Виолетта. Классного настроения, даже если за окном дождик, все равно же лето. Деф Леппард о наших желаниях.

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность. В субботу временами дождь и плюс 20, в воскресенье без осадков и плюс 21.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nasha.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

жизни, что посеешь, что и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. И т.д. и т.п. You get what you give. New Radicals. Грег Александр в этой композиции проехался по, так сказать, коллегам из шоу-бизнеса. Особенно досталось Мэнсону. Ну, а что касается лирики, я думаю, кто-то, может быть, сейчас переслушает и еще раз найдет самые хуковые строчки в этой песне. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера. Шпарит дождик за окном, но сегодня в 9 часов вечера ждите лучшую погоду, наши свежие раскопки в программе «Полезные ископаемые». Музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале 4-й год, вместе с самыми неутомимыми слушателями рок-арсенала делаю эту программу. Так что не пропускайте, будет интересно все, как в первый раз. Гэри Мур, Radiohead, Линкин Парк в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Культовый вокалист, гитарист группы The Clash, это Джо Страммер, и с его участием «Вечная дилемма», и уже классика, это знаменитая песня «Клэш».

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Только здесь.
6: Radiohead.
5: Только на «Рок-Арсенал».

правильная песня про то, что жизнь – это хрупкая субстанция. Linkin Park об этом в своей знаменитой стеклянный замок Castle of Glass. В песне, кстати, звучат элементы кантри и фолк-музыки. Ну, а вам на предстоящие выходные, да и сегодняшний вечер, не сломать чего-нибудь или кому-нибудь что-нибудь не сломать. Ну, а у нас в гармонии на все 104,5 лучший Pink Floyd. Sting с концертной площадки будут Cranberries. Чуть раньше новинка, а уже сейчас Карлос Сантана, лучше душевительная. Надеюсь, тебе становится лучше. Hope you're feeling

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Гимн самодостаточных «I was the one». Это были Йохан Норби, группа «Джонни». Для тех, кто индивидуально составит себе план на выходные, но, может быть, кого-то еще в объятия пригласит. У нас впереди Наутилус Помпилиус, а уже сейчас Мьюз и Эйфория. На этих воодушевляющих нотах машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта.

0: «Рок-Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В Черном море завершена откачка мазута из частей затонувших танкеров. Об этом на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе сообщил министр МЧС Александр Куренков. Итоги успешного выполнения работ подтвердила спецкомиссия в составе сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и Морспасслужбы. В Роспотребнадзоре также напомнили, что летом на Черноморском побережье провели отсыпку пострадавших пляжей чистым песком. Это позволило открыть более 110 пляжей Анапы для туристов. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Кубани и Крыма продолжаются. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Также сервис стал доступен на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису будут подключать новые автобусы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение e-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения надо выбирать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через систему быстрых платежей и получить электронный билет, пишет «Новый день». Красная строка стартовала в Екатеринбурге. На время проведения книжного фестиваля в районе улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережной рабочей молодежи запретили продажу алкоголя. Ограничения действуют 21, 22 и 23 августа, каждый день с 8 утра и до 11 вечера. Как напоминает портал 66.ru, красная строка в этом году сменила привычную площадку. Вместо исторического сквера на плотинке фестиваль проходит на Октябрьской площади. В администрации Екатеринбурга решение 2 недели назад объяснили стартом работ по благоустройству. Российским триатлонистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о полноценном допуске россиян принял исполком Международного союза триатлона, сообщил в своих соцсетях министр спорта Михаил Дегтярев. Как пишет «Коммерсант», уже в июле World Triathlon допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Однако взрослые спортсмены до текущего момента выступали лишь в нейтральном статусе. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм живет в доме престарелых в графстве Суррей. Этель родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир за 3 года до гибели «Титаника» и за 8 лет до революции в России. Она пережила 2 мировые войны и сейчас является последней из подданных английского короля Эдуарда VII. Официальный доллар на выходные 82.92, евро 96.86.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!
7: Только здесь. Нирвана.
8: Только на рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: говорили музыканты, нам хватило и трех минут, чтобы записать этот куражный хард-буги. Песня, если помягче перевести, называется «Карма» или «Таш». «Зизи Топ» — это композиция с альбома 75-го года «Фандан Го». Я решила включить в память о недавно ушедшем еще одном участнике группы. Это барабанщик коллектива Фрэнк Бирд. Кстати, вокальную партию здесь исполнил тоже покойный, светлая ему память, Дасти Хилл. У песни есть хуковый гитарный риф. Это я все никак не могу оторваться от наших прошлых с вами винтажных гитар. Так вот, если кто-то из вас сейчас параллель провел, значит, вы знаете еще одну композицию, правда, другого коллектива с таким же гитарным рифом. Вот можете в чате на сайте rockarsenal.ru прямо с пылу с жару написать. Не успела выйти в радиоэфир, уже загадочки задаю. Здесь появилась Виолетта. Добро пожаловать, это полезные ископаемые. Сегодня у нас тема свободная, эклектики будет много. И спасибо тем, кто возвращается в наш радиоэфир. Держитесь, у нас сегодня появится наша Олесюшка, причем не с какой-нибудь песенкой, а прямо с патетикой и на языке, который понятен всем без перевода. Ну а сейчас я слово передаю нашему зачетному археологу из Кустаная. Это Михаил. На прошлой неделе, кстати, посетил Екатеринбург по достойному поводу. Дочка поступила в высшее учебное заведение в нашем городе. Ну, конечно же, заглянули сюда, в студию, ко мне на Рок Арсенал. Беседы беседовали, обнимались, целовались. За подарки большое спасибо. Все целы пока что у Михаила, так что, если приедете, мы продолжим беседы. Конфет уже нет. А сейчас готовы вкусить. Что раздобыли, Михаил?
1: Доброго вечера всем тем, кто в это время, несмотря ни на что. Ну, а Виолетте наша с кисточкой потому что. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Los Bravos, испанская бит-группа, основанная в 65-м году в Мадриде. Их сингл «Black is Black» в июле 1966 года достиг второго места в Великобритании и четвертого места в США. Таким образом, Los Bravos стали первой испанской группой, которой удалось попасть в американские чарты, разойдясь тиражом в какой-то 1 миллион экземпляров. У нас же эта песня стала широко известна благодаря группе Belly Talk в конце 70-х прошлого века. Слушаем и вспоминаем. Los Bravos, «Black is Black», 1966.

Привет, слушатели рок-арсенала. Ископатели во главе с Виолеттой отдельно привет. Итак, свободная тема. И в этот раз немножечко бодренького. Группа Тилион исполнит композицию Crazy Nights. Композиция наполнена духом начала 80-х. Это хэви, это заводная мелодика и плюс настроение. Всем приятного прослушивания, с уважением.

0: Привет из 70-х. Наш музыкальный редактор Коля Гошин вообще зачеточку нашел. Группа Eddie and the Hurd Roads впервые выступили на панк-фестивале во Франции в 1976 году. Туда, кстати, совершенно не хотели ехать The Sex Pistols, The Clash. Ну и они проигнорировали этот фестиваль и затем очень сильно пожалели, потому что Мон де Марсан вжарил так, что слава о первом панк-фестивале понеслась по всей Европе. И затем туда уже в очередь выстроились очень многие знаменитости, от группы Police до Buzzcocks. Ну и вот хедлайнер этого фестиваля только что Eddie and the Hurd Roads. Do anything you wanna do, для тех, кто делает то, чего хочет. Так что не отказывайте себе в удовольствии найти музыку интересную, предложить остальным, вот так же, как сделала наша замечательная Олеся.
1: Доброго времени суток, арсенальцы Виолет. Это Леся. В 2007 году в Воронеже была образована панк-рок-группа под названием «Сказки Черного города». Когда я впервые услышала, я подумала, что это не Учтенка Киша. Но нет, это отдельный проект. Ребята очень талантливы. Кстати, с Кишом они тоже выступали и даже записывали совместные песни. Я предлагаю послушать вам песню под названием «Лесная царевна» от этой группы. Может быть, кому-то очень понравятся эти ребята.

Я Мартин МС, диджей. В силу своей деятельности я постоянно слушаю разные диски, кассеты, пластинки. На этой неделе я нашел в своей коллекции CD-сингл фирмы Island Records, который был выпущен в 91 году с композицией Number One Dominator. Название группы звучит так: «Топ». И встает дилемма. Это не свердловская группа «Топ», это западная группа «Топ». И кому же сейчас менять название?

Вот вам привет из 90-х. Это была ливерпульская группа Топ, Мартин МС, мой любимый брат. Вообще по 90-м, если шагать, можно много чего интересного услышать. Вот эта композиция не только отметилась в билборде американском, но и плюс ко всему стала одной из самых знаковых для интерпретации многими современными музыкантами. 91-й год, группа Топ, Ливерпуль. Барабанщик коллектива Алан Уиллс, который сыграл здесь и еще организовал этот коллектив, впоследствии основал свой британский звукозаписывающий лейбл, куда нынче в очередь устраивается молодняк. Программа «Полезные ископаемые» здесь, Виолетта. У нас впереди как раз будут из 90-х металлисты Андрей Смирнов, Валерий Трубин представят «Ахните». Так что держитесь. Я даже не знала, что у группы «Анафема» есть такие глубокие выразительные композиции. Это очень скоро. Ну а сейчас прелюдия к нашему следующему выпуску программы «Полезные ископаемые». Каждую последнюю пятницу мы с вами вращаем кавер-версии. Главное их найти интересные. Ну и вот у меня спонтанная загадка образовалась. Тем более, что мне очень нравится эта версия песни, которую впервые исполнил кто? Если вы знаете, вы крутой меломан и археолог. А я предлагаю вам кавер-версию 75-го года от группы «James Gang». Heartbreak Hotel. Да знаете, кто первый исполнил?

Добрый вечер, Виолетта, уважаемые слушатели Рок Арсенала. Это Андрей из Старых Решет. Предлагаю послушать группу Анафима, композицию Deep с альбома 99 года Judgment. Анафима – это одна из тройки великих и ужасных английских Doom Death команд. Но после того, как музыканты повзрослели, постриглись и обзавелись семьями, они начали играть совсем другую музыку, не имеющую ничего общего с ранним творчеством. Итак, Deep –

0: Добрый вечер, Виолетта.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели полезных ископаемых. Группа Metallium, еще один представитель немецкого пауэр-метала. Вдохновителями коллектива были группы Halloween и Blind Guardian.

Приветствую слушателей Арсенала и верит. Для фанатов Фила Коллинза я хочу взять интересную, редкую композицию, которую я услышал в концертном альбоме Serious Hits Live, а именно «Suicide You».

У меня из уст вырывалось какое-то странное сусудию. Я ничего не понимал, но ничего подходящего взамен этого словечка так и не нашел. Песня вообще о первой любви для нашего Глеба, нашего раскудрявого археолога. Конечно, это раритет. А вообще, эта песня мегаизвестная на многих радиостанциях. Вращалась в активной радиоротации. Сейчас многие радиостанции крутят в нашем радиохолдинге, наши соседи любимые. Здесь Виолетта, программа «Полезные ископаемые». А впереди у нас наши замечательные эстеты, археологи Дмитрий из Санкт-Петербурга, Денис Чернышов. Это все будет очень монументально, интересно и музыкально. Ну а сейчас, если уж вспомнили про смешные названия, Глен Хьюз, здоровья тебе, нынче заявила о прекращении гастрольной деятельности. Однажды выпустил пластинку под названием «Первая подземная ядерная кухня». First Underground Nuclear Kitchen. Все.

Это Дмитрий, Петербург. Предлагаю вашему вниманию неопсиходелик коллектив из Сиэтла The Green Pajamas. Группа основана в 1984 году. На данный момент записано более 30 альбомов и никаких мейджор лейблов. Послушаем трек из альбома «Poison in the Russian Room» 2009.

0: Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Ариен Энтони Локасен, известный по участию в Аэрион, Star One и других проектах, также делает и сольные проекты. В 25-м году Локасен записал оперный альбом Songs No One Will Hear, то есть песни, которые никто не услышит.
1: Welcome, dear listeners, to the Mike Mills.
2: It's the end of the world as we know it.
0: Они услышат, потому что к Земле летит астероид, который скоро уничтожит человечество. Но, может быть, после конца света останутся в работе сервера с записями полезных ископаемых, и все же кто-то доберется до них. За главную Our Final Song из-за длительности пропустим. Возьмем трек покороче. Ариен Энтони Локасен. We'll Never Know.

Вот не знаю, какие у вас ассоциации, я сразу же вспомнила легендарный фильм Ларса фон Триера «Меланхолия», помните? Да, Денис, конечно, молодец, особенно в финале, мне понравился этот оптимизм, может быть, после конца света действительно кто-то отыщет наши с вами раскопки, послушает, скажет, как здорово, что было и такое в жизни человека. Ну, а мы продолжаем делать благое дело, знакомить всех желающих впитать новые впечатления для себя, музыка, которая нравится нам. Songs No One Will Hear, 2025 год. Кстати, хотела сказать, что Айрон Энтони Лукасен пригласил для записи в качестве вокалистки Флор Янсен, которую вы хорошо знаете по коллективу Nightwish. У нас впереди еще будет пара композиций. Одна из них, может быть, повергнет кого-то даже в шок, особенно Михаила, который представит. Но это все позже. А сейчас, если вспомнили про астероид, сейчас вам будет немножечко торнадо. Это Джек Уайт, композиция с его нового альбома 2026-го, называется «Derecho Demonico» или «Демоническое право», а может «Ураган».

Добрый вечер еще раз. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. Студийная группа Blind Willy Blues. Это ретроспективный музыкальный студийный проект этого года с музыкальными произведениями в жанре блюз, созданными артистом, известным как Blind Willy McTell в первой половине 20 века. Слепой от рождения, это имя композитор и музыкальный исполнитель принял как свое собственное, когда в начале 1900-х годов демонстрировал свой талант в музыкальных клубах, тавернах и на уличных углах по всему югу США. Увы, умер в 1959 году. Музыкальное наследие Blind Willy, сочетающее дельта-кантри, блюз и госпел, является культурной иконой штатов. Ну а мы прикоснемся к этой иконе с композицией от команды Blind Willy Blues Midnight Highway Blues, 2026 год.

конечно, душевно, красиво. И это действительно тот самый блюз, который предполагает особое волнение там, где ближе к сердцу. Михаил, большое спасибо. Ну, а что касается отзвучавшей композиции «Midnight Highway», ее никогда не было в дискографии этого слепого и очень талантливого музыканта Blind Willie McTell. Так, возьмите на заметку, можно...

выпуска культовая британская группа Suzy and the Banshees как руководство к действию песня «Жить и не тужить». Got to get up. Вот на этих позитивных нотах машу вам кисточкой. Всех обожаю, люблю здесь.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

0: Radiohead.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

Реклама. Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Утренний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик.

Привет! Я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Рок-арсенал. Рок-арсенал. Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд.
2: Far, far
1: Игги Поп.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето»,

0: Thank you very much. Thank you.
1: Новые релизы на Рок-Арсенале.
2: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
3: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
2: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
1: Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.